0: Таня Еркалиева.
1: Всем большой и теплый привет, Сахалина Курила. Знаете, о чем задумалась по пути в студию? А ведь когда-то в этот день мы все еще сопели в постели или довольно потягивались, только открыв глаза. Лето, каникулы, впереди 3 месяца безделия и безграничного веселья. Встречи с друзьями, разговоры ни о чем. И, согласитесь, хочется немного побыть школьником, чтобы снова окунуться в это состояние. А кто сказал, что мы не можем сами себя вернуть в детство? Пробуждаем своего внутреннего ребенка, разрешаем себе радоваться жизни, ну и, конечно, что включаем приемники погромче, наслаждаемся новым днем и музыкой в эфире Первого областного.

Как выглядит идеальное утро. Но знаем, как оно звучит. Уже 25 лет. Радио АСТВ.

0: Подняли самооценку вместе с Мия Бойко, а прямо сейчас поговорим о погоде. По данным сайта rp5.ru, сегодня, 3 июня, в Ахе временами дождь. Синоптики обещают до плюс 7. В Тымовском и Смирных временами дождь, потеплеет до плюс 15. В Углегорске временами дождь, воздух прогреется до плюс 12. В Темари без осадков, до 15 градусов тепла. В Чехове и Невельске осадки не ожидаются, здесь до плюс 18. В Хомске без осадков температура поднимется до плюс 20. В Северо-Курильске временами дождь, до 6 градусов выше 0. В Курильске без осадков столбик термометра поднимется до плюс 15. В Южно-Сахалинске возможен небольшой дождь, плюс 18, плюс 20. Ветер юго-восточный от 6 до 11 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Сахалинский автомобильный диагностический

0: Ников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
1: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Новости.
1: Давайте договоримся, что улетать мы никуда не будем. У нас в студии Анна Гладри. Она сейчас расскажет что-то очень интересное. Анечка, привет тебе большое.
2: Очень интересное и чуть-чуть страшное.
1: Ну, как тебе более интересно теперь? Что происходит? Рассказывай.
2: Мыться каждый день вредно для здоровья.
1: Да ладно.
2: Представляешь?
1: Стоп, ну-ка.
2: Это не какие-то, это эксперты такого авторитетного журнала GQ развеяли миф о необходимости частой гигиены, которую, как они говорят, навязали нам косметические компании.
1: Ах они.
2: В чем же опасность? Будем разбираться. Спонсор других новостей – клиника эстетической стоматологии «Август». Высокотехнологичное лечение под микроскопом, протезирование, надежная имплантация, современное отбеливание и установка брекетов. Обретите уверенность и красоту. Телефон 32 11 12. Стоматологическая клиника «Август». Эстетика вашей улыбки. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Другие новости.
2: Это не я сказала.
1: Тебе придется рассказать подробнее.
2: Это сказали эксперты, что культ мытья идет нам во вред. Например, проверили разные страны и выяснили, что только 50% китайцев принимают душ каждый день, остальные раз в 2-3 дня. И парадокс в том, что по статистике их кожа и самочувствие в разы лучше, чем, например, у австралийцев, среди которых 80% моются ежедневно. В общем, врачи доказали, что частое мытье смывает естественный жировой слой кожи, который нас защищает от бактерий, влаги, раздражений, поскольку на коже живут микроорганизмы, которые не просто полезны, но и защищают иммунитет, а частые купания сушат кожу, пропускают вредные соединения из воздуха, усиливают потоотделение.
1: Казалось бы, да?
2: Да, из-за нарушения работы сальных желез, провоцируют дерматиты, для борьбы с которыми иммунитет работает на износ вместо заботы о нашем здоровье. В общем, повышается риск инфекции и даже заражения крови из-за отсутствия барьера. Особенно, говорят, вредно мыться часто людям с сухой кожей и тем, кому больше 40-50 лет. Им вообще нельзя мыться ежедневно, у них быстро начнется дерматит и просядет иммунитет.
1: Я думала, ты сейчас скажешь, им вообще нельзя мыться, все, ребят, закрываем.
2: Никогда. Нет, оптимально, называют специалисты, раз в 2-3 дня, так вы якобы перестанете. Я не знаю, просто я же не проверяла.
1: Ну да.
2: И не хочу, если честно. В общем, если мыться раз в 2-3 дня, вы перестанете сильно потеть, восстановится барьер вашей кожи, и каждый день душ допускается только если вы ходите, например, на занятия спортом.
1: Я, кстати, замечала такую тенденцию с головой. Вот, чем чаще ты моешь, тем она более...
2: И процесс необратим, между прочим.
1: Да,
2: обратно переучить голову на через день как-то не получается. Ну, я даже не знаю. С одной стороны, конечно,
1: нужно позаботиться о здоровье, да, вроде.
2: Специалисты, может быть, и правы. Но, с другой стороны, летом в общественном транспорте эта новость никак на веру не воспринимает. Поэтому... Давайте все-таки по потребностям.
1: Да, особенно, мне кажется, коллеги вообще рады не будут тому, что вы летом решили не мыться 3 дня.
2: Да, давайте не будем проводить такие, пожалуй, эксперименты. Пусть они вот там у себя этим занимаются.
1: Да,
2: на
1: там.
2: Этом все. Спонсор выпуска – клиника эстетической стоматологии «Август». Телефон для записи 32 11 12.

0: Отправимся с вами туда, где можно узнать прогноз погоды. Спонсор прогноза – салон оптики «Хамелеон». Сменить имидж как хамелеона окрас легко. Новые коллекции очков мировых брендов уже на полках. Меняйся стильно, смотри на мир четко при любой погоде. Оптика «Хамелеон» в ТРЦ «Аллея». По данным сайта rp5.ru, сегодня, 3 июня, в Александровске-Сахалинском временами пройдет дождь, здесь до плюс 11. В Ногликах временами дождь до 7 градусов тепла. В Поронайске и Макарове также временами пройдет дождь, синоптики обещают до плюс 10. В Красногорске и Долинске временами дождь потеплеет до плюс 16. В Охотском без осадков, воздух прогреется до плюс 17. В Корсакове и Аниве осадки не ожидаются, синоптики обещают до плюс 15. В Малокурильском без осадков до 13 градусов тепла. В Южно-Курильске без осадков, здесь до плюс 10. В Южно-Сахалинске возможен небольшой дождь, плюс 18, плюс 20. Ветер юго-восточный от 6 до 11 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Сколько стоит шашлык?
3: 389 рублей за один вид маринованного шашлыка.
4: Каждую субботу в столичном новый вид маринованного шашлыка от фабрики вкуса по суперцене. Успевайте к выходным. Столичный. Здесь покупают все. Подробности у продавцов.
5: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок с собаками, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 490912 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня».
6: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolly On. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
7: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

Песня Мари Краймбери 2026 года под названием «Давай не ждать». Это замечательный трек, который уже взорвал все чарты, и это глубоко личный трек Мари Краймбери, ставший мотивационным гимном для тех, кто боится сделать первый шаг. Он посвящен преодолению страха начать жизнь сначала, и смысл трека уходит корнями в личную жизнь артистки. Мари в 15 лет не занималась танцами, откладывала, находила причины, ждала подходящего момента, когда наконец вернулась в зал и начала работать с танцорами. Это стало тем самым толчком, который вывел проект на новый уровень. Скажем Мари спасибо за свой пример и перестанем бояться. Возможно, именно сегодня вы преодолеете свои «нет», чтобы сказать «да» мечте. Подумайте об этом, а пока послушаем хорошую музыку в эфире Первого областного.

радио АСТВ. 25 лет. Союз крепкий. Эфир бодрый. Чувства взаимные.

0: Под легендарный трек от группы Green Day мы бодро двигаемся в новый музыкальный час Сахалинской области. Уже полдень.
1: Новости на радио АСТВ.
0: В студии со свежим выпуском новостей Виктория Тарабарина. Здравствуй.
2: Здравствуйте. Спонсор выпуска новостей — клиника «Золотая линия» совместно с партнером семейной клиникой номер один организует приезд хирургов-флебологов из Московского центра современной флебологии. Лечение варикоза лазером без разреза и реабилитация под местной анестезией, удаление сосудистых звездочек. «Золотая линия», Южно-Сахалинск. Подробности по телефону 27 97 97. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. В событиях 85 незаконных орудий рыбалки изъяли на Сахалине за прошедшую неделю. Проспект Победы в областном центре украсили кусты сирени и гортензии. Фестиваль «Мир материнства и детства» пройдет в эту пятницу на набережной реки Рогатки. В Сахалино-Курильском территориальном управлении Росрыболовства поделились итогами работы рыбоохраны на этой неделе. Так, 1 июня браконьеров задержали на реках Лютога и Мануй. Нарушители нелегально добывали сему. Ущерб от их действий составил более 480 тысяч рублей. На прошлой неделе инспекторы выезжали на водные объекты региона 68 раз. Они выявили 92 нарушения правил рыбалки. В ходе рейдов изъято 85 незаконных орудий лова. Общая сумма штрафов — 281 тысяча рублей. Проспект Победы в Южно-Сахалинске украсили кусты сирени и гортензии. Всего на улицах островной столицы весенне-осенний сезон и планируют высадить более 15 тысяч кустарников и деревьев. В том числе в городе продолжаются работы по замене зеленых насаждений. Специалисты обновляют живые изгороди вдоль пешеходных зон, высаживают молодые клены, тополя, рябины и хвойные породы. К летнему сезону город готовится и с помощью цветочной рассады. В этом году Южно-Сахалинск украсит 700 тысяч различных цветов. На многофункциональной площадке по улице Крузенштерна в Хомске после зимы восстановили батуты. В администрации района напоминают, они предназначены только для детей, при этом прыгать на них можно по одному человеку. Это вопрос безопасности и сохранности самого оборудования. Жители портового города просят бережно относиться к муниципальному имуществу. Фестиваль «Мир материнства и детства» пройдет в эту пятницу на набережной реки Рогатки в областном центре. Начало мероприятия в 12:00. Для гостей подготовили мастер-классы по рукоделию, занятия по катанию на роликах и лонгбордах, танцевальные и фитнес-активности. Также детей ждут игры, научные опыты по занимательной физике, аниматоры и интерактивные площадки. Женщины смогут посетить зону красоты. В 16:00 на набережной начнется концерт. Фотоловушка в Амурской области зафиксировала необычную сцену из жизни дикой природы. Бурый медведь и дикий кабан мирно ужинали рядом, не проявляя взаимной агрессии. Расстояние между животными составляло около метра. Они не обращали внимания друг на друга на протяжении почти получаса. После трапезы медведь здесь же прилег отдохнуть. Кабан в это время начал прогуливаться в нескольких метрах от соседа. Специалисты отмечают, что такие кадры — большая редкость. Обычно медведи и кабаны избегают тесного контакта, особенно в периоды поиска пропитания. И в завершение выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас облачно, 16 градусов. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: Таня Еркалиева.
1: Соглашусь с Анной Немченко, что танцпол можно устроить вообще везде. Главное себе это просто разрешить. Если коллеги возмущаются, значит им просто еще не попалась любимая песня. Уверена, в эфире Первого областного найдется нужная специально для вас. Впереди Бай Индия, Мод и Чо, Милки Чейнс, Гаврилина, Дафт Панк и Фаррелл Уильямс. А прямо сейчас диджей Антонио «Снегом стать».

0: организации СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

самый летний трек этого года напоминает, что пришло время поговорить о погоде на сегодня. По данным сайта rp5.ru, сегодня 3 июня в Ахе временами дождь, синоптики обещают до плюс 7. В Тымовском и Смирных временами дождь, потеплеет до плюс 15. В Углегорске также временами пройдет дождь, воздух прогреется до плюс 12. В Тамаре без осадков до 5.

0: на раме. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180. Телефон 39 99 90. 39 99 90.
1: Реклама.
2: Аккумулятор на легковое авто – база техника. А аккумулятор на грузовое авто – база техника. Аккумуляторы производства Южная Корея, Россия, Беларусь. База техника. Проспект Мира, 7В. Телефон 505-525.
3: Мир кровли и фасадов. Официальный представитель Дёки и Юпласт на Сахалине. Фасадные панели более 20 производителей в наличии и под заказ. Кровля, водосток, доборные элементы. Улица Ленина, 440. Телефон 30-32-66.
4: Внимание владельцев Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант» теперь сервис Mercedes-Benz. Наши специалисты прошли обучение и профессионально обслуживают автомобили Mercedes-Benz. В наличии масла, ликвимоли и матюль с официальными допусками Mercedes. Замена, диагностика, ремонт ходовой части, техническое обслуживание Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант», улица Больничная, 106. Телефон 300-139.
5: Медицина – твое призвание? Сахалинский базовый медицинский колледж объявляет набор абитуриентов по программам «Лабораторная диагностика», «Сестринское и лечебное дело» без вступительных экзаменов и результатов ЕГЭ. Начало приема документов 15 июня по адресу проспект Мира, 428А. Иногородним предоставляется общежитие.
6: Этим летом у горного воздуха откроется фудхолл «Рассвет». Новое гастрономическое пространство Южно-Сахалинска. Сейчас доступны последние площади для аренды. Успейте присоединиться к проекту на старте. 25-00-98.
7: Водитель, подумай о чужой жизни. Снизь скорость перед переходом. Уступи дорогу пешеходам при повороте на перекрестке. Остановись, если на переходе появился человек. Ответственность за непредоставление преимущества в движении пешеходам предусмотрена в виде штрафа до 2500 рублей. Помни, у пешеходов нет подушек безопасности.
8: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
9: Радио АСТВ. 25 лет ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Другие новости.
1: Отменяем слезы в эфире «Другие новости». Анна Гладель в студии. Сейчас она расскажет что-то хорошее. Да, Аня? Привет.
2: Ну, как вам сказать?
1: Ну-ка.
2: В Турции суд рассмотрел необычное дело о разводе.
1: Угу.
2: Супруги, значит, обзывались друг на друга, но оказался виноват мужчина.
1: Па-па-ра-пам.
2: Да, и в итоге ему даже пришлось заплатить компенсацию, причем я считаю, что очень несправедливо. Об этом поговорим в выпуске. Наш спонсор – магазин-склад напольных покрытий «Три гнома». Линолеум, ламинат, плитка ПВХ, керамогранит. Весь ассортимент напольных покрытий для любых помещений собрали для вас в одном месте. Магазин-склад напольных покрытий «Три гнома». Хомское шоссе 7/4, телефон 515-470.
0: Другие новости.
2: В общем, стали разводиться. Женщина заявила, что муж ей запрещал общаться с родственниками, препятствовал телефонным разговорам.
1: Это плохо.
2: Оскорблял ее семью.
1: И еще хуже.
2: Изменял.
1: Вообще отвратительно.
2: И практически не обеспечивал. Муж все отрицал, настаивал, что были обычные бытовые ссоры. Но суд установил, что мужчина недостаточно участвовал в содержании семьи, действительно изменял и, самое страшное, называл супругу кошкой и черепахой.
1: Ну ладно, черепаха страшна, а кошка, ну как бы,
2: я тоже удивляюсь, они же очень любят кошек.
1: Ну да.
2: Но его признали основным виновным в распаде брака. При этом выяснилось, что жена тоже была не безупречна, она тоже обзывалась. Вонючий скунс, лысый, луковый человек, не ладила с его родственниками, но, тем не менее, $4000 заплатил мужчина.
1: Парам-парам. Пам.
2: Ну, оскорбление это безусловно плохо. И, кстати, у нас в стране обсуждается предложение о введении штрафов за использование термина «разведенка с прицепом».
1: Поддерживаю.
2: Вот, инициатором этой идеи является Валерия Рытвина, соосновательница совета блогеров, которая стремится защитить женщин, воспитывающих детей в одиночку. Данная инициатива уже проходит юридическую экспертизу и оценку специалистами. Эксперты согласны, что выражение имеет негативный подтекст и может способствовать травле матерей-одиночек, что вызывает серьезные опасения. Термин «разведенка» в принципе воспринимается как пренебрежительное, а добавление слова «прицеп» в контексте ребенка только усиливает это уничижительное значение. Поэтому депутаты подчеркивают важность защиты прав граждан и недопущения оскорблений на основании их семейного положения. Если данное предложение будет одобрено, то штрафы могут налагаться за использование этого термина в комментариях, в блогах и в социальных сетях.
1: Я поддерживаю. Где расписаться, подписаться? Это отличная инициатива, на мой взгляд.
2: Лучше называйте свою жену кошкой.
1: Да, ну,
2: и выдавайте $4000. На этом все. Спонсор других новостей – магазин-склад напольных покрытий «Три гнома», Хомское шоссе 7/4.

0: зарядились летним вайбом от ремикса диджея Дэнни Ву на песню Леонида Агудина «Остров», а прямо сейчас давайте поговорим о погоде. Спонсор прогноза – салон оптики «Хамелеон». Сменить имидж как хамелеону окрас легко. Новые коллекции очков мировых брендов уже на полках. Меняйся стильно, смотри на мир четко при любой погоде. Оптика «Хамелеон» в ТРЦ «Аллея». По данным сайта rp5.ru, сегодня, 3 июня, в Александровске-Сахалинском временами пройдет дождь. Здесь до плюс 11. В Ногликах также временами дождь, до 7 градусов тепла. В Поронайске и Макарове временами пройдет дождь, синоптики обещают до плюс 10. В Красногорске и Долинске также временами дождь, потеплеет до плюс 16. В Охотском без осадков, воздух прогреется до плюс 17. В Корсакове и Аниве осадки не ожидаются, синоптики обещают до плюс 15. В Малокурильском без осадков, до 13 градусов тепла. В Южно-Курильске осадки не ожидаются, здесь до плюс 10. В Южно-Сахалинске возможен небольшой дождь, плюс 18, плюс 20. Ветер юго-восточный от 6 до 11 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Дорогой, ну душно в машине. Давай заправим кондиционер. Вот как раз табличка на обочине. Заправка кондиционеров.
3: Ну уж нет, прошлого раза хватило на месяц. Теперь в сервис к профессионалам. Климат-контроль. Автоцентр по обслуживанию и ремонту автокондиционеров. Телефон 25 36 33.
4: Горизонт. Идеальный жилой комплекс для семейной жизни. Закрытая территория, безопасный двор без машин, современная школа, 2 детских сада, 2000 парковочных мест. Звоните 31 25 31.
5: Внимание владельцев Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант» теперь сервис Mercedes-Benz. Наши специалисты прошли обучение и профессионально обслуживают автомобили Mercedes-Benz. В наличии масла, ликвимоли и матюль с официальными допусками Mercedes. Замена, диагностика, ремонт ходовой части, техническое обслуживание Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант», улица Больничная, 106, телефон 300-139.
6: В магазине «Квадратный метр» большое поступление керамогранита 120 на 60 сантиметров. Популярный размер по очень выгодной цене для ванной, кухни, прихожей, в коттедж, офис и квартиру. Выбирайте в магазине «Квадратный метр». Железнодорожная, 166Б.
7: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
8: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23. Легенда на радио АСТВ.

Коллаборация рэпера IFG и певицы Согдианы подарила новое дыхание легендарному хиту 2000-х. Впервые Согдиана исполнила эту песню весной 2006 года на проекте «Фабрика звезд 6», где ее продюсером был Виктор Дробыш. Это самая ротимая композиция в репертуаре певицы. За годы она прозвучала в эфирах радиостанции более 1,5 миллиона раз. В совместном треке IFG и Согдианы их стили объединились. Фирменная рэп-читка органично ложится поверх узнаваемого восточного мотива, и теперь новое поколение меломанов заслушивается этим треком. Хороший пример, чтобы задуматься о чем-то, что вы отложили в долгий ящик. Подумайте, как модернизировать, что уже начали, и будет вам сегодня успех. А пока послушаем Лешу Свик, Тейлор Свифт и группу Маша и Медведь и их трек «Земля».

0: Лана Дель Рей музыкально, красиво, мелодично отправляет нас в новый музыкальный час на островах уже 13 часов.
1: Новости на радио АСТВ.
0: Актуальные новости на этот час расскажет Виктория Тарабарина. Здравствуй.
2: Здравствуйте. Спонсор выпуска новостей – Центр мужского здоровья «Модус Вивенди» приглашает мужчин пройти комплексное диагностическое обследование мочеполовой и репродуктивной систем по полису ОМС бесплатно. Работает клиника диагностической лаборатории, кабинет денситометрии. «Модус Вивенди» – быстро, качественно, конфиденциально. Не откладывайте важную запись по телефонам 300-118-300-119. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Жители Третьей Пади сообщают о появлении большого количества насекомых на приусадебных участках. Крупная стихийная свалка образовалась в районе улицы 1905 года. Депутат Государственной Думы Георгий Карлов с рабочей поездкой посетил Макаров. Жители Третьей Пади сообщают о появлении большого количества насекомых на приусадебных участках. Очевидцы сообщают, что так называемые кузнечики обгладывают лопухи, их численность при этом постоянно растет. АСТВ.ру показал кадры, снятые сахалинцами специалистом, которые пояснили, что вероятнее всего на видео саранчевые, а конкретно личинки древесной кобылки. На первых этапах жизни личинки массово скапливаются на растениях, предпочитая крупнотравье. Взрослые особи хорошо летают. Однако саранчевые на Сахалине не являются серьезными вредителями, так как климат острова не располагает для этого и не дает им размножаться в геометрической прогрессии. При этом для многих насекомоядных птиц они служат почти основной пищей. Крупная стихийная свалка образовалась в районе улицы 1905 года на территории СНТ-коммунальник в областном центре. По словам очевидцев, мусор скопился на месте контейнерной площадки, за вывоз отходов с которой платят собственники участков. Люди утверждают, что свалка уже выходит за пределы дороги. При этом на месте складируют не только крупногабаритный мусор и строительные материалы, но также металлы и автомобильные шины. Депутат Государственной Думы Георгий Карлов с рабочей поездкой посетил Макаров. Вместе с общественным активом он обсудил развитие района и планы на будущее. Сегодня здесь успешно реализовывают государственные инициативные программы. К примеру, газификация. Жители просят провести голубое топливо в село Поречье. Георгий Карлов взял вопрос в работу. Он отметил, что в населенном пункте потребность в голубом топливе имеют и промышленные предприятия. Также депутат посетил новые объекты, в частности, ледовую арену «Виктория». Здесь действуют секции по хоккею, фигурному катанию, самбо, дзюдо и боксу. Кроме того, в Макарове открыли новую школу на 700 мест, планируют построить и новый детский сад. Команда Сахалинской области заняла третье место в 6-х открытых соревнованиях операторов телеуправляемых необитаемых подводных аппаратов, которые прошли на базе спасательного центра МЧС России в Подмосковье. Всего в состязаниях приняли участие 24 команды из разных регионов. Свои навыки в области подводной робототехники в рамках соревнований продемонстрировали специалисты Сахалинского управления обеспечения мероприятий в области ГО ЧС ФБ. Россиянки оказались на четвертом месте среди самых красивых женщин мира. Аналитики изучили данные конкурсов красоты, опросы и рейтинги популярных изданий и выяснили, что девушки из России стабильно входят в число главных красавиц планеты. При этом авторы рейтинга честно признают, объективно измерить красоту невозможно и у каждого свои вкусы. Но факт остается фактом, россиянки регулярно попадают в топы. И в завершение выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас облачно, 18 градусов. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: Таня Еркалиева.
1: Привет всем тем, кто только присоединился к эфиру Первообластного. Пора напомнить вам, что никто спасибо не скажет, если вы в свой заслуженный перерыв будете заниматься рабочими делами. Выдохните, позвольте себе хоть немного отдохнуть, расслабьтесь и насладитесь этим днем. Для настроения добавим вам хорошей музыки в эфире Первообластного. Денис Ллойд, Виагра и Вахтанг, Саша Санта, Звери, ну и прямо сейчас Минелли и их трек под названием «Ммм».

Радио АСТБ. Первое областное.

Флойд задал высокий градус настроения, ну а я прямо сейчас предлагаю узнать, какой градус ждет нас завтра за окном. По данным сайта rp5.ru, завтра, 4 июня, в Ахе пройдет дождь. Столбик термометра поднимется до

0: В сети модной оптики «Линзочки» только оригинальные премиум-бренды. «Барселона», «Казал», «Этро», «Гуччи». Смелые формы, неожиданные цвета. Для тех, кто не прячется. «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.
1: Реклама.
2: Проводим консультации по получению стоматологических услуг в Китае. Встречаем в аэропорту, сопровождаем на всех этапах лечения. Трансфер, комфортное проживание с завтраками – гарантия результата. Подробности по телефону 31-77-88.
3: Ваш идеальный сад начинается здесь. В питомнике растений «Зеленстрой» огромный выбор посадочного материала собственного производства. Село Воскресенское, улица Центральная, 42. Телефон 8-914-755-56-85.
4: Внимание владельцев Mercedes-Benz! Автоцентр «Гигант» теперь сервис Mercedes-Benz. Наши специалисты прошли обучение и профессионально обслуживают автомобили Mercedes-Benz. В наличии масла, ликвимоли и матюль с официальными допусками Mercedes. Замена, диагностика, ремонт ходовой части, техническое обслуживание Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант», улица Больничная, 106, телефон 300-139.
5: Лет в 12 я понял, что лучше всего меня понимают друзья. Я стал доверять им больше, чем родителям. Когда мне предложили наркотики, я и не думал отказываться. Сейчас мне 17, и я уже наркоман.
6: Даже благополучные дети подвержены риску попробовать наркотики. Найти выход и справиться с болезненным состоянием поможет специалист.
7: Помощь родителям в трудной ситуации окажут в Сахалинском областном наркологическом диспансере. Телефон доверия 76-08-31.
8: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
9: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

хит «Отпускай» группы «Три дня дождя» вышел 29 апреля 2022 года и стал одним из главных гимнов этого коллектива. Меньше чем за 4 минуты трек сочетает глубокую лирику, надрывный альтернативный рок и, конечно, цепляющее звучание. Он вообще получил высокую оценку музыкальных блогеров за плотную аранжировку, а фанаты часто стали спонтанно исполнять его под гитару на улицах и у торговых центров. А все почему? Да потому что смысл песни — это болезненное, но необходимое расставание и попытка отпустить прошлое. Главный герой понимает, что любовь, которая казалась смыслом жизни, разрушает его. А единственный путь к спасению — это пережить утрату и заставить себя отпустить воспоминания, чтобы двигаться дальше. Хорошо знакомые чувства нашли отклик в сердцах людей. Может быть, и вам сегодня удастся найти ключик к тем, кто вас окружает. Вы подумайте об этом, а пока послушаем Айсбергерг и Зиверт, Бандерас и Доминик Фейк и его трек «Baby Doll».

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: Запах кожи и валюта на диване. Даже если попрошу, не наливай мне. Уникально, на вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

что империю не строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тут самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок, но ты не потянешь чаек, ведь я девочка феномен.

0: Пришло время поговорить о погоде на завтра. Спонсор прогноза погоды – магазин аккумуляторной техники «Литиум». Greenworks, Works, Cress – большой выбор аккумуляторного инструмента для дома и сада. Газонокосилки, снегоуборочная техника, мойки высокого давления, шуруповерты, пилы и многое другое. Иланский проезд 29, телефон 305-205. По данным сайта rp5.ru, завтра, 4 июня, в Александровске, Сахалинском и Макарове временами пройдет дождь, температура поднимется до плюс 9. В Ногликах без осадков, синоптики обещают до плюс 6. В Поронайске временами пройдет дождь, здесь до плюс 7. В Красногорске осадки не ожидаются, до 11 градусов тепла. В Долинске временами дождь, здесь до плюс 11. В Охотском также временами дождь, температура поднимется до плюс 10. В Корсакове и Аниве без осадков. Осадков синоптики обещают до плюс 12. В Малокурильском осадки не ожидаются, воздух прогреется до плюс 13. В Южно-Курильске временами пройдет дождь, здесь до плюс 8. В Южно-Сахалинске без существенных осадков, ночью плюс 7, плюс 9, днем плюс 16, плюс 18. Ветер восточный от 6 до 11 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Сколько стоит шашлык?
3: 389 рублей за один вид маринованного шашлыка.
4: Каждую субботу в столичном новый вид маринованного шашлыка от фабрики вкуса по суперцене. Успевайте к выходным. Столичный. Здесь покупают все. Подробности у продавцов.
5: Ну и что ловить? Счастье в глазах сына, поймавшего первую рыбу. Азарт, когда клюет. Или просто тишину на рассвете. Это твой улов, а мы позаботимся об остальном. Воблеры, палатки, костюмы – все от любителя до профи, по ценам, которые не кусаются. Главный рыболовный – теперь в двух шагах от твоей мечты. Пограничная 60 и Ленина 77. Телефон 300-504. Лови момент, лови рыбу, лови скидки. Здесь есть что ловить.
6: Летом хочется больше легкости. В планах, в настроении и, конечно, в гардеробе. В сети магазинов «Винтаж» поступление для красивого летнего обновления. Сочные образы, женственные силуэты и вещи, которые хочется надеть сразу. «Винтаж». Мегаберезка, второй этаж, столица, второй этаж, Ситимолл, третий этаж, напротив кинотеатра.
7: Дети в точности копируют родителей. Дома, на людях, на дороге. Покажите им правильный пример. Переходите дорогу только по пешеходному переходу или на разрешающий сигнал светофора. Пусть у маленьких пешеходов впереди будет большая и яркая жизнь.
8: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
9: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

Согласитесь, друзья, что обеденный перерыв – это время, когда хочется услышать что-то доброе. Сейчас расскажу. По всей стране сотрудники ПВЗ решили разнообразить свою рутину и начали включать клиентам при примерке музыку из модного приговора. Вы только представьте, что заходите в примерочную, задвигаете шторку, и тут начинается такой перформанс. Мне бы, честно, это очень подняло настроение и самооценку, так что подумайте, может, вам на работе тоже стоит придумать такое небольшое развлечение. Если что, берите музыку из эфира Радио СТВ. У нас много ее на любой случай и вкус. Делайте приемники погромче и выбирайте.

0: бодро двигаемся далее, друзья, на Сахалине и Курилах 14.00.
1: Новости на радио АСТВ.
0: В студии со свежим выпуском новостей Виктория Тарабарина. Здравствуй.
2: Здравствуйте. Спонсор выпуска новостей – клиника «Золотая линия». Совместно с партнером семейной клиникой номер один организует приезд хирургов-флебологов из Московского центра современной флебологии. Лечение варикоза лазером без разреза и реабилитации под местной анестезией. Удаление сосудистых звездочек. «Золотая линия», Южно-Сахалинск. Подробности по телефону 27-97-97. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Южно-Сахалинские подростки устраиваются на работу в период каникул. Три завода на Итурупе завершили масштабный выпуск молоди лосося. На автовокзале Поронайска появился дорожный знак «Место остановки автобуса». В Южно-Сахалинске продолжается кампания по летней трудовой занятости школьников. В этом сезоне для юных горожан старше 14 лет подготовлено около 2000 вакансий. На каникулах подростки работают по 4 часа в день, с каждым заключается трудовой договор, а регистрация осуществляется через портал «Работа России». Школьникам доступен широкий перечень направлений. Они задействованы в благоустройстве и озеленении, помогают воспитателям, работают с документами и выполняют другие поручения. Три завода на Итурупе завершили масштабный выпуск молоди лосося. В общем, водоемы Курильского района отправились практически 34 миллиона мальков. Они отправились в реку Куйбышевку, Большое Куйбышевское и Малое озеро, ручьи Корсунь и Пионер, а также реку Саратовку. Работы велись дробно в ночное время. В этом году горбуша выпущена в 17 раз больше, чем в прошлом сезоне. Дополнительно в начале июня планируется выпуск еще около 1,5 миллионов мальков киты. На автовокзале Поронайска появился дорожный знак «Место остановки автобуса». Он включает информационную табличку, которая указывает направление и зону действия знака. Оно распространяется в левую сторону на 25 метров, что запрещает в этой зоне парковку личных машин. Госавтоинспекция Поронайска просит всех автомобилистов принять этот факт во внимание и не нарушать правила. Большой субботник пройдет в Анивском районе 5 июня. В этот день все желающие могут присоединиться к наведению порядка на берегах водоемов. Экологические мероприятия пройдут на морском побережье в Аниве, Песчанском, Рыбацком и Таранае, а также на территориях, прилегающих к Лютоге, рекам Вахрушевке и Средней в Троицком. Уборка начнется в 14.00. Житель Индии собрал рекордную коллекцию более чем из 800 бумажных стаканчиков. В нее вошли экземпляры из 31 страны. Достижение зафиксировано в книге рекордов Гиннесса. Ранее мужчина также был признан рекордсменом как владелец самой внушительной коллекции телефонных карт. Она состояла практически из 6000 штук. И в завершение погоды. В Южно-Сахалинске сейчас облачно, 18 градусов. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет на волне актуальных событий.
3: Ты живешь, будто не будет завтра, но запомни.

0: Таня Еркалиева.
1: Привет всем тем, кто только настроил приемник на волну Первого областного. Я знаю, что вы отдохнули, закрыли часть своих личных дел и набрали сил. Теперь сворачиваем горы, достигаем поставленных целей и выполняем план. Делать это удобнее всего под музыку, которой в эфире радио СТВ много, для всех и на любой случай. Вот, например, The Chemical Brothers, DJ Neutrino, Братья Гримм, Алекс Клэр, ну и Мэри Гу, которая всегда и очень часто напоминает, что не стоит влюбляться.
2: Если

0: утро на радио АСТВ начинается так.
1: Обычные вещи, которые ощущаются странно.
2: Говорить несколько раз «Алло» в трубку, когда тебя не слышат. Ты понимаешь, что тебя не слышат, ты все равно продолжаешь «Алло! Алло! Алло!»
0: По будням с 7 до 11 утра.
3: Областное шоу.
4: Спонсор шоу – сеть социальных магазинов «Верный».
5: Сеть социальных магазинов «Верный». Доступные цены и верное качество.
3: Ваш выбор «Верный».
5: И экономный.

0: Ничью любовь топтать не буду, собираюсь просто рассказать вам о погоде. По данным сайта rp5.ru, завтра, 4 июня, в Ахе пройдет дождь. Температура поднимется до плюс 4. В Тымовском, Смирных и Углегорске временами пройдет дождь, синоптики обещают до плюс 9. В Томари без осадков до 12 градусов тепла. В Чехове и Невельске осадки не ожидаются, воздух прогреется до плюс 14. В Хомске без осадков потеплеет до плюс 15. В Северо-Курильске без осадков здесь до плюс 8. В Курильске осадки не ожидаются, столбик термометра поднимется до плюс 12. В Южно-Сахалинске без существенных осадков ночью плюс 7, плюс 9. Днем плюс 16, плюс 18. Ветер восточный от 6 до 11 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Линзочки, линзочки.
1: Лето. Время выглядеть на миллион. В сети модной оптики «Линзочки» только оригинальные премиум-бренды. «Барселона», «Казал», «Этро», «Гуччи». Смелые формы, неожиданные цвета. Для тех, кто не прячется. «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.
3: Реклама.
4: Грузовые шины. База техника. Диски на спецтехнику. База техника. Проспект Мира 7В. Телефон 505-525. 505-525.
5: В «Матрешке» с 28 мая по 10 июня. Творог «Польза» 5%, 249,95 за 300 грамм. Сосиски «Стародворье» с сочной грудинкой, 219,95 за 400 грамм.
6: С «Матрешкой» выгодно всегда.
7: ЧОП ННК «Сахалин Безопасность» требуются лицензированные охранники. Для работы в Ахе вахта 1 месяц, зарплата от 160 тысяч рублей. Суточный график в Корсакове, зарплата от 62 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ, полный соцпакет. Телефон 8-914-084-84-24.
8: Министерство обороны приглашает мужчин старше 18 лет в ряды вооруженных сил Российской Федерации. Единовременная выплата 2 миллиона 550 тысяч рублей. Ежемесячная выплата от 230 до 420 тысяч рублей. Возможно списание кредитов до 10 миллионов рублей. Подробная информация на сайте контрактнаяслужба.рф.
1: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
9: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16

Кто-то слушал нас с родителями. Теперь слушает с детьми. Радио АСТВ. Хорошая привычка на 25 лет.

0: Пока Мартин признается любви, давайте я вам расскажу о погоде на завтра. Спонсор прогноза погоды – магазин аккумуляторной техники «Литиум». Greenworks, Works, Cress – большой выбор аккумуляторного инструмента для дома и сада. Газонокосилки, снегоуборочная техника, мойки высокого давления, шуруповерты, пилы и многое другое. Иландский проезд 29, телефон 305-205. По данным сайта rp5.ru, завтра, 4 июня, в Александровске-Сахалинском временами пройдет дождь, синоптики обещают до плюс 6. В Ногликах без осадков до 6 градусов тепла. В Поронайске временами пройдет дождь, здесь до плюс 7. В Красногорске осадки не ожидаются, температура поднимется до плюс 11. В Макарове временами пройдет дождь, здесь до плюс 9. В Долинске также временами дождь, столбик термометра поднимется до плюс 11. В Охотском временами дождь, потеплеет до плюс 10. В Корсакове и Аниве осадки не ожидаются, воздух прогреется до плюс 12. В Малокурильском без осадков 13 градусов тепла. В Южно-Курильске временами пройдет дождь, синоптики обещают до плюс 8. В Южно-Сахалинске без существенных осадков, ночью плюс 7, плюс 9, днем плюс 16, плюс 18. Ветер восточный от 6 до 11 метров в секунду.
1: Реклама. Медицина – твое призвание? Сахалинский базовый медицинский колледж объявляет набор абитуриентов по программам «Лабораторная диагностика», «Сестринское и лечебное дело» без вступительных экзаменов и результатов ЕГЭ. Начало приема документов 15 июня по адресу проспект Мира, 428А. Иногородним предоставляется общежитие.
2: Этим летом у горного воздуха откроется фудхолл «Рассвет». Новое гастрономическое пространство Южно-Сахалинска. Сейчас доступны последние площади для аренды. Успейте присоединиться к проекту на старте. 25-00-98.
3: Огромный выбор мебели с фиксированной скидкой 15%. Только до 25 июня вся мебель по акции в наличии. Первый мебельный дискаунтер на улице Холмской, 73. Телефон 303-103.
4: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
5: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.
6: Легенда на радио АСТВ.

0: Базовый минимум у всех разный. Вот мой, например, это рассказать вам о том, что происходит на дорогах Сахалинской области. Итак, друзья, напоминаем, что в Южно-Сахалинске до 29 июня включительно будет перекрыто движение на перекрестках улиц Садовой и Бумажной, а также улиц Садовой и переулка Студенческого. Объезд возможен по улицам Комсомольской, Фабричной и Физкультурной. С 30 июня по 28 июля перекрывается движение на перекрестке Партизанского переулка и улицы Бумажной. Объезд можно будет совершать по улицам Садовой, Фабричной и Физкультурной. Это связано с работами по прокладке инженерных сетей в рамках строительства школы. Просим автомобилистов учитывать информацию при планировании маршрутов и движения в этом районе города. Ну, от себя хочу сказать, друзья, будьте внимательны на дорогах и слушайте хорошую музыку.
1: Реклама спонсора.
2: Чистые лапки, шелковая шерстка, аккуратные коготочки. Груминг-салон «Грум» – территория красоты для ваших пушистых друзей.
3: Хозяин, запиши, у меня лапки.
2: Телефон 31 32 22.

0: Двигаемся в новый музыкальный час на островах 15 часов.
1: Новости на радио АСТВ.
0: Актуальные новости на этот час расскажет Анна Гладарь. Здравствуй.
2: Добрый день. Спонсор выпуска – Центр мужского здоровья «Модус Вивенди» приглашает мужчин пройти комплексное диагностическое обследование мочеполовой и репродуктивной систем. По полису ОМС бесплатно. Работает клиника «Диагностическая лаборатория» и кабинет денситометрии. «Модус Вивенди» быстро, качественно, конфиденциально. Не откладывайте важное. Запись по телефонам 300-118-300-119. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. И в начале курса. Коротко о главных темах выпуска. На кладбище Ваке очистили водоотводные канавы. 8 дворов отремонтировали в областном центре с начала сезона. В Госдуме предложили внедрить выплату многодетным на подготовку к выпускному вечеру. На территории городского кладбища Ахи завершены работы по очистке дренажного канала от снежных масс. Эти мероприятия обеспечили значительное улучшение работы водоотводных систем и помогут предотвратить возможные подтопления в будущем. Как отметили в мэрии округа, в ходе работ также завезено 120 кубометров грунта для восстановления размытых участков, возникших после схода талых вод. Меры направлены на устранение текущих проблем с водоотведением и создание безопасных условий для посетителей кладбища. 8 дворов отремонтировали в областном центре с начала сезона. Общая площадь территории более 1000 квадратных метров. Сейчас работы сосредоточены в районе домов номер 15 и 17 по бульвару Анкудинова. Здесь проводится ямочный ремонт с применением технологии асфальтирования большими картами. Аналогичные мероприятия проводятся во дворах домов, находящихся в ведении управляющей компании ЖЭУ-8 и ЖЭУ-9. Кроме этого, подготовлено еще более 20 территорий, которые будут отремонтированы в ближайшее время. Всего же в этом сезоне в городе планируют привести в порядок 40 дворов. В Долинском районе в этом году выявили 174 несанкционированные свалки в нежилых зонах и на контейнерных площадках в частном секторе. Последние заполняются мусором, который не относится к твердым коммунальным отходам, в том числе старой мебелью и крупногабаритными вещами. Региональный оператор не вывозит их с площадок, что и приводит к образованию стихийных свалок. В связи с этим администрация округа прорабатывает вопрос о ликвидации контейнерных площадок в частном секторе. В Госдуме предложили внедрить выплату многодетным на подготовку к выпускному вечеру. Соответствующее письмо авторы идеи уже направили главе Министерства труда и социальной защиты Антону Котякову, сообщает ТАСС. Инициаторы считают, что такая мера позволит поддержать детей и уменьшить риск их отказа от участия в выпускном по материальным причинам. В Приморье в ловушку для леопарда попал кот. Клетку установили местные жители, чтобы поймать хищника, который наведывался в населенный пункт. В качестве приманки использовали зайца. Приморцы шутливо отмечают, что, по всей видимости, кот захотел его спасти, а в итоге сам отказался в заточении. И в завершении коротко о погоде. В Южно-Сахалинске облачно, 19 градусов. На этом все. В студии была Анна Гладарь.
1: Чтобы бытовой газ в доме приносил только пользу, допускайте к установке, ремонту и проверке газового оборудования только квалифицированных специалистов. Ограничьте доступ детей в помещение с газовым оборудованием. Оставлять без присмотра и на ночь работающие газовые приборы крайне опасно. Запомните последовательность. Сначала подается огонь от спички или зажигалки, и только потом осуществляется подача газа. Уменьшайте пламя после закипания содержимого посуды. Следите, чтобы газ горел спокойно, без пропусков в пламени. Если произошла утечка газа, выключите электроприборы во избежание искры. Загазованные помещения необходимо проветрить и вызвать аварийную газовую службу.
3: Радио АСТВ. 25 лет. Все так же в курсе. Все так же в эфире.

0: Таня Еркалиева.
1: Как пела Бритни Спирс «Дай мне больше». Я прислушаюсь к легенде и дам вам больше топовых треков. Уверена, что каждый из них сделает ваш день. Готовьтесь, в плейлисте Радио СТВ «Holy Flame», «Marshmallow and Anne Marie», «Ханна», «Джарахов» и «Оля Краснова», а прямо сейчас «Крафтс» и «Гея Пика» с их китом «Где прошла ты».

темными ночами бьемся все в те же стены, чтобы хоть на час выйти из системы. Ты теперь в сердце джентльмена, к тебе ехал, пролетел на красный, за мной сирены. Мы с тобой синхронизируем.

0: организации СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: утонули все вместе в красивом голосе Holy Flame, а сейчас давайте как-то выплывать, чтобы поговорить о погоде на завтра. По данным сайта rp5.ru, завтра, 4 июня, в Ахе пройдет дождь, синоптики обещают до плюс 4. В Тымовском, Смирных и Углегорске временами дождь, столбик термометра поднимется до плюс 9. В Тамаре без осадков воздух прогреется до плюс 12. В Чехове и Невельске осадки не ожидаются, потеплеет до плюс 14. В Холмске без осадков 15 градусов тепла, в Северо-Курильске осадки не ожидаются, температура поднимется до плюс 8. В Курильске без осадков здесь до плюс 12. В Южно-Сахалинске без существенных осадков ночью плюс 7, плюс 9, днем плюс 16, плюс 18. Ветер восточный от 6 до 11 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Линзочки, линзочки.
1: Лето. Время выглядеть на миллион. В сети модной оптики «Линзочки» только оригинальные премиум-бренды. Барселона, Казал, Этро, Гуччи. Смелые формы, неожиданные цвета. Для тех, кто не прячется. «Линзочки». 8 42 42 28 27 28.
3: Реклама.
4: Дорогой, ну душно в машине. Давай заправим кондиционер. Вот как раз табличка на обочине. Заправка кондиционеров.
5: Ну уж нет, прошлого раза хватило на месяц. Теперь в сервис к профессионалам. Климат-контроль. Автоцентр по обслуживанию и ремонту автокондиционеров. Телефон 25 36 33.
6: Проводим консультации по получению стоматологических услуг в Китае. Встречаем в аэропорту, сопровождаем на всех этапах лечения. Трансфер, комфортное проживание с завтраками – гарантия результата. Подробности по телефону 31 77 88.
7: Хочешь стать бизнесменом и получать доход от любимого дела? Центр поддержки предпринимательства регулярно набирает обучающие группы, где слушатели узнают, как выбрать идею для бизнеса, создать бизнес-план и найти первых клиентов. Заходи на сайт mybusiness65.ru, выбирай вкладку «Мероприятия» и записывайся на обучение. Реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».
8: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6? Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111. 399-111.
9: Одни узнают новости по слухам, другие...

0: Центральная 42. Телефон 8-914-755-56-85.
1: Ну вот, а он мне говорит: очень интересная тема, замечательные находки, необычная теория. А не замахнуться ли вам на диссертацию, студент?
2: Ну, и чего ты ответил?
1: А я ему говорю: стоп, не будем забегать вперед.
3: Подходя к пешеходному переходу, не торопитесь и будьте внимательны. Убедитесь, что вы видите и вас видят.
1: Так, на чем мы остановились?
3: Безопасный переход для всех. Компания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
4: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
5: АСТВ. Ваш источник информации без помех. 22 канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
6: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: утро на радио АСТВ начинается так.
1: Обычные вещи, которые ощущаются странно.
2: Говорить несколько раз «Алло» в трубку, когда тебя не слышат. Понимаешь, что тебя не слышат, ты все равно продолжаешь. «Алло! Алло! Алло!»
0: По будням с 7 до 11 утра.
3: Облабластное шоу. Спонсор шоу – сеть социальных магазинов «Верный». Сеть социальных магазинов «Верный». Доступные цены и верное качество.
4: Ваш выбор «Верный».
3: И экономный.

0: Красивая работа от Звонкова и Рэмдиги. Из окон в эфире Первого областного. Время сахалинское 16:30. А мы не из окон сейчас будем наблюдать за другими новостями, а станем непосредственными участниками этого события.
1: Другие новости.
0: Яна Гладер к нам присоединяется в эту секунду. Добрый день.
2: Всем привет. Ну что, лето началось.
0: Да.
2: Начали и планы все строить, куда поедем, где будем отдыхать, встречать рассветы, выезжать на пикники и, в общем, заниматься всем тем, на что обычно не хватает ни сил, ни времени. Но идеальную картинку не всегда удается воплотить в реальность, и к осени люди понимают, что лето прошло зря. Как лето не потерять.
0: Да.
2: Об этом поговорим в выпуске. Спонсор других новостей – магазин-склад напольных покрытий «Три гнома», линолеум, ламинат, плитка ПВХ, керамогранит. Весь ассортимент напольных покрытий для любых помещений собрали для вас в одном месте. Магазин-склад напольных покрытий «Три гнома», Хомское шоссе 7/4, телефон 515-740.
1: Другие новости.
0: Только еще... помедленнее, я записываю.
2: Да, тут, кстати, разделили по возрастам, потому что лето – это время для смены обстановки, для отдыха, и это восприятие у нас формируется с детства. Мы же каникулы же еще помним.
0: Да.
2: И вот это видение беззаботного лета остается с человеком на всю жизнь, но в зависимости от возраста меняется подход к отдыху. Например, чтобы дети, подростки, студенты, чтобы вот их отдых стал незабываемым, психологи рекомендуют не проводить время дома у компьютера, а больше путешествовать, гулять, искать новые хобби, которые будут приносить удовольствие. Потому что чем чаще человек меняет картинку вокруг и свои занятия, тем медленнее проходит лето. Понятно? А дома, если будете сидеть, оно шух! И все. Это связано с особенностью психики. Мы, когда что-то новое пробуем, время замедляется. Также подобные перемены позволяют нам восстановить силы перед новым учебным годом. Работающим людям рекомендуют разделить свой такой отпускной период на две части. Первую спланировать в начале лета, а вторую в конце лета. Осталось согласовать только с отделом кадров. И, в общем, первые две недели можно позволить себе вот прям отдыхать. Вот не делать ничего.
0: Никуда нигде. Не бежать.
2: Да, отложить все домашние обязанности, посторонние мысли тоже отмести. А вот вторую половину отдыха, вот там надо взять от жизни все. Стоит разнообразить активными поездками, экскурсиями, чтобы уже входить в осень с яркими воспоминаниями.
0: Записал.
2: Ну, я бы обе половины так провела, если честно.
0: Куда-то бежать?
2: Да.
0: Но самое главное, чтобы сил хватило.
2: И третья категория, это для людей пожилых, тоже есть рекомендации, потому что многие пенсионеры проводят лето где?
0: На дачах.
2: Да, занимаются участком, и хлопоты для них это не тяжелый труд, а наслаждение. К тому же, когда они видят реальный результат своих вложений, своих трудов, это им приносит положительные эмоции. Но если есть финансовая и физическая возможность, все-таки психологи рекомендуют отправиться куда-то в новое место, в путешествие какое-то, хотя бы недалекое, потому что...
0: К соседке на дачу.
2: В разведку. Да. Потому что такое времяпрепровождение позволит себе снова почувствовать молодым, свободным от забот, активным, потому что будешь не перцы поливать, а лежать на шезлонге где-нибудь. К тому же в путешествиях люди много гуляют, посещают какие-то новые места, возможно, музеи, выставки. Это им позволяет сохранить физическую активность в норме. Также эксперты напоминают, что любое путешествие, вне зависимости от его дальности, главное, чтобы это было новое место, это всегда новая информация, которая тренирует мозговую деятельность, а следственно замедляет наше время и замедляет старение.
0: Я скажу, что путешествовать обязательно надо всем, и если есть отпуск, попутешествуйте по Сахалину. Я 1 июня пролетелся здесь по югу Сахалина.
2: Прям
0: я не... да.
2: В небе прям?
0: Да, я никогда не видел таких красот. Это надо видеть. У меня вот за там 3 часа у меня впечатлений накопилась масса. Как будто в отпуске побывал.
2: Нет, я, пожалуй, снизу посмотрю. На этом все. Спонсор других новостей. Магазин-склад напольных покрытий «Три гнома», Хомское шоссе 7/4.

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: Давит осень, ни с кем он до утра, ты не в курсе.

0: Ну что, дорогие друзья, самое время поговорить о погоде на завтра. И этот самый прогноз прямо сейчас мы и узнаем. Спонсор прогноза погоды — магазин аккумуляторной техники «Литиум», «Greenworks», «Works Cress». Большой выбор аккумуляторного инструмента для дома и сада. Газонокосилки, снегоуборочная техника, мойки высокого давления, шуруповерты, пилы и многое другое. Еланский проезд 29, телефон 305-005. По данным сайта rp5.ru, завтра, 4 июня, в Александровске-Сахалинском временами дождь и температура до 9 градусов тепла, в Ногле как без осадков до плюс 6, в Поронайске временами дождь до плюс 7 градусов. В Красногорске без осадков до 11 градусов тепла, в Макарове, Долинске и Охотском временами дождь, в Макарове до 9, в Долинске до 11 тепла, в Охотском до плюс 10. В Корсакове и Аневе без осадков до плюс 12, в Малокурильском также без осадков до плюс 13 градусов, в Южно-Курильске временами дождь и до 8 градусов тепла. В Южно-Сахалинске сегодня ночью погода ожидается без существенных осадков, столбики термометра поднимутся до отметки плюс 7, плюс 9 градусов. Завтра днем, 4 июня, в областном центре без существенных осадков, и температура поднимется до отметки плюс 16, плюс 18 градусов. Ветер восточный от 6 до 11 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Мир кровли фасадов. Официальный представитель Дёки и Юпласт на Сахалине. Фасадные панели более 20 производителей в наличии и под заказ. Кровля, водосток, доборные элементы. Улица Ленина, 440А. Телефон 30-32-66.
3: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111. 399-111.
4: Замените в интерьере вы межкомнатные двери. В спальню, в кухню, в коридор. Двери просто на подбор. В магазине «Квадратный метр» большое поступление новых моделей современных и стильных межкомнатных дверей. «Квадратный метр». Железнодорожная, 166Б.
5: Инфошум. Мы его выключаем. Только суть событий. АСТВ. 22 канал.
6: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23. Легенда на радио АСТВ.

Красивая работа от Алены Швец и ее первое свидание. Ну что, движемся с вами дальше, дорогие. И, кстати говоря, подбираемся к концу недели. Я совершенно точно знаю, что в конце недели у многих россиян, у многих сахалинцев такой банный день. И любит наш человек сходить в баньку. Так вот, баня или, если хотите, сауна на самом деле может заменять фитнес-зал. И сауна действительно укрепляет и сердце, и снижает риск внезапного вашего путешествия в один конец. Кстати говоря, и это не просто голословное утверждение, это исследования, которые длились больше 20 лет, и на самом деле организм воспринимает высокую температуру так же, как изнурительную физическую тренировку. В бане резко повышается температура тела, пульс, что заставляет тело быстренько адаптироваться вот к этому тепловому стрессу. Ну, например, у человека активируются специальные белки теплового шока и снижается жесткость артерий. То есть они так расслабляются, да, чуть-чуть растягиваются, становятся такими гибкими. После такого сеанса нервная система переходит в режим глубокого расслабления. И для положительного эффекта нужно посещать баню минимум 4 раза в неделю. Ну, на мой взгляд, это достаточно много. У участников эксперимента, кто посещал 4 раза в неделю баню, выявили более низкое артериальное давление и сниженный риск развития деменции. Это очень важно. Баня лучшая снотворная, это ни для кого не секрет. После нее сосуды расширяются и внутренняя температура тела падает примерно на 1 градус, что запускает процесс засыпания. Для этого в сауну лучше ходить за 1-2 часа до сна. Поэтому, дорогие, если есть возможность сходить в баньку, попариться, обязательно сделайте это, но делайте это аккуратнее. И не забывайте брать с собой радио АСТВ. Мы везде, мы повсюду вещаем по всей территории Сахалинской области. Ну и, конечно же, музыкальный плейлист подобран специально для вас. Эд Ширан, Сомбра, а также Анивар до конца этого музыкального часа.

0: Это Анивар и работа «Любимый человек». В завершении очередного музыкального часа мы мчимся дальше со скоростью ракеты. И на Сахалине и Курилах 17.00.
1: Новости на радио АСТВ.
0: И актуальная информация к этому часу о Сахалине и о Курильских островах. В студии Анна Гладырь.
2: Добрый вечер. Спонсор выпуска – Центр мужского здоровья «Модус Вивенди» приглашает мужчин пройти комплексное диагностическое обследование мочеполовой и репродуктивной систем по полису ОМС бесплатно. Работает клинико-диагностическая лаборатория и кабинет денситометрии. «Модус Вивенди» быстро, качественно, конфиденциально. Не откладывайте важное. Запись по телефонам 300-118-300-119. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. И вначале коротко о главных темах выпуска. Мошенники обещают несуществующие выплаты ко Дню России. Жители Третьей Пади сообщают о большом скоплении насекомых на участках. Фестиваль «Мир материнства и детства» пройдет в эту пятницу на набережной реки Рогатка. В Министерстве внутренних дел предупредили о рассылках о фиктивных выплатах в честь Дня России. В мессенджерах и по электронной почте мошенники присылают сообщения, которые перенаправляют на фишинговые ресурсы, имитирующие госуслуги или несуществующий единый центр выплат. При этом аферисты маскируются под представителей органов государственной власти. Переход по ссылкам грозит хищением персональных данных. Жители Третьей Пади сообщают о появлении большого количества насекомых на приусадебных участках. По словам очевидцев, так называемые кузнечики обгладывают лопухи, их численность при этом постоянно растет. Специалисты пояснили stv.ru, что на видео, снятом сахалинцами, вероятнее всего саранчевые, а конкретно личинки древесной кобылки. На первых этапах жизни они массово скапливаются на растениях, взрослые особи хорошо летают. Однако саранчевые на Сахалине не являются серьезными вредителями, так как климат острова не дает им размножаться в геометрической прогрессии. При этом для многих насекомоядных птиц они служат почти основной пищей. На многофункциональной площадке по улице Крузенштерна в Холмске после зимы восстановили батуты. В администрации района напоминают, они предназначены только для детей. Прыгать на них можно только по одному человеку. Это вопрос безопасности и сохранности самого оборудования. Жители портового города просят бережно относиться к муниципальному имуществу. Фестиваль «Мир материнства и детства» пройдет в эту пятницу на набережной реки Рогатка в областном центре. Начало мероприятия в полдень. Для гостей подготовили мастер-классы по рукоделию, занятия по катанию на роликах и лонгбордах, танцевальные и фитнес-активности. Также детей ждут игры, научные опыты по занимательной физике, аниматоры и интерактивные площадки. Женщины смогут посетить зону красоты. В 16 часов на набережной начнется концерт. Фотоловушка в Амурской области зафиксировала необычную сцену из жизни дикой природы. Бурый медведь и дикий кабан мирно ужинали рядом, не проявляя взаимной агрессии. Расстояние между животными составляло около метра, и они не обращали внимания друг на друга. Специалисты отмечают, что такие кадры – большая редкость. Обычно медведи и кабаны избегают тесного контакта, особенно в периоды поиска пропитания. И в завершении коротко о погоде в островной столице. В Южно-Сахалинске сейчас облачно, 20 градусов. На этом все. В студии была Анна Гладырь.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: Илья Обломов.
1: Доброго вечера, дорогие. 17.06, время Сахалинское. Это значит, что очередной трудовой день на этой неделе подходит уже к своему логическому завершению. И те, кто работает до 7.15, уже потихонечку собирают свои сумочки и готовятся на выход, как говорится. Мужчинам придется поработать чуть дольше, но ничего, держимся. Я уверен, что этот трудовой день прошел быстро, прошел достаточно легко. Хочется на это надеяться. И я больше чем уверен, что на этот вечер у вас есть какие-то интересные планы. Может быть, это прогулка в парке или прогулка по улицам города. Погода, благо, располагает прогуляться и в очередной раз насладиться, да, своим свободным временем, выкинуть из головы все заботы, все мысли и просто походить, поглазеть. Поглазеть на самом деле есть на что. Ну и, конечно же, не забывайте о том, что у нас прекраснейшая природа и, конечно, выбрать место для прогулок очень даже можно и обязательно нужно это сделать. Ну, а если вы вдруг задумали себе поездить по магазинам или же развлечься каким-то образом, пускай у вас все получится обязательно. Вместе с Первым областным продолжаем двигаться. Миша Миллер и Интершум. Программа, которая расскажет о том, о чем шумят в интернете. Уже подготовил для вас некую информацию. Вот одна из новостей будет очень интересная. Я ее так развернуто вам расскажу. Поэтому обязательно дождитесь. Ну что, движемся дальше. Всем приятного вечера. И этот день проводим вместе с Радио АСТВ.
0: Радио АСТВ. Первое. Обладание.

0: Интершум. Интершум на радио АСТВ.
1: Ну что, дорогие, давайте посмотрим, о чем же шумит интернет. Начнем со спортивных новостей. И, конечно же, их все обсуждают, и, конечно же, мы присоединяемся. И это очень радостная новость. Международная федерация фехтования ФИЕ допустила российские сборные к соревнованиям с флагом и гимном. Наконец-то это свершилось. Потихонечку возвращаемся на международную спортивную арену. И это решение вступает в силу с чемпионата мира в Гонконге, который стартует 22 июля. Надеюсь, наши фехтовальщики успеют подготовиться, конечно же, успеют акклиматизироваться и достойно представить нашу страну на чемпионате мира. Все студенты в России станут изучать историю, основы российской государственности, философию и русский язык. Эти предметы будут обязательными для всех, независимо от будущей профессии и уровня обучения. Ну, насколько я помню, даже если ты приходишь со школы или имеешь какое-то профессиональное образование, приходя в высшее учебное заведение, тем не менее, есть курс там, курс истории, конечно же, и вот основа российской государственности, философии и русский язык, а особенно русский язык, это очень важно. Я думаю, что в этом смысле это очень правильная инициатива. Теперь новости высоких технологий. Ученые из Германии обнаружили, они что-то изучали и обнаружили, что обычные Wi-Fi роутеры распознают людей по искажению сигнала с точностью до 99,5%. Вот так. Так что, если вы заходите домой, роутер понимает, что это пришли именно вы, а не какой-нибудь полтергейст. Вот это самое распознавание происходит без использования камер, датчиков или подключения к сети. Все происходит само собой. Электромагнитные волны, знаете ли, это сила. Ну что, и давайте к большой новости. Я надеюсь, эта информация будет вам очень полезна. Длительные ночные смены, длительная ночная работа делает людей глупее. Новейшее масштабное исследование выдали ученые из Сингапура. Сканы мозговых тканей показали, что у сотрудников, которые работают в ночь, уменьшился объем серого вещества, а дополнительные тесты подтвердили снижение когнитивных способностей. Нынешнее исследование влияния работы на мозг — это крупнейшее в истории исследования. Спецы собрали данные МРТ и других тестов более чем у 14 тысяч человек. У работяг, которые регулярно выходили в ночь, обнаружили симметричные повреждения в правом таламусе и амигдале. Эти органы передают сенсорно-зрительную информацию и отвечают за внимание, процессы сна и бодрствования, обработку эмоций и защитные реакции. Поэтому у тех, кто учится или работает ночью, постоянные проблемы со сном, даже в выходные, плохая память и апатия. И вот просто взять отпуск и отдохнуть не получится и не спасает даже увольнение. Восстановление занимает более 2,5 лет. Поэтому, друзья, дорогие, старайтесь, пожалуйста, не работать ночью, а если так получилось, соблюдайте режим дня и старайтесь минимизировать эти самые риски. И когда я готовился и читал эту новость, я сразу вспомнил про сотрудников скорой помощи, которые выходят в ночь дежурить. К ним сюда же относятся и полиция, и пожарная охрана. Спасибо огромное за вашу работу. Вы не только спасаете жизни, но еще и жертвуете, вот в прямом смысле жертвуете своим здоровьем ради здоровья нас. Поэтому огромное спасибо. Будьте, пожалуйста, осторожны, соблюдайте режим и старайтесь все-таки держаться, держать свое здоровье в полном порядке. Это был Интершум в эфире Первого областного.
0: Интершум. Интершум на радио АСТ.

0: Мечтать никогда не вредно, и быть мечтателем – это, кстати говоря, очень хорошая профессия. Проект TGC в эфире Первого областного. Время сахалинское, 17 часов 19 минут, и мне кажется, самое время сейчас заглянуть немножечко в будущее. А именно я говорю о прогнозе погоды на завтра. Давайте узнаем, какая погода будет, как одеваться-то, собственно, завтра. По данным сайта rp5.ru, завтра 4 июня в Ахе ожидается дождь. Температура до 4 градусов здесь. В Тымовском, Смирных и Углегорске временами дождь и до плюс 9. В Тамари без осадков до 12 градусов тепла. В Чехове и Невельске до 14 выше 0. В Хомске до плюс 15 и также без осадков. В Северокурильске и в Курильске без осадков. В Северокурильске до 8, в Курильске до 12 градусов тепла. В Южно-Сахалинске сегодня ночью погода ожидается без существенных осадков. И температура составит в темное время суток от 7 до 9 градусов тепла. Завтра днем, 4 июня, в областном центре без существенных осадков воздух днем прогреется до 16-18 градусов. Ветер восточный от 6 до 11 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Линзочки, линзочки.
1: Лето. Время выглядеть на миллион. В сети модной оптики «Линзочки» только оригинальные премиум-бренды «Барселона», «Казал», «Этро», «Гуччи». Смелые формы, неожиданные цвета. Для тех, кто не прячется. «Линзочки» 8-42-42-28-27-28.
3: Реклама.
4: Дорогой, ну душно в машине. Давай заправим кондиционер. Вот как раз табличка на обочине. Заправка кондиционеров.
5: Ну уж нет, прошлого раза хватило на месяц. Теперь в сервис к профессионалам. Климат-контроль. Автоцентр по обслуживанию и ремонту автокондиционеров. Телефон 25-36-33.
6: Внимание владельцев Mercedes-Benz. Автоцентр-гигант теперь сервис Mercedes-Benz. Наши специалисты прошли обучение и профессионально обслуживают автомобили Mercedes-Benz. В наличии масла, ликвимоли и матюль с официальными допусками Mercedes. Замена, диагностика, ремонт ходовой части, техническое обслуживание Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант», улица Больничная, 106, телефон 300-139.
7: Летом хочется больше легкости. В планах, в настроении и, конечно, в гардеробе. В сети магазинов «Винтаж» поступление для красивого летнего обновления. Сочные образы, женственные силуэты и вещи, которые хочется надеть сразу. «Винтаж». Мегаберезка, второй этаж, столица, второй этаж, Ситимолл, третий этаж, напротив кинотеатра.
8: С 25 мая по 7 июня гастрономический марафон «Дикороссия». Сет из трех блюд из островных дикоросов и локальных продуктов. Всего за 1450 рублей. Подробности на go-sakhalin.ru.
9: Радио АСТВ. 25 лет. Ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: «Лети, пташка» — это работа от команды «Моя Мишель» в эфире Первого областного. И все-таки не только перепевать «Моя Мишель» может песни разные известные, но еще и своими работами славится эта команда. 17 часов 30 минут в Южно-Сахалинске и 3 июня на календаре. Сегодня среда, лето в самом своем начале. Я уверен, что и взрослые найдут себе дело по душе летом в период отпуска. Но и дети тоже не останутся ни у дел. А вот, собственно, про детей и про летние каникулы мы поговорим в других новостях прямо сейчас.
1: Другие новости.
2: Всем привет, у микрофона Анна Гладарь, и это «Другие новости». С наступлением летних школьных каникул на улицах появляется больше подростков на мопедах, скутерах и квадроциклах. Ответственные родители поощряют желание детей записаться в автошколу, прежде чем выехать на дорогу. Что необходимо для записи ребенка в авто- или мотошколу, расскажем в выпуске. Спонсор «Других новостей» – клиника эстетической стоматологии «Август». Высокотехнологичное лечение под микроскопом, протезирование, надежная имплантация, современное отбеливание и установка брекетов. Обретите уверенность и красоту. Телефон 32 11 12. Стоматологическая клиника «Август». Эстетика вашей улыбки. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Эксперты подчеркивают, что несовершеннолетние с 16 лет имеют право учиться в автошколе на категории М – мопеды, скутеры и легкие квадроциклы, и А1 – легкие мотоциклы с определенными ограничениями по объему двигателей и мощности. И по окончании обучения подростки получают водительское удостоверение с соответствующей категорией.
1: Другие новости.
2: Но для зачисления на курсы детей до 18 лет требуется письменное согласие родителей, обязательно заверенное у нотариуса. Это связано с тем, что несовершеннолетние по закону не обладают полной дееспособностью. Нотариально заверенное согласие пригодится не только на время обучения в авто- или мотошколе, но и при сдаче экзаменов в госавтоинспекции. Этот документ подтверждает, что родители разрешают своему ребенку пройти обучение, сдать экзамены и получить права. На этом все. Спонсор выпуска – клиника эстетической стоматологии «Август». Телефон для записи 32 11 12.
1: Другие новости.
3: Плакали твои вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много три.

0: Безоговорочный хит 2009-2010 года. Это Jay-Z и Alicia Keys, Empire State of Mind. Ну и не стоит забывать о том, что сегодня с 20 до 22.00 2 часа отборных хитов в эфире Радио АСТВ. Обязательно вспомним те хиты, которые мы знаем, те хиты, которым мы можем подпевать, ну и, конечно же, в такт им пританцовывать. Поэтому встречаемся в 20.00 здесь, в эфире Первого областного. И 2 часа отборных хитов слушаем и ностальгируем, можно и так сказать. Ну и движемся вперед, 17.39, время сахалинское. И мне кажется, самое время вновь заглянуть в будущее и рассказать о погоде на Сахалине и Курилах в еще одном блоке городов, которые у нас для вас заготовлены. Поэтому давайте вернемся в прогноз от синоптиков на завтра. Спонсор прогноза погоды — магазин аккумуляторной техники «Литиум», «Greenworks», «Works Cress». Большой выбор аккумуляторного инструмента для дома и сада, газонокосилки, снегоуборочная техника, мойки высокого давления, шуруповерты, пилы и многое другое. Еланский проезд 29, телефон 305-005. По данным сайта rp5.ru, завтра 4 июня в Александровске-Сахалинском временами дождь до 9 градусов тепла, в Ногликах без осадков до плюс 6, в Поронайске временами дождь и до 7 градусов выше 0. В Красногорске без осадков до плюс 11, в Макарове, Долинске и Охотском временами дождь, в Макарове до 9, в Долинске до 11 градусов тепла, в Охотском до плюс 10. В Корсакове и Аниве без осадков до плюс 12, в Малокурильском также без осадков до 13 градусов тепла, в Южно-Курильске временами ожидается дождь и до 8 градусов выше 0. В Южно-Сахалинске сегодня ночью погода ожидается без существенных осадков, и столбики термометров темное время суток покажут от 7 до 9 градусов тепла. Завтра днем, 4 июня, в областном центре без существенных осадков. Температура в течение дня от 16 до 18 градусов тепла. Ветер восточный от 6 до 11 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Ну и что ловить? Счастье в глазах сына, поймавшего первую рыбу. Азарт, когда клюет. Или просто тишину на рассвете. Это твой улов, а мы позаботимся об остальном. Воблеры, палатки, костюмы – все от любителя до профи, по ценам, которые не кусаются. Главный рыболовный – теперь в двух шагах от твоей мечты. Пограничная 60 и Ленина 77. Телефон 300-504. Лови момент, лови рыбу, лови скидки. Здесь есть что ловить.
3: Внимание владельцев Mercedes-Benz! Автоцентр «Гигант» теперь сервис Mercedes-Benz. Наши специалисты прошли обучение и профессионально обслуживают автомобили Mercedes-Benz. В наличии масла «Ликвимоли» и «Матюль» с официальными допусками Mercedes. Замена, диагностика, ремонт ходовой части, техническое обслуживание Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант», улица Больничная, 106, телефон 300-139.
4: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23. Легенда на радио АСТВ.

это юность моя. Юности, звук на всю катушку, это, конечно, хорошо, но в этом деле нужно быть аккуратным, главное не схлопотать административку. Команда «Добро» в эфире Первого областного, движемся с вами только вперед, и самое время, кстати говоря, посмотреть, движется ли наш город в транспортном отношении. Ну и на эту минуту ситуация следующая: проспект Мира в южном направлении от улицы Сахалинской до перекрестка с проспектом Победы движется неспешно, машин много, движение несколько замедленное. Та же самая ситуация и в северную сторону. Традиционно замедленное движение на улице Сахалинской в обоих направлениях, и с востока на запад, и с запада на восток. Будьте, пожалуйста, внимательны. Ну и, пожалуй, вот главные артерии города у нас с вами, да, движутся, но несколько медленно. Сейчас же информация для наших автомобилистов. Движение по переулку Энергетиков частично ограничат в Южно-Сахалинске. Как сообщает в Управлении мониторинга дорожного хозяйства и благоустройства города, это связано с капитальным ремонтом на участке от проспекта Мира до улицы Украинской. Работы будут проводить по полосам до 10 августа. Проезд автомобилей и общественного транспорта будет обеспечен обязательно. Также по 20 июня на улице Пионерской в Южно-Сахалинске будут полностью закрыт проезд на участке от Физкультурной до Садового переулка. Причина – реконструкция водопроводных сетей. Администрация областного центра просит автомобилистов заранее продумывать маршруты. Это снизит вероятности образования заторов. Ну и еще информация. В Новоалександровске 2 дня будут ограничивать проезд через железнодорожные пути. Движение по железнодорожному переезду временно ограничат. Это связано с проведением ремонтных работ. Итак, по датам, что там? Днем 4 и 5 июня с 9 часов 30 минут до 16.00 частично перекроют движение через переезд по переулку Горького в Новоалександровске. Дальневосточная железная дорога просит водителей принять во внимание эту информацию при планировании поездок и отнестись с пониманием к этому самому временному неудобству. Лето — это пора вот каких-то дорожных ремонтных работ, поэтому давайте отнесемся с пониманием и уважением, и будьте, пожалуйста, осмотрительны, где ремонтируют дорогу. Будьте осмотрительны, будьте, пожалуйста, внимательны на дороге, будьте взаимовежливы, это самое важное. Ну и берегите, пожалуйста, себя, соблюдайте правила дорожного движения.

0: Спонсора.
1: Чистые лапки, шелковая шерстка, аккуратные коготочки. Груминг-салон «Грум» – территория красоты для ваших пушистых друзей.
2: Хозяин, запиши, у меня лапки.
1: Телефон 31 32 22.
0: Радио АСТВ. Первое областное.

0: До выходных еще два дня, это четверг и пятница, но тем не менее воспевать эти волшебные дни уже нужно прямо сейчас. Game for the Weekend — это команда Coldplay в эфире Первого областного. Мы с вами семимильными шагами движемся только вперед и переходим в следующий музыкальный час. На Сахалине и Курилах 6 часов вечера.
1: Новости на радио АСТВ.
2: Добрый вечер. У микрофона Анна Гладрис. Спонсор выпуска новостей — клиника «Золотая линия». Совместно с партнером семейной клиникой номер один организует приезд хирургов-флебологов из Московского центра современной флебологии. Лечение варикоза лазером без разреза и реабилитации под местной анестезией. Удаление сосудистых звездочек. «Золотая линия», Южно-Сахалинск. Подробности по телефону 27 97 97. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. И в начале коротко о главных темах выпуска. На кладбище Вахи очистили водоотводные канавы. В Южно-Сахалинске продолжается кампания по летней трудовой занятости школьников. Сад областного краеведческого музея перешел на летний режим работы. На территории городского кладбища Ахи завершены работы по очистке дренажного канала от снежных масс. Эти мероприятия обеспечили значительное улучшение работы водоотводных систем и помогут предотвратить возможные подтопления в будущем. Как отметили в мэрии округа, в ходе работ также завезено 120 кубометров грунта для восстановления размытых участков, возникших после схода талых вод. Меры направлены на устранение текущих проблем с водоотведением и создание безопасных условий для посетителей кладбища. В Южно-Сахалинске продолжается кампания по летней трудовой занятости школьников. В этом сезоне для юных горожан старше 14 лет подготовлено около 2000 вакансий. На каникулах подростки работают по 4 часа в день. С каждым заключается трудовой договор, а регистрация проходит через портал «Работа России». Школьникам доступен широкий перечень направлений, они задействованы в благоустройстве и озеленении, помогают воспитателям детских садов, работают с документами и выполняют другие поручения. Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому для получения российского гражданства иностранцы должны будут предоставить документ об отсутствии судимости или о преступлениях, за которые вынесен приговор. Справка должна быть выдана не ранее, чем за 3 месяца до подачи. При этом ее не будут требовать от детей младше 14 лет и граждан Украины. Для последних вводится переходный период до 2 лет после вступления закона в силу. Сад Сахалинского областного краеведческого музея перешел на летний режим работы. Со вторника по воскресенье сквер будет открыт для посетителей с 10 до 21 часа. Понедельник остается традиционным выходным днем. Провести время на свежем воздухе приглашают всех желающих. Россиянки оказались на 4-м месте среди самых красивых женщин мира. Аналитики изучили данные конкурсов красоты, опросы и рейтинги популярных изданий и выяснили, что девушки из России стабильно входят в число главных красавиц планеты. При этом авторы рейтинга честно признают, объективно измерить красоту невозможно, и у каждого свои вкусы, но факт остается фактом. Россиянки регулярно попадают в топы. И в завершении коротко о погоде. В Южно-Сахалинске 20 градусов. На этом все. В студии была Анна Гладырь.
1: Радио АСТВ. 25 лет на волне актуальных событий.

0: Илья Обломов.
1: Всем доброго вечера, дорогие. 18.05, время Сахалинское. И этот час мы проведем вместе с вами. И, конечно же, уже рабочий день закончился. Все потихонечку-потихонечку движутся домой. А может быть, кто-то и на прогулочку, а может быть, кто-то и на приятные хлопоты, да, приятными хлопотами заниматься. Всем, друзья, доброго вечера. Пускай у вас все обязательно получается. В этом часе мы послушаем и музыку, и другие новости, и обязательно о погоде расскажу, и буквально через несколько минут здесь, в эфире Первого областного, программа «Актуальный разговор». Обязательно не пропустите этот актуальный разговор. Ну и Gym Class Heroes откроет этот музыкально-информационный час.
0: Радиостанция АСТВ.
2: Свидетельство о регистрации СМИ ЛТУ 27.00709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
0: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Актуальный разговор на радио АСТВ.
1: Добрый день, дорогие радиослушатели. Вы слушаете Первое областное радио, программу «Актуальный разговор». И сегодня у нас в гостях председатель Сахалинской областной думы Елена Николаевна Касьянова. Елена Николаевна, здрасте.
2: Добрый день, Алена, и добрый день всем слушателям.
1: Спасибо, что нашли время для нашего разговора. В прошлый раз мы обсуждали итоги, бюджеты, поездки, отчет губернатора. Вот, сегодня я предлагаю перейти к законам весенней сессии. Это как раз тот случай, когда уже за юридическими формулировками стоят очень понятные для нас, для слушателей, человеческие ситуации. То есть это семья, дом, безопасность, транспорт. Давайте поговорим о тех решениях, которых хотелось бы рассказать в первую очередь.
2: Действительно, Алена, мы с вами говорили в прошлый раз, что весенняя сессия у нас выдалась как никогда насыщенной, напряженной, и в том числе в части законотворческой работы. Сессия еще не завершилась, работа над законопроектами у нас продолжается, но уже сейчас можно выделить несколько решений, которые напрямую касаются жизни наших жителей. Вообще для нас, депутатов, каждый законопроект – это кропотливый труд. Мы не только изучаем документы, мы вплотную работаем с разработчиками, при этом изучаем региональные практики и все это вкупе соотносим с наказами жителей. Наша цель – чтобы каждый закон, который выходит в свет, был адресным и эффективным, чтобы, как вот и в прошлый раз мы с вами говорили, чтобы он работал не на бумаге, а реально работал на благо сахалинцев и курильчан.
1: Ну, давайте начнем пошагово и, конечно же, начнем с поддержки семьи. Эта тема максимально важна, где хочется, чтобы закон не просто...
2: существовал.
1: Да, и это не было абстрактным, а вот давайте все-таки представим, живая семья с ее личными обстоятельствами, вот что было принято?
2: Совершенно верно. Вот недавно были приняты важные поправки, которые касаются многодетных семей, особенно тех случаев, где один из детей уже стал совершеннолетним. Сейчас в регионе работает закон, по которому многодетная семья может уже не получать меры поддержки при достижении ребенком 18 лет или 23 лет, если он обучается очно.
1: То есть речь идет о студентах, детях-студентах?
2: Да, до 23 лет.
1: До 23, ага.
2: Именно, чтобы обучение было очное. Но жизнь есть жизнь, как мы всегда с вами говорим, практика значительно отличается от теории, и поэтому новыми поправками мы расширили категорию семей, которые сохраняют льготы, если ребенок достиг совершеннолетия. То есть, если ребенку из многодетной семьи исполнилось 18 лет, но он служит на СВО, то семья будет получать все льготы для многодетной семьи до его 23-летия. И, кроме того, такое право сохранится и для семей с совершеннолетними детьми-инвалидами до достижения ребенком 23 лет, вне зависимости от того, учится он очно или не учится. Также были внесены изменения в региональное законодательство, чтобы родители могли получать единое пособие взамен ежемесячных денежных выплат на детей. Но это важно, потому что система поддержки должна быть не просто справедливой, но еще и понятной для семьи.
1: Да, ну то есть хотелось бы, чтобы деньги реально работали на благо семьи, да, а не просто вот для галочки, что они приходят. Знаю, что еще один закон, который очень сложно обсуждать, потому что он касается именно детей, которые потеряли родителей. В принципе, здесь достаточно много человеческой ответственности, что было сделано для таких детей.
2: Да, это закон, который имеет огромное и моральное, и социальное значение. Он касается поддержки детей-сирот и детей, которые остались без попечения родителей. Но здесь суть инициативы очень простая, приоритетная и первоочередная. Право на получение жилья будут теперь получать те ребята, чьи родители погибли, выполняя свой воинский долг по защите нашей Родины в зоне СВО. Это дети наших героев, и, конечно, наша обязанность заботиться о них в первую очередь. Это наш долг.
1: Скажите, пожалуйста, то есть я так понимаю, что адресно поступали запросы, поступали предложения от жителей Сахалинской области, да, и именно поэтому подобные законы были приняты. То есть это есть реальные случаи и реальные семьи стоят за этим.
2: Совершенно верно.
1: Если говорить о самих участниках специальной военной операции, какие новые инструменты поддержки сейчас закреплены законодательно? Это важно особенно для тех, кто возвращается к мирной жизни и уже хочет начать новую жизнь, новое дело.
2: Ну, одна из самых таких оперативных мер поддержки, которую мы уже внедрили, это, конечно, заключение социальных контрактов. Здесь мы максимально упростили условия для получения соцконтракта для наших наших героев. Теперь есть участники СВО, которые хотят открыть свое дело. Они по социальному контракту могут получить единовременную выплату в размере 350 тысяч рублей. А при этом им не нужно собирать никакие справки о доходах, другие там документы, которые в соответствии с порядком необходимо предоставить в органы соцзащиты. Все, что от них требуется, это рекомендации от филиала Фонда защитники Отечества. То есть решение быстрое, без бюрократических проволочек всяких. Мы помогаем нашим героям начать новую, мирную жизнь, реализовать себя в бизнесе, в предпринимательстве.
1: Хочу сказать, что не так давно встречались с представителями фонда, филиала Фонда защитники Отечества, и на самом деле для меня всегда эта организация звучала как благотворительный фонд. Но на самом деле столько дел важных происходит, столько важных ситуаций, которые решают, поэтому здесь хочется сказать, что просто для тех, кто все-таки заинтересован, для тех, кому важно, обязательно зайдите на сайт, почитайте там, ну, вот огромное количество информации.
2: А тем более Фонду защитников Отечества совсем недавно исполнилось уже 3 года на территории Сахалинской области. Работает у нас этот фонд под руководством Сабины Паладовны Кушевской. Очень много обращений они рассматривают совместно и с органами социальной защиты, и с Министерством здравоохранения, с другими социальными службами, с депутатами Сахалинской областной думы. Фонд очень востребован, и хочется поздравить Сабину Паладовну с успешной 3-летней работой.
1: А мне хочется добавить о том, что все-таки, несмотря на всю хрупкость, да, Сабины Кушевской, да, она все-таки на таких хрупких женских плечах все очень...
2: Стальной стержень у нее есть.
1: Это однозначно.
0: Актуальный разговор.
1: Давайте продолжим с важным еще одним блоком. Это блок, конечно же, подростки. Бывают ситуации, когда 9-й класс, ну, не получилось закончить успешно. Здесь важно, чтобы все-таки у подростка, у наших детей не возникало ощущения, что все, дверь закрылась, им некуда пойти, негде учиться и прочее, прочее.
2: Да, поэтому мы тоже приняли закон, который поможет подросткам, которые, ну, не сумели по каким-то причинам успешно окончить 9 классов. Вот теперь комиссия по делам несовершеннолетних будет помогать таким ребятам поступать в профессиональное училище. То есть за год они смогут получить и профессию, и подготовиться к пересдаче экзаменов. То есть это не наказание. Скажем так, это второй маршрут. И подростку важно вовремя показать, что у него есть возможность продолжать образование, получать потом профессию, ну, просто не выпасть из нормальной жизненной траектории, я бы сказала так.
1: Я бы тоже добавила, что это точно не наказание, и мне кажется, что это для многих основной маршрут, потому что насколько сейчас мы видим все-таки востребованность людей рабочих профессий, да, и их заработные платы, мне кажется, тут и даже неизвестно, кому больше повезло, да. А теперь я предлагаю перейти к теме, которая вроде бы бытовая, но для жителей очень чувствительная. Это, конечно же, спокойствие во дворах. Особенно сейчас наступает летний период, люди выходят на улицу, им хочется сидеть по домам. И, конечно же, речь идет об увеселительных напитках, о продаже алкоголя в многоквартирных домах. Есть у нас такие места, к сожалению. Что все-таки меняется?
2: Да, этот законопроект вызвал большой общественный резонанс, но в то же время получил серьезную поддержку жителей. Инициатива на рассмотрение Думы была от губернатора области Валерия Игоревича Лимаренко. Суть в том, что теперь магазины не смогут продавать алкоголь в многоквартирных домах, если их вход организован со стороны двора. Мы понимаем, что такие торговые точки, они уже давно стали проблемой, правильно вы сказали. Это и шум, это и мусор, да и вообще это беспокойство за наших ребятишек. По сути, это прямой ответ на многочисленные жалобы, с которыми люди обращались и к губернатору, и к депутатам разного уровня во всех районах области.
1: Давайте добавим, что все-таки это больше проблема касается именно районов области, да, потому что в Южно-Сахалинске, конечно же, есть такие места,
2: есть,
1: да, но их значительно меньше, чем, например, в других городах.
2: Ну,
1: Я знаю, что здесь действительно существует проблема, когда, ну, будем так говорить, маргинальные товарищи собираются во дворах, да, и порой страшно просто прийти домой.
2: Поэтому мы и приняли такой закон. Уверена, что это вот серьезный такой шаг к наведению порядка, потому что, правильно мы с вами говорим, люди должны иметь возможность и спокойно гулять с детьми во дворе, и отдыхать во дворе, и не сталкиваться с проблемами, которые можно и нужно регулировать.
1: Про двор поговорили. Есть еще территория, где тишина особенно ценна. Это, конечно же, собственная квартира. Иногда кажется, что ремонт у соседей живет вообще своей отдельной жизнью, да, и не всегда как бы график согласовывается с нашими желаниями. Более того, опять-таки наступает лето, пора ремонтов для очень многих людей. И я знаю, что в эту сессию Дума рассматривала закон о так называемом тихом часе и вот расширение времени тишины. Расскажите, пожалуйста, в чем суть?
2: Да, верно. Тут тоже очень много обращений от граждан. Сейчас тишина у нас обязательна с 22 до 6 в будни, с 23 до 9 в выходные. Поэтому мы приняли новый закон, который устанавливает дополнительные часы тишины. Они будут действовать с понедельника по пятницу с 21 до 8 часа. В субботу, воскресенье, нерабочие праздничные дни с 22 до 10, а кроме того, ежедневно с 13 до 15 будет действовать тихий час. То есть в это время будет запрещено проводить шумные ремонтные работы. Закон вступит в силу 1 сентября 2026 года.
1: Но это в большей степени касается именно семей с детьми, да, которым нужен полноценный дневной сон.
2: Да, и касается именно ремонтных работ. Как вы сказали, ремонт идет в какой-то квартире, и они действительно живут своей жизнью.
1: Это однозначно. Да. Еще говорят, что ремонт хуже пожара, да? Вот, но все-таки будем надеяться, что соседи будут находить друг с другом общий язык, по крайней мере договариваться, да, и не доводить до каких-то патовых и критических ситуаций.
0: Актуальный разговор.
1: Еще одна тема городского быта – это, конечно же, общественный транспорт. Я сейчас опять скажу, да, наступило лето, да. Школьники остаются у нас без, будем так говорить, бесплатного проезда. И вообще, в принципе, зачастую эта категория молодых людей, да, любители прокатиться зайцем, да, и безбилетный проезд часто воспринимают вроде как бы мелочь, да, но все-таки для перевозчиков и добросовестных пассажиров это совсем не мелочи. Давайте обсудим и данный момент.
2: Да, верно. Это тоже очень важный и давно назревший вопрос. Муниципальные перевозчики не раз поднимали проблему безбилетного проезда. Но отсутствие штрафа позволяло, как вы сказали правильно, части пассажиров ездить зайцами. Бесплатно. Ну, а по сути, это является кражей услуги у тех, кто честно оплачивает проезд. Теперь мы приняли такой закон, который устанавливает административную ответственность. То есть, речь о штрафах. Штраф за неоплаченный проезд составит 550 рублей, а за провоз багажа без оплаты 450 рублей.
1: Скажите, это суммируется, если я вот прокатилась зайцем, да еще и с багажом?
2: Да, конечно. А-а-а. Багаж отдельно, а оплата отдельно. Билета отдельно. Все правильно. Вы знаете, я хотела бы Алена, что сказать? Что это решение вот не про то, чтобы пополнить бюджет штрафами. Это, как мы с вами и начали разговор о том, что это справедливость по отношению и к транспортным предприятиям, и по отношению к добросовестным пассажирам. Но я думаю, что все-таки введение таких вот штрафных санкций дисциплинирует граждан и сделает поездки в общественный транспорт более комфортным для всех пассажиров.
1: А я бы хотела добавить еще, что учитывая, что, по крайней мере, Южно-Сахалинск у нас пережил, да, и сейчас вот еще переживает транспортную реформу, и все-таки в какой порядок привели общественный транспорт, да, и сколько много требуем. Скоро появится и дом свой, да, у всего транспорта. Я имею в виду, что сколько все-таки ограничений, сколько, будем так говорить, нюансов, на которые указывают перевозчикам, да, и насколько серьезно к ним относятся, то мне кажется, здесь вот такой алаверды, да, то есть как бы, если вы хотите, чтобы к вам относились хорошо, относитесь тоже хорошо, это очень важно.
2: Совершенно верно.
1: Так, ну давайте соберем все, о чем мы сегодня говорили, то есть повестка абсолютно разная. Это семьи, дети, участники специальной военной операции, подростки, тишина, дворы, транспорт. Но есть, конечно же, общий знаменатель. Это наша с вами обыденная, обыкновенная наша с вами жизнь.
2: Правильно, именно так. А наша задача депутатов всех уровней – это слышать жителей и принимать решения, которые делают жизнь комфортнее, безопаснее, справедливее. Говорила и всегда буду повторять, что мы работаем на благо и во благо жителей Сахалинской области.
1: Спасибо вам большое за этот разговор. Спасибо за то, что очень четко, доступно рассказали о нововведениях. Нашим слушателям хочу напомнить, что в студии радиостанции СТВ мы беседовали с председателем Сахалинской областной думы. У нас в гостях была Елена Николаевна Касьянова. Спасибо вам большое. Приходите к нам еще обязательно.
2: Спасибо, приглашайте. Мне очень нравится с вами работать. Спасибо.
0: Актуальный разговор на радио АСТВ. Радио АСТВ. Первое областное.
3: Ну и самое время поговорить прямо сейчас о погоде. По данным сайта rp5.ru, завтра, 4 июня, в Ахе ожидается дождь, и здесь температура до плюс 4 градусов. В Тымовском, Смирных и Углегорске временами дождь до 9, выше 0. В Томари без осадков до плюс 12. В Чехове и Невельске без осадков и до 14 градусов тепла. В Хомске до 15, выше 0. В Северокурильске и в Курильске также погода без осадков. В Северокурильске до плюс 8, в Курильске до плюс 12 градусов. В Южно-Сахалинске сегодня ночью погода без существенных осадков. Ночью столбики термометров покажут плюс 7, плюс 9 градусов. Завтра днем, 4 июня, в областном центре без существенных осадков и температура от 16 до 18 градусов тепла. Ветер восточный.

0: Внимание владельцев Mercedes-Benz! Автоцентр «Гигант» теперь сервис Mercedes-Benz. Наши специалисты прошли обучение и профессионально обслуживают автомобили Mercedes-Benz. В наличии масла, ликвимоли и матюль с официальными допусками Mercedes. Замена, диагностика, ремонт ходовой части, техническое обслуживание Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант», улица Больничная, 106, телефон 300-139. В Сахалинской области реализуется программа «Доступное арендное жилье».
1: Готовые квартиры с мебелью и бытовой техникой предоставляются специалистам по сниженной арендной ставке.
2: Программа помогает работодателям привлекать квалифицированных специалистов в регион.
1: Организации и предприятия могут подать заявку на жилье для сотрудника через сервис «Единое окно».
2: Телефон для справок 300-108. 300-108.
3: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: утро на радио АСТВ начинается так.
1: Обычные вещи, которые ощущаются странно.
2: Говорить несколько раз «Алло» в трубку, когда тебя не слышат. Ты понимаешь, что тебя не слышат, ты все равно продолжаешь «Алло! Алло! Алло!»
0: По будням с 7 до 11 утра.
3: Областное шоу.
4: Спонсор шоу – сеть социальных магазинов «Верный».
5: Сеть социальных магазинов «Верный». Доступные цены и верное качество.
3: Ваш выбор «Верный».
5: И экономный.
6: Я тебе...

0: Вот такая баллада от Дашепова и Тима Акимова «До мурашек, до самой кожи». В эфире Первого областного 18.31, время Сахалинское. Всем доброго вечера, дорогие. Продолжаем. И у нас на горизонте замаячили другие новости. Обязательно поговорим еще раз, в очередной раз, про выгорание. Что это? И выгорание ли это вообще? Поэтому все, внимание, прямо сейчас.
1: Другие новости.
2: Всем привет, у микрофона Анна Гладырь, и это «Другие новости». Выгорание – давно это слово у нас уже на слуху, но оно часто маскируется под лень и потерю дисциплины. Как же отличить одно от другого, рассказала бизнес-психолог Екатерина Каталина, и об этом поговорим в выпуске. Спонсор «Других новостей» – магазин-склад напольных покрытий «Три гнома». Линолеум, ламинат, плитка ПВХ, керамогранит. Весь ассортимент напольных покрытий для любых помещений собрали для вас в одном месте. Магазин-склад напольных покрытий «Три гнома». Хомское шоссе 7/4, телефон 515-470. Не зря говорят, лень – двигатель прогресса. Если мы, например, используем искусственный интеллект для составления контент-плана, потому что лень выдумывать идеи, в этом нет ничего плохого. Проблемы начинаются, когда человек регулярно не может заставить себя работать, отвлекается, долго раскачивается перед простыми задачами.
1: Другие новости.
2: Эксперт уточнила, что при выгорании человек может выглядеть ленивым. Он хуже концентрируется, медленнее решает задачи и теряет интерес к работе. В отличие от лени, которая проходит после паузы или смены задачи, выгорание не уходит после отдыха. Поэтому первым делом не стоит ругать себя. Лучше найти причину. Возможно, задачи слишком скучные или в них нет смысла, а может, стоит проверить здоровье. Главное, не лечить выгорание самопринуждением, а просто вернуть себе ресурс. На этом все. Спонсор «Других новостей» – магазин-склад напольных покрытий «Три гнома», Хомское шоссе 7/4.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Эти слова поются работе. Это Амчи и Олег Терновой прочь в эфире Первого областного. И, кстати говоря, а что, если я вам скажу, что сегодня, 3 июня, празднуется День прогульщика. В этот день можно было, оказывается, не идти на работу. Начальник бы не имел права за это наказывать. Но мы уже с вами отработали, слава богу, все уже там дома по своим каким-то приятным заботам, приятным делам. И я вам желаю приятного вечера, дорогие. И продолжаем вместе с радио СТВ проводить этот вечер. Прямо сейчас расскажу о погоде на завтра. Делайте погромче. Спонсор прогноза погоды — магазин аккумуляторной техники «Литиум», «Greenworks», «Works Cress». Большой выбор аккумуляторного инструмента для дома и сада, газонокосилки, снегоуборочная техника, мойки высокого давления, шуруповерты, пилы и многое другое. Еланский проезд 29, телефон 305-005. По данным сайта rp5.ru, завтра, 4 июня, в Александровске-Сахалинском временами дождь до плюс 9 градусов здесь, в Ногликах без осадков до плюс 6, в Поронайске также временами дождь до плюс 7 градусов. В Красногорске без осадков до 11 выше 0. В Макарове, Долинске и Охотском временами дождь. В Макарове до 9, в Долинске до 11 градусов тепла. В Охотском до плюс 10. В Корсакове и Аниве, а также Малокурильском без осадков. В Корсакове и Аниве до 12, в Малокурильском до 13 градусов тепла. В Южно-Курильске временами ожидается дождь и температура до 8 выше нулевой отметки. В Южно-Сахалинске сегодня ночью без существенных осадков и температура в темное время суток составит от 7 до 9 градусов тепла. Завтра днем 4 июня в областном центре без существенных осадков и температура в течение дня от 16 до 18 градусов тепла. Ветер восточный от 6 до 11 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Ваш идеальный сад начинается здесь. В питомнике растений «Зеленстрой» огромный выбор посадочного материала собственного производства. Село Воскресенское, улица Центральная, 42. Телефон 8-914-755-56-85.
3: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23. Легенда на радио АСТВ.

0: Еще одно видение на нетленку «Femme Like You» от Эммы Петерс и Мандалдин в эфире Первого областного. Ну что ж, движемся с вами дальше, друзья. 18 часов 50 минут в Южно-Сахалинске. И сейчас перенесемся в северную столицу России, в Санкт-Петербург. И нет, не на Петербургский экономический форум. Там немножечко другое событие не так давно состоялось. 500 Андреев спели вместе песню «Привет, Андрей». Парни с одинаковым именем собрались в одном из питерских баров после продолжительного общения в чате только для своих. И вот эти самые Андреи так сплотились, что приехали на сходку из разных городов и даже стран и устроили вот такой флешмоб. На самом деле это движение, ну, скажем так, не новое, и появляются то тут, то там новости, что проходят вот такие флешмобы, и ребят поют. Кстати говоря, на Сахалине тоже была попытка собрать всего лишь 50 Артемов. Устраивал эту попытку сахалинский ведущий Артем Борисов. И по его словам, он говорит, что Артемов на Сахалине-то на самом деле у нас много. Просто есть Артемы за движуху, их имена с буквой Ё. А есть Артемы, у которых вечных завал, их имена с буквой Е пишутся. Ну вот всего лишь собралось 15 человек. И вполне себе неплохо попили ребятки кофе. Но вот я надеюсь, что все-таки поймут наши сахалинцы вот эту самую фишку. И еще появятся данные флешмобы, но может быть не Артемы соберутся, а может быть Сергей, а может быть и девушки тоже к этому движению присоединятся, почему бы, собственно, и нет. Самое главное — быть вместе, ощущать друг друга, улыбаться и в нужный момент подставлять плечо помощи. Мы подставляем плечо музыкальной помощи Beowulf до конца этого музыкального часа, а также Purple Disco Machine. Меня зовут Илья Обломов, я вместе с вами проведу этот вечер. Будем рядом.
1: Лето на АЭ.

0: Машин завершает этот информационно-музыкальный час. Мы с вами, дорогие, движемся дальше. На Сахалине и Курилах 19.00.
1: Новости на радио АСТВ.
2: Добрый вечер. В студии Анна Гладарь. Спонсор выпуска – сеть магазинов «Винтаж». Новое летнее поступление, сочные образы, женственные силуэты и вещи, которые вам захочется надеть сразу. «Винтаж», «Мегаберезка» – второй этаж, «Столица» – второй этаж, «Ситимолл» – третий этаж. И вначале коротко о главных темах выпуска. Более 7 тысяч случаев превышения скорости на федеральных трассах выявил дорожный патруль в мае. Проспект Победы в Южно-Сахалинске украсили кусты сирени и гортензии. Большой субботник пройдет в Анихском районе 5 июня. Более 7 тысяч случаев превышения скорости на федеральных трассах выявил дорожный патруль в мае. Свыше половины из них было совершено на участках Корсаковской трассы. Самая высокая зафиксированная скорость на этой дороге – 155 км в час. Также в лидерах по количеству водителей, нарушивших скоростной режим, находятся Ахинская и Хомская трассы. Как напомнили в региональном Минтрансе, маршруты дорожного патруля включают в себя аварийно опасные участки дорог, которые в том числе ведут к популярным местам отдыха и туризма. Проспект Победы в Южно-Сахалинске украсили кусты сирени и гортензии. Всего на улицах островной столицы в весенние и осенние сезоны планируют высадить более 15 тысяч кустарников и деревьев. В том числе в городе продолжаются работы по замене зеленых насаждений. Специалисты обновляют живые изгороди вдоль пешеходных зон, высаживают молодые клены, тополя, рябины и хвойные породы. К летнему сезону город готовится и с помощью цветочной рассады. В этом году Южно-Сахалинск украсят 700 тысяч различных цветов. Депутат Государственной Думы Георгий Карлов с рабочей поездкой посетил Макаров. Вместе с общественным активом он обсудил развитие района и планы на будущее. Сегодня здесь успешно реализовывают государственные и инициативные программы. К примеру, газификация. Жители просят провести голубое топливо в село Поречье. Георгий Карлов взял вопрос в работу. Он отметил, что в населенном пункте потребность в голубом топливе имеют и промышленные предприятия. Также депутат посетил новые объекты, в частности, ледовую арену «Виктория». Здесь действуют секции по хоккею, фигурному катанию, самбо, дзюдо и боксу. Кроме того, в Макарове открыли новую школу на 700 мест. Планируют построить и новый детский сад. Большой субботник пройдет в Анихском районе 5 июня. В этот день все желающие могут присоединиться к наведению порядка на берегах водоемов. Экологические мероприятия пройдут на морском побережье в Аниве, Песчанском, Рыбацком и Таранае, а также на территориях, прилегающих к Лютаге и рекам Вахрушевке и Средней в Троицком. Уборка начнется в 14 часов. Напоследок напомню о самых важных событиях на Сахалине и Курилах. Также рассказывает круглосуточный информационный телеканал АСТВ. Можете включить его в любое удобное время и за несколько минут узнать оперативные новости. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов области. И в завершении коротко о погоде. В Южно-Сахалинске 19 градусов. На этом все. В студии была Анна Гладарь.
1: Радио АСТВ. 25 лет. Все так же в курсе. Все так же в эфире.

0: Илья Обломов.
1: Добрый вечер, дорогие. 19:06, время сахалинское. И японская ходьба – главный способ похудения прямо сейчас. Если вы вдруг не успели куда-нибудь выбросить лишние килограммы, японские ученые доказали, что такой способ может сбрасывать, поможет сбрасывать до 10 килограммов в месяц и занимает всего 30 минут в день без зала и без всяких голоданий и без особого напряга. На самом деле суть проста. 3 минуты идем в быстром темпе, 3 минуты идем медленно и повторяем такие подходы и 5 раз. Жир сжигается до 40% лучше, чем при беге, и это проверено почти на 250 добровольцах. Кроме того, у худеющих нормализуется давление, растет выносливость, а сердце и сосуды омолаживаются почти на 10 лет. Поэтому применяем этот лайфхак и уделяем себе 30 минут времени по вечерам в хорошую погоду. Почему бы, собственно, и нет? Совместить приятное с полезным. Я уверен, что у вас сейчас исключительно приятные хлопоты. Ну и первое областное поможет скоротать время и разнообразить этот вечер. Эль Голдвин, Мэвик, а также город 312. Впереди у нас это музыкальные планы. О погоде в этом часе обязательно расскажу. Давайте будем рядом и держаться вместе. Всем доброго вечера.
0: Радио АСТВ. Первое областное.

0: Это By India XQ Mod в эфире Первого Областного. Трек под названием «Шаде». И на самом деле, молодое поколение, наверное, не все, конечно, но не знает, что такое «Шаде». А «Шаде» — это не что такое, а кто такие. Объясняю. «Шаде» — это легендарная британская группа. Ее бессменная солистка-певица нигерийского происхождения Хелен Фолшаде Аду. Музыкальный коллектив, основанный в 1982 году, всемирно известен благодаря чувственным композициям в стиле соул, джаз-поп, тихий шторм и смуз-джаз. Их глубокие меланхоличные и атмосферные хиты многие знают наизусть. Конечно же, это Smooth Operator, это No Ordinary Love и это Your Love is King. И эти треки, конечно же, бессменная классика. Обязательно их сегодня переслушайте, погрузитесь в эту атмосферу. Ну и мы сегодняшним вечером обязательно погружаемся в атмосферу музыкальной ностальгии. С 20.00 стартует 2 часа отборных хитов на радио АСТВ. Не пропустите, не упустите. Давайте вместе получим истинное музыкальное удовольствие. Ну а сейчас самое время поговорить о погоде. Спонсор прогноза погоды — салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус». Вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395. Работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 4 июня, в Ахе ожидается дождь и температура до 4 градусов тепла. В Тымовском, Смирных и Углегорске временами дождь до плюс 9. В Тамарии без осадков до 12. В Чехове и Невельске без осадков до 14 градусов тепла, в Хомске до 15 выше нулевой отметки. В Северокурильске и Курильске погода без осадков, в Северокурильске до 8, в Курильске до 12 градусов тепла. В Южно-Сахалинске сегодня ночью погода без существенных осадков и столбик термометров, темное время суток покажут от 7 до 9 градусов тепла. Завтра днем, 4 июня, в областном центре также без существенных осадков, воздух днем прогреется до 16-18 градусов тепла. А ветер восточный от 6 до 11 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Аккумулятор на легковое авто — база техника. А аккумулятор на грузовое авто — база техника. Аккумуляторы производства Южная Корея, Россия, Беларусь. База техника. Проспект Мира 7В. Телефон 505-525.
3: Медицина — твое призвание? Сахалинский базовый медицинский колледж объявляет набор абитуриентов по программам «Лабораторная диагностика», «Сестринское» и «Лечебное дело» без вступительных экзаменов и результатов ЕГЭ. Начало приема документов 15 июня по адресу проспект Мира, 428А. Иногородним предоставляется общежитие.
2: Внимание владельцев Mercedes-Benz! Автоцентр «Гигант» теперь сервис Mercedes-Benz. Наши специалисты прошли обучение и профессионально обслуживают автомобили Mercedes-Benz. В наличии масла Liquimoly и Matyuul с официальными допусками Mercedes. Замена, диагностика, ремонт ходовой части, техническое обслуживание Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант», улица Больничная, 106. Телефон 300-139.
4: Магазин «Квадратный метр». Кафель, керамогранит, двери, напольная плитка SPC. Современно, стильно, модно. Магазин «Квадратный метр» на Железнодорожной, 166Б. Телефон 250073.
5: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Его работа «Give it up to me» в эфире Первого областного. 19:40, время сахалинское, вечереет на улице. И сейчас я думаю, что многие уже дома готовят ужин или ужинают. Приятного аппетита, дорогие. Ну и давайте узнаем о погоде на завтрашний день, чтобы одеться по погоде. Спонсор прогноза погоды — салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус». Вся мебель на одной территории, улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 4 июня, в Александровске-Сахалинском временами дождь и до 9 градусов тепла, в Ногликах без осадков до плюс 6, в Поронайске временами дождь и до плюс 7 градусов. В Красногорске без осадков до плюс 11, в Макарове, Долинске и Охотском временами дождь, и в Макарове до 9 градусов тепла, в Долинске до 11, в Охотском до плюс 10. В Корсакове и Аниве, а также Малокурильском без осадков. В Корсакове и Аниве до 12, в Малокурильском до 13 градусов тепла. В Южно-Курильске завтра временами ожидается дождь и до 8 выше нулевой отметки. В Южно-Сахалинске сегодня ночью погода ожидается без существенных осадков. Столбики термометров темное время суток покажут от 7 до 9 градусов тепла. Завтра днем, 4 июня, в областном центре без существенных осадков. И воздух прогреется до 16-18 градусов. Ветер восточный от 6 до 11 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Горизонт. Идеальный жилой комплекс для семейной жизни. Закрытая территория, безопасный двор без машин, современная школа, 2 детских сада, 2000 парковочных мест. Звоните 31 25 31.
3: В ЧОП ННК «Сахалин Безопасность» требуются лицензированные охранники. Для работы в Ахе вахты 1 месяц, зарплата от 160 тысяч рублей. Суточный график в Корсакове, зарплата от 62 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ, полный соцпакет. Телефон 8 914 084 84 24.
4: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49-16-23. Легенда на радио АСТВ.

Как ты там? Слышишь, моя мелодия все еще в соло. Люблю московское лето, но почему-то чувствую холод. Есть тут кто-то живой, я как в пропасть громко кричу в свою душу. Бог дает нам любовь, но мы ее превращаем в оружие.

В наших колонках Лилая, Lock Dog, их работа «Гроза». Слава богу, что за окном у нас нет никакой ни грозовой, ни дождевой активности. Великолепный закат над городом. И мне кажется, вот в такие моменты самое время оказаться на горном воздухе и насладиться этой красотой. И у нас с вами прекрасное время наступает, когда мы можем эту красоту ловить при хорошей погоде здесь, в Южно-Сахалинске, на Сахалине в целом. Великолепная природа, великолепные люди и в целом великолепное место. Мы живем с вами на самом красивом острове в мире, можно сказать. Пускай будет так. Давайте прославлять наш Сахалин и давайте его любить и относиться к нему как к живому организму, а это по факту так и есть на самом деле. По крайней мере, я совершенно точно знаю, что вот в эти дни ребята, которые приехали к нам с материка, прилетели, сейчас путешествуют и по Сахалину, и по Курильским островам, и восхищаются, конечно, нашей величественной природой. И самое главное — сохранить эту природу, приумножать ее и ценить ее. И, конечно же, наслаждаться. Ну и продолжаем наслаждаться музыкой. До конца этого часа проект Filth, а также «Руки вверх» и «Готье». Ну и не забываем о том, что уже в 20.00 стартует 2 часа отборных хитов здесь, в эфире Первого областного. Поэтому дождемся этого момента, получим истинное музыкальное наслаждение. Всем доброго вечера!

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: На Сахалине и Курилах 20.00.
0: Новости на радио АСТВ.
2: Здравствуйте, в студии Виктория Тарабарина. В ближайшие минуты коротко подведем итоги прошедшего дня. Спонсор выпуска — сеть магазинов «Винтаж». Новое летнее поступление. Сочные образы, женственные силуэты и вещи, которые вам захочется надеть сразу. «Винтаж», «Мегаберезка», второй этаж, «Столица», второй этаж, «Ситимолл», третий этаж. Более 7 тысяч случаев превышения скорости на федеральных трассах выявил дорожный патруль в мае. Свыше половины из них было совершено на участках Корсаковской трассы. Самая высокая зафиксированная скорость на этой дороге – 155 км в час. Также в лидерах по количеству водителей, нарушивших скоростной режим, находятся Ахинская и Хомская трассы. Как напомнили в региональном Минтрансе, маршруты дорожного патруля включают в себя аварийно-опасные участки дорог, которые в том числе ведут к популярным местам отдыха и туризма. На территории городского кладбища Ахи завершены работы по очистке дренажного канала от снежных масс. Эти мероприятия обеспечили значительное улучшение работы водоотводных систем и помогут предотвратить возможные потопления в будущем, отметили в мэрии округа. Как сообщает глава района Евгений Михлик, в ходе работ также было завезено 120 кубических метров грунта для восстановления размытых участков, возникших после схода талых вод. Проспект Победы в Южно-Сахалинске украсили кусты сирени и гортензии. Всего на улицах островной столицы весенний и осенний сезоны планируют высадить более 15 тысяч кустарников и деревьев. В том числе в городе продолжаются работы по замене зеленых насаждений. Специалисты обновляют живые изгороди вдоль пешеходных зон, высаживают молодые клены, тополя, рябины и хвойные породы. К летнему сезону город готовится и с помощью цветочной рассады. В этом году Южно-Сахалинск украсит 700 тысяч различных цветов. Это тюльпаны, виолы и другие. Плавательный бассейн спортивной школы Хомска закроют на 9 дней. Это необходимо для проведения профилактических работ. Они продлятся с 4 по 9 июня. Жители портового города просят учитывать эту информацию при планировании досуга. Большой субботник пройдет в Анивском районе 5 июня. В этот день все желающие могут присоединиться к наведению порядка на берегах водоемов. Экологические мероприятия пройдут на морском побережье в Аниве, Песчанском, Рыбацком и в Таранае. Также на территориях, прилегающих к Лютаге и рекам Вахрушевке и Средней в Троицком. Уборка начнется в 14.00. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
0: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий. Радио АСТВ. Первое областное.

0: Илья Обломов.
1: Ну что, дорогие, начинается 2 часа отборных хитов здесь, в эфире Первого областного, 20.06, время Сахалинское, и это время стоит посвятить, наверное, себе, семье и каким-то домашним, уютным, может быть, делам, чем обычно занимаются люди вечером после трудового дня, отдыхают, конечно же, но отдыхать можно по-разному, можно и на диванчик, на кроватку завалиться, сериальчик посмотреть какой-то, можно, я не знаю, с домашними поиграть в какую-то настол, что тоже очень даже хорошо. Ну, или что-то новенькое узнать в формате квиза какого-нибудь музыкального ли, какого-то другого тематического. В любом случае, какие бы планы у вас ни были на этот вечер, я желаю, чтобы все прошло идеально. Пускай вечер будет теплым, пускай вечер, может быть, будет где-то тихим, романтическим. Самое главное, чтобы он был уютным. Вместе с Первым областным он еще будет и музыкальным. Мы начинаем вспоминать хиты прошедших лет, и, конечно же, мы их всех знаем, и знаем тексты, и подпеваем, и пританцовываем вот в эту музыкальную ностальгию в течение 2 часов и будем погружаться. Какие наши музыкальные планы на ближайшее время? Бруно Марс, Джей Шон, Ханна, а также Алок обязательно появятся здесь. Меня зовут Илья Обломов, я желаю вам приятного вечера, и вместе с радио АСТВ отправляемся в музыкальную ностальгию.
0: Радио АСТВ. Первое. Обла...

0: Вот этот самый трек «Hear Me Now» изначально был рок-композицию, которую вокалист Зебба написал на акустической гитаре. Диджей Алок и Бруно Мартини полностью переработали песню, превратив ее в мировой электронный хит. И вот тот самый знаменитый свист, который вы сейчас слышите, появилась в начале трека случайно во время студийной сессии и стала визитной карточкой этой песни. Ну и видео, которое набрало огромное количество на видеоплатформах, рассказывает драматическую историю об отношениях стареющего отца, его сына и неизбежности времени. Hear Me Now, Алок, Зебба и Бруно Мартини в эфире Первого областного. 2 часа отборных хитов продолжается, дорогие. Мы с вами слушаем, окунаемся в музыкальную ностальгию, но и не забываем об актуальной информации. И я уже готов рассказать вам о погоде на завтрашний день, на 4 июня. Принимайте во внимание и одевайтесь, пожалуйста, по погоде. Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 4 июня, в Ахе ожидается дождь и температура до 4 градусов тепла, в Тымовском, Смирных и Углегорске временами дождь и до 9 выше 0. В Тамари, Чехове, Невельске, Хомске, Северокурильске и Курильске без осадков. В Тамари до 12 градусов тепла, в Чехове и Невельске до 14 выше 0, в Хомске до плюс 15, в Северокурильске до 8, в Курильске до 12 градусов тепла. В Южно-Сахалинске сегодня ночью погода ожидается без существенных осадков, столбики термометра в темное время суток поднимутся до отметки плюс 7, плюс 9 градусов. Днем 4 июня в областном центре без существенных осадков. Воздух прогреется до 16-18 градусов. Ветер восточный от 6 до 11 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Внимание владельцев Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант» теперь сервис Mercedes-Benz. Наши специалисты прошли обучение и профессионально обслуживают автомобили Mercedes-Benz. В наличии масла, ликвимоли и матюль с официальными допусками Mercedes. Замена, диагностика, ремонт ходовой части, техническое обслуживание Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант», улица Больничная, 106, телефон 300-139.
3: С 25 мая по 7 июня гастрономический марафон «Дикороссия». Сет из 3 блюд из островных дикоросов и локальных продуктов. Всего за 1450 рублей. Подробности на gosakhalin.ru.
4: Этим летом у горного воздуха откроется фудхолл «Рассвет». Новое гастрономическое пространство Южно-Сахалинска. Сейчас доступны последние площади для аренды. Успейте присоединиться к проекту на старте. 25-00-98.
5: Знаете ли вы, что расстояние, которое освещают фары ближнего света, около 50 метров? А расстояние, которое пройдет автомобиль до полной остановки на скорости 60 км в час, около 60 метров? Вы можете просто не заметить пешехода на дороге. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на bezdtp.rf.
6: Радио АСТВ. 25 лет ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

Пожалуй, это главный хит исполнителя Denzel, Pump It Up. И, кстати говоря, это не оригинальная песня, а ремейк сингла 1998 года. И изначально этот трек был выпущен швейцарско-американским хаус-дуэтом The Black and White Brothers. Но их версия осталась незамеченной в мировых чартах. Denzel полностью переработал ее, превратив в культовый евроденс гимн нулевых. Ну и достаточно скромно стартанул этот трек в

0: итоге было выпущено всего 300 тестовых копий сингла, однако он мгновенно взорвал местные дискотеки, и лейблу пришлось срочно печатать полноценный тираж. Ну и на самом деле этот артист поднялся практически с самых низов. Настоящее имя — Йохан Вэм, и за год до релиза вот этого хита в 2003 году он стал финалистом бельгийской версии телешоу «Стань звездой», ну и пошло-поехало, как говорится. И вот у этого трека есть вторая жизнь. В 2019 году, спустя 15 лет, британский диджей Эндер выпустил ремикс на версию Дензела в стиле модного хауса. Трек снова захватил мировые танцполы и возглавил престижный чарт Billboard Dance Club Songs в США. И мы с удовольствием вспомнили этот трек. Отправляемся дальше. Роджер Санчес, Даксаус, а также Куш-Куш у нас впереди в нашем проекте «2 часа хитов» от радио АСТВ. Всем желаю доброго вечера, и давайте дальше слушать и ностальгировать.
1: 2 часа музыки без срока годности на радио АСТВ.

0: Но согласитесь, крутые куш-куш, Fight Back with Love Tonight в эфире Первого областного. Продолжается 2 часа отборных хитов здесь, и мы движемся только вперед. Диджей Асад, Катя Чехова, а также Forest Movement — это музыкальные планы на ближайшее будущее. Ну и, конечно же, не обойдемся без прогноза погоды на завтра. Спонсор прогноза погоды — салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» — вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 4 июня, в Александровске-Сахалинском ожидается временами дождь и температура до 9 градусов тепла, в Ногликах без осадков до плюс 6. В Поронайске временами дождь до плюс 7, в Красногорске без осадков до 11 выше 0. В Макарове, Долинске и Охотском временами дождь, в Макарове до плюс 9, в Долинске до 11, в Охотском до 10 градусов тепла. В Корсакове, Аниве, а также Малокурильском без осадков, в Корсакове, Аниве до 12, в Малокурильском до 13 градусов тепла. В Южно-Курильске временами ожидается дождь и температура до 8 градусов выше 0. В Южно-Сахалинске сегодня ночью погода ожидается без существенных осадков и температура от 7 до 9 градусов тепла. Завтра днем, 4 июня, в областном центре без существенных осадков, и воздух прогреется до 16-18 градусов. Ветер восточный от 6 до 11 метров в секунду.
1: Реклама. В «Матрешке» с 28 мая по 10 июня. Творог «Польза» 5%, 249,95 за 300 грамм. Сосиски «Стародворье» с сочной грудинкой, 219,95 за 400 грамм.
2: С «Матрешкой» выгодно всегда.
3: Проводим консультации по получению стоматологических услуг в Китае. Встречаем в аэропорту, сопровождаем на всех этапах лечения. Трансфер, комфортное проживание с завтраками – гарантия результата. Подробности по телефону 31 77 88.
4: Сколько стоит шашлык?
5: 389 рублей за один вид маринованного шашлыка.
6: Каждую субботу в столичном новый вид маринованного шашлыка от фабрики вкуса по суперцене. Успевайте к выходным. Столичный. Здесь покупают все. Подробности у продавцов.
7: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок с собакам, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 490912 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня».
8: АСТВ. Ясно, понятно, о важном. АСТВ. 22-й канал.
9: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Достаточно прогрессивное звучание для 2005 года. И хейтеры бы сказали, эта песня была написана и озвучена искусственным интеллектом, но в 2005 не было его. Это Катя Чехова, ее работа «Таю». Также этот трек известен как «Виртуальная любовь». И она стала главным экспериментом первого альбома Кати Чехова «Я робот». В отличие от андеграундных клубных треков «Крылья» и «Я робот», эту композицию продюсеры изначально создавали с прицелом на широкую радиоаудиторию, и достаточно много этот трек крутился на радиостанциях России, в том числе и здесь, в эфире Первого областного. Ну а мы продолжаем путешествие и ностальгируем Forest Movement и Imagine Dragons. До конца этого музыкального часа обязательно услышим. И, конечно же, у нас впереди еще один час хитов самых настоящих, и продолжаем вспоминать ту самую музыкальную молодость, и я уверен, вы получите большое удовольствие и большое наслаждение. Вечер вместе с радио АСТВ продолжается.
1: Сводим песни и олдскулы. Радио АСТВ.

0: Джейсон Дерула, Want to Want Me, в эфире Первого областного. Вещица 2015 года, и можно, наверное, ее считать относительно молодой. 10 лет для музыкального трека. Не знаю уж, много это или мало, решать только вам. Знаю, что 5 часов немножечко маловато, но тем не менее, моя смена заканчивается. И я оставляю вас здесь, в объятиях той музыки, которую мы знаем, той музыки, которую мы любим. 2 часа отборных хитов в эфире Первого областного продолжается. Меня зовут Илья Обломов. Спасибо большое, друзья, что были рядом. Завтра обязательно услышимся в 16:00. Вам приятного вечера и доброй ночи. Всем счастливо. Пока-пока.
1: Сахалинское время 9 часов вечера. Радио АСТВ. Первое областное.

0: радиостанция АСТВ.
1: Свидетельство о регистрации СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
2: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Радио АСТВ. Первое областное. Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Белоруссии, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус». Вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395. Работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, 4 июня в Ахе ожидается дождь и температура до 4 градусов тепла, в Тымовском, Смирных и Углегорске временами дождь, здесь до 9 выше 0. В Тамари без осадков до плюс 12, в Чехове до плюс 14 градусов, в Невельске также без осадков и до 14 выше 0. В Хомске до 15, в Северокурильске до 8 градусов тепла, в Курильске до 12 выше 0 и также без осадков. В Южно-Сахалинске ночью без существенных осадков и температура от 7 до 9 градусов 0, днем 4 июня в областном центре без существенных осадков. Воздух прогреется от 16 до 18 выше 0. Ветер восточный от 6 до 11 метров в секунду.
0: Радио АСТВ. Первое областное.
2: Реклама.
0: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111. Мнений много. Факты у нас. АСТВ. 22 канал. Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Радио АСТВ. Первое областное. Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Белоруссии, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус». Вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395. Работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, 4 июня в Александровске-Сахалинском временами ожидается дождь и температура до 9 градусов тепла. В Ногликах без осадков до плюс 6, в Поронайске временами дождь до 7 градусов тепла. В Красногорске без осадков до плюс 11, в Макарове и Долинске временами дождь, в Макарове до 9, в Долинске до 11 градусов тепла. В Охотском временами дождь до плюс 10, в Корсакове и Аниве без осадков до плюс 12 градусов. В Малокурильском без осадков до 13 градусов тепла, в Южно-Курильске временами дождь и до 8 выше 0. В Южно-Сахалинске ночью погода ожидается без существенных осадков при температуре от 7 до 9 градусов тепла. Днем 4 июня в областном центре без существенных осадков. Воздух прогреется от 16 до 18 градусов тепла. Ветер восточный от 6 до 11 метров в секунду.
0: Радио АСТВ. Первое областное.
2: Реклама.
3: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
0: Информационный хаос. АСТВ. Ваш порядок на 22-м канале.
4: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16

0: На островах 22 часа.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: Всем привет! Меня зовут Павел Майдекс. Представляю вам свой авторский музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.

0: Вы слушаете музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.
1: Прогноз погоды на радио АСТВ.
2: Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус» рад сообщить о новом поступлении мебели из Белоруссии, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории, улица Ленина, 395. Работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, 4 июня в Ахе ожидается дождь и температура до 4 градусов тепла, в Тымовском, Смирных и Углегорске временами дождь и здесь до 9 выше 0. В Тамари без осадков до плюс 12, в Чехове до плюс 14 градусов, в Невельске также без осадков и до 14 выше 0. В Хомске до 15, в Северокурильске до 8 градусов тепла, в Курильске до 12 выше 0 и также без осадков. В Южно-Сахалинске ночью без существенных осадков и температура от 7 до 9 градусов 0, днем 4 июня в областном центре без существенных осадков. Воздух прогреется от 16 до 18 выше 0. Ветер восточный от 6 до 11 метров в секунду.
1: Радио АСТВ. Первое областное.
3: Реклама.
4: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
1: Ваш компас в мире новостей. АСТВ. На 22-й кнопке в твоем телевизоре. Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
0: Вы слушаете музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.
5: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Вы слушаете музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.
1: Прогноз погоды на радио АСТВ.
2: Спонсор прогноза погоды — салон мебели «Статус» — рад сообщить о новом поступлении мебели из Белоруссии, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» — вся мебель на одной территории, улица Ленина, 395. Работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, 4 июня в Александровске-Сахалинском временами ожидается дождь и температура до 9 градусов тепла. В Ногликах без осадков до плюс 6, в Поронайске временами дождь до 7 градусов тепла. В Красногорске без осадков до плюс 11, в Макарове и Долинске временами дождь, в Макарове до 9, в Долинске до 11 градусов тепла. В Охотском временами дождь до плюс 10, в Корсакове и Аниве без осадков до плюс 12 градусов. В Малокурильском без осадков до 13 градусов тепла, в Южно-Курильске временами дождь и до 8 выше 0. В Южно-Сахалинске ночью погода ожидается без существенных осадков при температуре от 7 до 9 градусов тепла. Днем 4 июня в областном центре без существенных осадков. Воздух прогреется от 16 до 18 градусов тепла. Ветер восточный от 6 до 11 метров в секунду.
1: Радио АСТВ. Первое областное.
3: Реклама.
1: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Дагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111. Шумят все. АСТВ работает. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов. Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.
0: Вы слушаете музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.
4: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

sexy. What comes next will be marvelous.

0: На Сахалине и Курилах 23.00.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: Всем привет! Меня зовут Павел Майдекс. Представляю вам свой авторский музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.

0: слушаете музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТ.
1: Прогноз погоды на радио АСТВ.
2: Спонсор прогноза погоды — салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Белоруссии, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус». Вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395. Работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, 4 июня в Ахе ожидается дождь и температура до 4 градусов тепла, в Тымовском, Смирных и Углегорске временами дождь, и здесь до 9 выше 0. В Тамари без осадков до плюс 12, в Чехове до плюс 14 градусов, в Невельске также без осадков и до 14 выше 0. В Хомске до 15, в Северокурильске до 8 градусов тепла, в Курильске до 12 выше 0 и также без осадков. В Южно-Сахалинске ночью без существенных осадков и температура от 7 до 9 градусов 0, днем 4 июня в областном центре без существенных осадков. Воздух прогреется от 16 до 18 выше 0. Ветер восточный от 6 до 11 метров в секунду.
1: Радио АСТВ. Первое областное.
0: Вы слушаете музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.
3: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: вы слушаете музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.
1: Прогноз погоды на радио АСТВ.
2: Спонсор прогноза погоды — салон мебели «Статус» рад сообщить о новом поступлении мебели из Белоруссии, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» — вся мебель на одной территории, улица Ленина, 395. Работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, 4 июня в Александровске-Сахалинском временами ожидается дождь и температура до 9 градусов тепла. В Ногликах без осадков до плюс 6, в Поронайске временами дождь до 7 градусов тепла. В Красногорске без осадков до плюс 11, в Макарове и Долинске временами дождь, в Макарове до 9, в Долинске до 11 градусов тепла. В Охотском временами дождь до плюс 10, в Корсакове и Аниве без осадков до плюс 12 градусов. В Малокурильском без осадков до 13 градусов тепла, в Южно-Курильске временами дождь и до 8 выше 0. В Южно-Сахалинске ночью погода ожидается без существенных осадков при температуре от 7 до 9 градусов тепла. Днем 4 июня в областном центре без существенных осадков. Воздух прогреется от 16 до 18 градусов тепла. Ветер восточный от 6 до 11 метров в секунду.
1: Радио АСТВ. Первое областное.
3: Реклама.
4: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
1: Пока одни торопятся с выводами, мы проверяем факты. АСТВ. 22-й канал достоверных новостей. Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.
0: Вы слушаете музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.
5: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

Красные форсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы?

0: Радио АСТВ. Первое областное. Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: Спонсор прогноза погоды — салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Белоруссии, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус». Вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395. Работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, 4 июня в Ахе ожидается дождь и температура до 4 градусов тепла, в Тымовском, Смирных и Углегорске временами дождь, и здесь до 9 выше 0. В Тамари без осадков до плюс 12, в Чехове до плюс 14 градусов, в Невельске также без осадков и до 14 выше 0. В Хомске до 15, в Северокурильске до 8 градусов тепла, в Курильске до 12 выше 0 и также без осадков. В Южно-Сахалинске ночью без существенных осадков и температура от 7 до 9 градусов 0, днем 4 июня в областном центре без существенных осадков. Воздух прогреется от 16 до 18 выше 0. Ветер восточный от 6 до 11 метров в секунду.
0: Радио АСТВ. Первое областное.

Когда в радости кому-то бремя, тратятся деньги, тратится время. Кто-то уходит, покидая стремя,

0: Первое областное.
1: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускаю вдвоем, назло ветрам, в небо.

0: Радио АСТБ. Первое областное.
1: Запах кожи и валюта на диване. Даже если попрошу, не наливай мне. Уникально, на вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

сцене. Улетаешь в лето, в душе тот же лютый мороз. Знаешь, с тех пор меня совсем ни с кем не тянет в омут. Выносишь по привычке голову только другому. Блоки, вопросы, ну кто мы? Треки, концерты, альбомы. Но вряд ли склеится мир, что пол.

0: Радио АСТВ. Первое областное. Радиостанция АСТВ.
1: Свидетельство о регистрации СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
0: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: Посиди, сиди со мной, седина, седина. Серебром твою покрыла голову, а дальше тишина, как Раневская играла. Ты бы так же играла.

0: Радио АСТБ. Первое областное.
1: А я тебе душу, душу, душу, чтобы женой была, а я мужу. Даже в жару или в зимнюю стужу, только скажи, что тебе это нужно. Ведь я тебе душу, душу, душу.

Радио АСТБ. Первое областное.

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: Молча погашу свет. Твое присутствие во сне моем не залечит пластырь. Я художник, что рисует тебя на холсте. Утонуть в твоих глазах было безопаснее. Ты творение любви в этой мерзлоте. Твоя чистая душа светит в темноте. Я в

0: организации СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Облобластное шоу на связи. В Южно-Сахалинске 7 часов. Далее выпуск новостей.
1: Новости на радио АСТВ.
2: Здравствуйте, в студии Виктория Тарабарина. В ближайшие минуты коротко подведем итоги прошедшего дня. Спонсор выпуска – сеть магазинов «Винтаж». Новое летнее поступление. Сочные образы, женственные силуэты и вещи, которые вам захочется надеть сразу. «Винтаж», «Мегаберезка», второй этаж, «Столица», второй этаж, «Ситимолл», третий этаж. Более 7 тысяч случаев превышения скорости на федеральных трассах выявил дорожный патруль в мае. Свыше половины из них было совершено на участках Корсаковской трассы. Самая высокая зафиксированная скорость на этой дороге – 155 км в час. Также в лидерах по количеству водителей, нарушивших скоростной режим, находятся Ахинская и Хомская трассы. Как напомнили в региональном Минтрансе, маршруты дорожного патруля включают в себя аварийно-опасные участки дорог, которые в том числе ведут к популярным местам отдыха и туризма. На территории городского кладбища Ахи завершены работы по очистке дренажного канала от снежных масс. Эти мероприятия обеспечили значительное улучшение работы водоотводных систем и помогут предотвратить возможное потопление в будущем, отметили в мэрии округа. Как сообщает глава района Евгений Михлик, в ходе работ также было завезено 120 кубических метров грунта для восстановления размытых участков, возникших после схода талых вод. Проспект Победы в Южно-Сахалинске украсили кусты сирени и гортензии. Всего на улицах островной столицы весенне-осенний сезоны планируют высадить более 15 тысяч кустарников и деревьев. В том числе в городе продолжаются работы по замене зеленых насаждений. Специалисты обновляют живые изгороди вдоль пешеходных зон, высаживают молодые клены, тополя, рябины и хвойные породы. К летнему сезону город готовится и с помощью цветочной рассады. В этом году Южно-Сахалинск украсит 700 тысяч различных цветов. Это тюльпаны, виолы и другие. Плавательный бассейн спортивной школы Хомска закроют на 9 дней. Это необходимо для проведения профилактических работ. Они продлятся с 4 по 9 июня. Жители портового города просят учитывать эту информацию при планировании досуга. Большой субботник пройдет в Анивском районе 5 июня. В этот день все желающие могут присоединиться к наведению порядка на берегах водоемов. Экологические мероприятия пройдут на морском побережье в Аниве, Песчанском, Рыбацком и в Таранае. Также на территориях, прилегающих к Лютаге и рекам Вахрушевке и Средней в Троицком. Уборка начнется в 14:00. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Полиция напоминает. Если вам поступают сообщения от работодателя о проверках, просьбе занять денег или перейти по ссылке, перезвоните собеседнику и поговорите лично. Скорее всего, от его имени действуют мошенники. Будьте бдительны. При любых подозрительных звонках, сводящихся к переводу денег, прекратите разговор и сообщите в полицию по телефону 102. Радио АСТВ. 25 лет. Все так же в курсе. Все так же в эфире.

0: Спонсор облобластного шоу — сеть социальных магазинов «Верный». Сеть социальных продуктовых магазинов «Верный» проводит ежемесячные акции для своих клиентов. Получите скидочную карту в любом из магазинов «Верный» и приобретайте качественные и свежие продукты по еще более низким ценам. Ваш выбор «Верный». Подробности у продавцов-консультантов.
1: Доброе утро.
2: Доброе.
1: Доброе утро, друзья. Здравствуйте. Добро пожаловать. Это облобластное шоу. Мы приглашаем вас погрузиться вместе с нами в предстоящие 4 часа нашего времени.
0: И в этот ужасный осенний день хотелось бы...
1: Да.
0: Хотелось бы согреться горячим
1: хотелось
0: чаем.
1: Хотелось бы спросить у лета, оно что, забыло, что оно лето?
0: Да, собственно говоря, что происходит?
1: Где вот это прекрасное солнечное настроение?
0: Где лучики солнца?
1: Где тепло?
0: Обжигают твои щеки?
1: Где вот это вот шорты я надел и пошел?
0: Почему сегодня я даже не задумался, чтобы намазать лицо кремом? А?
1: Ужас какой-то вообще. Так, давайте-ка что-то с этим делать, друзья. Будем согреваться, будем делать так, чтобы лето все-таки вспомнило о том, что оно лето.
0: Да.
1: И будем слушать музыку для хорошего настроения сегодня все время.
0: Есть у нас такая, с нее и начнем. Впереди у нас Зиверт, сразу после ваш астрологический прогноз. Просыпаемся, подтягиваемся, завтракаем и делаем все приятные утренние вещи вместе в хорошей компании. Да.

во всем транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Спонсор гороскопа Центра мужского здоровья Модус Вивенди приглашает мужчин пройти комплексное диагностическое обследование мочеполовой и репродуктивной систем по полису ОМС бесплатно. Работает клинико-диагностическая лаборатория и кабинет денситометрии. Модус Вивенди быстро, качественно, конфиденциально. Не откладывайте важное. Запись по телефонам 300-118-300-119. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
1: Доброе утро, Овны. Сегодня вы как никогда обаятельны. Никто не сможет остаться равнодушным.
0: Тельцы, вероятны перемены к лучшему, о которых вы втайне мечтали.
1: Близнецы, дайте себе время выдохнуть и насладиться текущим положением дел.
0: Раки, обо всем сделанном сегодня вы точно не пожалеете.
1: Львы, смело назначайте встречи, вы на всех произведете хорошее впечатление.
0: Девы, день порадует получением многообещающих новостей.
1: Весы, в хороших советах сегодня у вас точно не будет дефицита.
0: Скорпионы, вы добьетесь успеха там, где ситуация казалась критичной.
1: Стрельцы, вы не раз себя похвалите сегодня, если не будете лениться.
0: Козероги, день отлично подойдет для незапланированной встречи с друзьями.
1: Водолеи, постарайтесь удержать свое внимание на срочных и неотложных делах.
0: И рыбы, все ваши усилия сегодня окупятся сполна.
1: Прекрасный сегодняшний гороскоп для вас, друзья.
0: Спонсор гороскопа Центра мужского здоровья Модус Вивенди. Запись по телефонам 300-118-300-119.

0: Мудло.
1: Так, ребята, группа градуса здесь была, помогли, не знаю, мы не выходили на улицу, приподняли ли они эти самые градусы, но мы сейчас это сделаем максимально, потому что у нас кое-что музыкальное в запасе есть.
2: Ну, по крайней мере, постараемся точно. Расскажу немного, да, истории.
1: Да-да.
2: Все началось с гениальной музыкальной темы для комедии «Полицейский из Беверли-Хиллз». В 1985 году немецкий композитор создал электронный инструментал, бодрый, запоминающийся и идеально передающий дух 80-х. Мелодия на синтезаторе стала хитом сама по себе. А спустя 20 лет шведский промоутер Эрик Вернгнер взял эту тему и превратил ее в глобальный мем. Он использовал звук моторчика игрушечной машинки, который записал его друг, подражая мотоциклу. И этот звук стал голосом анимированного персонажа Crazy Frog, навязчивой мультяшной лягушки. И в 2005 году был выпущен сингл, где эта лягушка напевала мелодию 1985 года поверх жесткого технобита. Результат взорвал чарты, став одновременно самым раздражающим и самым успешным хитом года. И это был чистый пример вирусного маркетинга до эпохи соцсетей. What's going on?

0: 7 часов и 19 минут в Южно-Сахалинске. Всем бэм-бэм.
1: Какой уж у вас бэм-бэм.
0: Да, и о погоде прямо сейчас. Спонсор прогноза погоды — салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродажа мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» — вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395. Работают без выходных.
1: По данным сайта rp5.ru, прогноз погоды на территории Сахалинской области на сегодня: в Тымовском дождь, плюс 4, в Смирных временами дождь, 9, тепла. В Углегорске сегодня без существенных осадков, плюс 10, в Томаре осадков не ожидается около 12, выше 0, в Чехове-Невельске и в Холмске осадков не ожидается до 15 со знаком плюс. В Северокурильске днем без осадков, плюс 7, в Курильске осадков не предвидится, до 13 тепла. В Южно-Сахалинске без существенных осадков, плюс 14, плюс 16 градусов днем, ветер восточный от 4 до 11 метров в секунду.
2: Реклама. В «Матрешке» с 28 мая по 10 июня. Колбаса «Ратимир» краковская — 349,95 за 400 грамм. Мороженое «Сникерс» «Рожок» 159 за 69 грамм.
3: С «Матрешкой» выгодно всегда.
4: Этим летом у «Горного воздуха» откроется фудхолл «Рассвет». Новое гастрономическое пространство Южно-Сахалинска. Сейчас доступны последние площади для аренды. Успейте присоединиться к проекту на старте. 25-00-98.
5: Строить на Сахалине дорого? А вот и нет. «Симост» снова снизил цены. Большой ассортимент стройматериалов в гипермаркете ТРЦ «Аллея». Самые выгодные предложения со скидками до 70% на шлакоблочные 30Б. «Симост» — задумано, сделано.
6: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
7: АСТВ всегда в твоем мобильном. Качай бесплатно в Google Play и App Store. Актуальные новости, лучшая музыка и подробная картина дня круглосуточно в онлайн-формате. Слушай, читай, смотри АСТВ. Сахалин – это мы.
4: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Интершум. Интершум на радио АСТВ.
1: Доброе утро, ребята, здравствуйте. А тут Женя, такая красивая вся с новостями пришла. Посмотрите, что у нее в корзинке сегодня, Женечка.
2: Я расскажу вам сейчас. Скорее. Все расскажу. Итак,
1: да.
2: Зумеры массово отказываются от свиданий, потому что отношения, ну, стали слишком дорогим хобби. А и действительно, так и есть. Но пока что это все происходит только в США, и сейчас там набирает популярность тренд solo mixing. Это осознанная жизнь без партнера. Молодые люди говорят, что так дешевле, спокойнее и вообще проще сосредоточиться на себе. И причина во многом финансовая. Среднее свидание сегодня обходится молодым людям около 15 тысяч рублей. Половина представителей зумеров признается, что расходы на романтику мешают им достигнуть финансовых целей. Да, каждую неделю ходи по свиданиям, и вот по 15 тысяч оставляй за
1: ужин. Выбери одного человека.
2: Ну, так нужно...
1: Влюби себе в него и наоборот тоже сделай.
2: Нужно же найти такого человека. Просто раньше мы гуляли под луной, да, держась за руки. А сейчас, извините, по ресторанам. Да, и тренд уже даже ударил по приложениям для знакомств. Приложение за год потеряло 7% активной аудитории, и пользователи все чаще стали удалять приложение для знакомств.
1: Да не, ну какой же нормальный молодой человек откажется в пользу одиночества? Точнее, пойдет туда, на ту сторону, на сторону
2: денежки
1: зла.
2: Денежки нужно сначала накопить, а потом уже, знаешь, по свиданиям ходить. Но с другой стороны, найдите альтернативу. Всегда можно пойти в парк.
1: Во-первых, цветы выращивать на подоконнике.
2: Конечно. Можно почитать ей книгу.
1: Например.
2: Давно забыли? А вы давно читали книги? И вот молодежь-то уже и забыла,
1: дамам,
2: что вот
1: дамам.
2: Девушкам нравится, когда мужчина читает ей стихи, например.
1: Угу.
2: Да. Поэтому возьмите.
1: Она говорит, я есть хочу. Он говорит, да подожди ты. Мы еще даже до второй страницы. Даже до второй страницы еще не дошли. Ты что такая глупая? И сразу понимаешь, что не твой человек.
2: Вот и все. Да. Следующая новость, давайте перейдем уже к нам в Россию. Фабрику Вилли Вонки нашли в России. В поселке Шексна Вологодской области кондитерская Атак построила у себя целый тематический парк.
1: Вилли Вонка, мы помним из кинофильма, что это настоящая шоколадная фабрика, да, где все съедобное практически.
2: Да, и это те самые легендочки, что придумали конфеты «Укус женщины» и «Прощай, фигура». Помните, такие конфеты были?
1: Да.
2: Вот, и это та самая компания. На территории живого производства построили городок в стиле уютной Европы, а также мини-копии Эйфелевой башни, Биг Бена и Красной площади. А внутри игровые зоны, шоу с созданием сладостей,
1: стоматологи. Радостные стоят.
2: Да, да, да. Так, диетологи, да? Значит, экскурсия по цехам, где реально сделают конфеты. Попасть можно только с официальной группой. Производство работает, и случайных гостей, конечно же, не пускают. И говорят, развлекательная часть шокирует даже тех, кто видел все.
1: Хорошо, ребята.
2: Вологодская область, отправляйтесь в поселок Шексна, и, возможно, мы увидим фотографии от наших слушателей, да, в режиме
1: как
2: реального
1: там
2: времени.
1: Все? Как там все происходит? Поэтому все, не забудьте потом, мы вам рассказали, а вы нам покажите.
2: Да, берите детей сейчас каникулы, отправляйтесь, друзья, мы будем с удовольствием наблюдать за вашим перемещением. Если кто-то из наших слушателей, естественно, отправится в это потрясающее место.
0: Интершум. Интершум на радио АСТВ.

0: Доброе утро.
1: Доброе
0: так,
1: 7 утро,
0: часов
1: друзья.
0: И 36 минут уже. О, как летит время.
1: А, пора жесть. Пояснять. Пора пояснять. Словечко сегодня у нас.
0: Подождите, семечки.
1: Облегчить. А? Облегчить или облегчить?
0: Вся.
1: А сейчас расскажу. Хотите облегчить себе жизнь, не используйте это сомнительное слово, потому что именно облегчить, а не облегчить. Но если так уж вдруг захотелось вам, да, применить это слово, то запоминаем, кажущееся проверочным легче, на самом деле никакое не проверочное, а ударение падает на последний слог, именно облегчить.
0: Легче забываем. При слове облегчить.
1: Да.
0: Спасибо.
1: Как в слове лечить, примерно.
0: Ладно. Спасительная
2: бригада на радио АСТВ.

0: 7 часов и 39 минут в Южно-Сахалинске. Для вас прямо сейчас информация о погоде на сегодня.
1: Спонсор прогноза погоды – салон оптики «Хамелеон». Сменить имидж как хамелеону окрас легко. Новые коллекции очков мировых брендов уже на полках. Меняйся стильно, смотри на мир четко при любой погоде. Оптика «Хамелеон» в ТРЦ «Аллея».
0: По данным сайта rp5.ru, сегодня 4 июня в Александровске-Сахалинском без существенных осадков, плюс 10 градусов. В Ногликах временами дождь, плюс 5. В Поронайске временами дожди, 7 тепла. В Красногорске до 11 градусов и без осадков. В Макарове временами пройдут дожди, плюс 7, в Долинске временами дождь, плюс 12, в Охотском временами дождь, плюс 10 градусов, до 11 воздух прогреется в Корсакове, также осадков не ожидается, как и в Аниве, там плюс 15. В Малокурильском без осадков плюс 12, в Южно-Курильске временами дожди, плюс 8 градусов, в Южно-Сахалинске без существенных осадков плюс 14, плюс 16, ветер восточный от 4 до 11 метров в секунду.
2: Реклама.

0: Автозавод.
1: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок с собакам, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 490912 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня».
2: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликви Моли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
3: Транспортная компания «Восточный транзит». Доставка грузов на Сахалин и Курилы. Отправка личных вещей с Сахалина на материк. Профессиональный подход от надежной упаковки груза до бережной перевозки в оптимальные сроки. Улица Украинская, 72А, склад 14Б. Телефон 500-207.
4: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
5: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
6: Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23. Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Доброе утро всем. Ребята, мы готовы пригласить вас с нами поиграть.
1: 49-15-05. Звоните прямо сейчас. Игра «Запой». Через пару мгновений ждем именно вас.
2: По будням в 7 утра всегда не с тобою. С утра включаем шоу.
3: Облобластное на радио АСТВ.

0: сейчас спою.
1: А запой на радио АСТВ.
2: Ребята, прямо сейчас линия свободна. Звоните и участвуйте. 49-15-05, телефон прямого эфира.
3: Спонсор игры — сеть социальных продуктовых магазинов «Верный». Новый магазин «Верный» по адресу проспект Мира, 106, у входа в Дом торговли. Большой ассортимент и неизменно высокое качество продукции, за которые не нужно переплачивать, и многое другое. Все по доступным ценам. Ваш выбор «Верный». Ждем нашего участника, ждем именно вас. 49-15-05, звоните прямо сейчас. И будем петь сегодня замечательную песню. Подготовил для нас Артем. И я, конечно, точно не знаю, что это за песня, но он что-то там готовил, когда я краем уха слышала.
2: This is my love. No. А у вас подсказка небольшая.
3: Да. Алло, алло, здравствуйте.
4: Алло, здравствуйте.
2: Как зовут?
4: Юля.
2: Юля, как дела?
4: Замечательно.
2: Замечательно. Юля, петь будем?
4: Обязательно.
2: Ну, обязательно. Так, ну давайте же начинать. Вы в курсе, вы все знаете, вы все умеете.
4: Да.
2: Да, ну тогда песня готова. 3, 2, 1, папа Роч, погнали. Я

0: Районы, кварталы, живые массивы. Я ухожу, ухожу красиво. Районы, кварталы, живые массивы. Я ухожу, ухожу красиво.
1: Ой, Юля, мне показалось, или кто-то на заднем фоне детским голосочком вам помогал?
2: Все правильно, мать. Работай дальше.
0: Ребенок так делает.
1: Ребенок помогал вам.
3: Хорошо, хорошо. Семейный подряд музыкальный. Ребята, поздравляем вас, ребенка, Юлю и всю вашу семью с победой в нашей игре. Ваши призы, ваши подарки, хорошего настроения, Юля. Пока, до
0: вам
3: свидания.
0: Вам хорошего дня.
3: Спасибо.
1: Да, спасибо большое, Юля. Спонсор игры — сеть социальных продуктовых магазинов «Верный», партнер проекта «Карта Сахалинца». Друзья, помните, что в это самое время по будням поем вместе с вами.

0: На Сахалине и Курилах 8 часов утра.
1: Новости на радио АСТВ.
0: Свежий актуальный выпуск новостей к этому часу. У микрофона Виктория Тарабарина.
2: Здравствуйте. Спонсор выпуска – сеть магазинов «Винтаж». Новое летнее поступление. Сочные образы, женственные силуэты и вещи, которые вам захочется надеть сразу. «Винтаж», «Мегаберезка», второй этаж, «Столица», второй этаж, «Ситимолл», третий этаж. Теперь коротко о главных событиях. В Сахалинской области запустили уникальный референс-центр. Движение через железнодорожный переезд, но в Александровске будут ограничивать 4 и 5 июня. Опыт региона по сохранению культуры КМНС представили на Всероссийская конференция. Референс-центр для раннего выявления рисков развития сердечно-сосудистых заболеваний открылся на базе Сахалинского амбулаторного кардиоцентра. Как рассказали в областном Минздраве, такая практика для России уникальна. Данные пациентов анализируются в единой аналитической системе, а затем на основе этих сведений формируется индивидуальный маршрутный лист. Пациенты, у которых выявлены риски, незамедлительно приглашаются на прием к врачу, который назначает дополнительные исследования. Если диагноз подтверждается, начинается активное лечение. Движение через железнодорожный переезд по переулку Горького в Новоалександровске будет частично ограничено 4 и 5 июня. В каждый из указанных дней здесь будут проводиться ремонтные работы. Они продлятся с 9.30 до 16.00. Дальневосточная железная дорога просит водителей принять во внимание эту информацию при планировании поездок и отнестись ко временному неудобству с пониманием. Опыт Сахалинской области по сохранению культуры КМНС представили на Всероссийской конференции «Реальность этноса» в Санкт-Петербурге. Масштабный форум, приуроченный году единства народов России, прошел в Государственном педагогическом университете имени Герцена. Специалист отдела культуры коренных малочисленных народов Северо-Сахалинского областного центра народного творчества Ольга Хурьюн выступила с докладом на секции «Арктический вектор этнокультурного образования». В своем выступлении она подробно остановилась на успешных практиках и проектах региона, направленных на сохранение и развитие уникального этнокультурного наследия КМНС. Участие сахалинского специалиста подчеркнуло важность межрегионального диалога в вопросах сохранения этнической идентичности. Тренировка действий при пожаре прошла в школе номер 6 Александровско-Сахалинского. Участниками стали сотрудники и ученики. Под руководством пожарных персонал учебного заведения выполнил все действия, необходимые во время условного пожара. Личный состав отряда отработал навыки спасения людей, оказавшихся в плену огня. После того, как все пострадавшие были выведены в безопасное место, пожарные приступили к ликвидации очага условного горения. Подобные тренировки проходят во исполнении указания подготовки к детской оздоровительной кампании в летний период. Российская боевая машина поддержки танков, известная как «Терминатор», будет переименована в «Спиридон». В концерне «Уралвагонзавод» отметили, что это имя сочетает в себе героические и духовные смыслы. Также оно возвращает военную технику к русским духовным ценностям и исторической правде. И в завершение выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас туман, 6 градусов. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
3: Министерство обороны приглашает мужчин старше 18 лет в ряды вооруженных сил Российской Федерации. Единовременная выплата 2 миллиона 550 тысяч рублей. Ежемесячная выплата от 230 до 420 тысяч рублей. Возможно, списание кредитов до 10 миллионов рублей. Подробная информация на сайте контрактная служба.рф.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: 8:07 в Южно-Сахалинске. Всем привет, ребята. Спонсор облабластного шоу — сеть социальных продуктовых магазинов «Верный». Сеть социальных продуктовых магазинов «Верный». Всегда прямые поставки только свежей и качественной продукции от заводов-изготовителей. Ваш вкусный магазин у дома. Доброе утро всем, всем, всем.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Здесь Артем Бушаев.
0: Женя Милых.
1: И мы предлагаем вам в этом часе с нами пообсуждать утреннюю тему. Хочу для начала вам рассказать. Очередное исследование провели ученые. И вот... есть такой факт, который они вывели, да, о том, что у мужчин наступает зрелость после 40 лет. И по некоторым данным, примерно в 43 года это происходит. Есть несколько критерий этой зрелости, сейчас я вам их озвучу. Значит, первое – это отсутствие вредных привычек и пошлых шуток, способность приготовить хотя бы элементарные блюда и развитые социальные навыки. Так вот, хотелось бы для вас задать вопрос сегодняшнего дня. По каким критериям можно понять, что все-таки мужчина повзрослел? Ну, допустим, ему 35, а уже все вот эти вот критерии, мной перечисленные выше, которые исследователи наши привели, да, уже у него имеются. А возможно, есть еще и дополнительные какие-то критерии, которые говорят о его зрелости.
0: Ну, как мы любим к темам таким приплетать, это стал разбираться в счетах ЖКХ.
1: За ЖКХ,
0: да. Да, да,
1: да. Да, променял, допустим, какие-то
0: свои фишки,
1: свои увлечения и отправился с семьей на выходные, да?
0: Сказал: баня и друзья — это ничто, семья — все.
1: Я хочу,
0: да,
1: все
0: и уехал
1: выходные
0: в лес.
1: Да, побыть с семьей, жарить им все выходные шашлыки, ставить палатку, надувать матрас. Это мое, хочу.
0: Хочу, буду, могу.
1: Хочу остаться на выходные дома, чтобы на участке там постричь траву.
0: Например, да.
1: Не ехать куда-то с пацанами, мужиками, да, ловить клещей на мотоциклах. А вот
0: что-то о своем, о личном.
1: Постричь газон. Хочу сильно, не могу. У меня прям хочется, я чувствую.
0: Да, на первом месте у него быт.
1: Да,
0: семья и быт, да, конечно. А не вот эти вот все гулянки.
1: Конечно.
0: Ага, поездки куда-то там, непонятно.
1: Да. Или, например, дорогая.
0: Да.
1: Останься дома, а я заберу детей. Мы поедем с ними на аттракционы, покатаемся, я их покормлю и привезу.
0: Давайте переначим тему, да? По каким женским критериям можно понять, что мужчина повзрослел? Потому что мы сейчас как-то все перевернули.
1: Подожди, я-то говорю от себя.
0: Ну, конечно, нет, я
1: понял. Я же не могу по-другому мыслить. Давай тебя спросим. По каким критериям можно понять, что ты стал зрелым?
0: Да, мужчины, мальчишки, девушки, девчонки, мы ждем ваших сообщений.
1: Что мы ждем? Я тебя конкретно спрашиваю.
0: Мы ждем ваши сообщения.
1: Как можно? Как ты отслеживаешь свою зрелость? Как ты понимаешь?
0: Да никак, трудно, только трудно первые лет 40.
1: Я не могу, я еще несколько коробок машинок свои не распаковал.
0: У меня еще, я же понимаю, что когда я иду ребенку выбирать подарок какой-то на праздник, да, я выбираю вертолет. Ага. Она говорит: папа, я, говорит, не хочу вертолет. Я говорю: хочешь, хочешь. И я всяческим способом пытаюсь ее убедить. Она говорит: да, я хочу вертолет. А я знаю, что я для себя эту игрушку покупаю.
1: И папа купит тебе что-нибудь себе.
0: Да, да. И потом мы с ней играем. Ну как мы с ней играем? Подожди, подожди, отойди. Сейчас я настрою. Подожди, да ты не можешь. Смотри, как надо, я тебе покажу. И в конце концов ребенок просто стоит, наблюдает, как папа играет.
1: Хорошо, можно тогда вот после этого всего сказать, что ты не созрел.
0: Да, абсолютно, я понимаю это.
1: Ждем 43 лет тогда твоих,
0: да,
1: получается.
0: Мне кажется, в плане мужиков вообще ждать бессмысленно.
1: Ну подожди, ученые сказали, что 43, все, зрелый.
0: Ну вот пусть ученые там и разбираются.
1: Что насчет пошлых шуток?
0: А может быть 43, пошлые шутки, это всегда, это мое.
1: Хорошо.
0: Мне кажется, это мой конек.
1: А способность приготовить хотя бы элементарные блюда, я знаю, ты это делаешь.
0: Это,
1: ну смотри, один критерий, ты как бы... Ну...
0: Я как будто на психологический сеанс пропал. Давай как бы меня рассматривать, но в течение часа хотя бы. Но я надеюсь, что вы меня выручите, ребята, и напишите что-то свое. По каким критериям можно понять, что мужчина повзрослел? Девчонки, мальчишки, всех ждем. Да, +7 900 660 1505. Номер для ваших WhatsApp сообщений. Точнее, нет, не WhatsApp, Макс. Да, пишите в Макс.
1: Да, пишите, да, в Макс. Да. Вот, видишь, ты не повзрослел
0: совсем,
1: еще.
0: Не соберись, совсем, тряпка.
1: Соберись, у тебя там что в голове за бардак. Так, группа ВКонтакте Радио СТВ, наш телеграм-канал Радио СТВ. Присоединяйтесь, пишите свои варианты.
0: Я просто пытаюсь вспомнить, куда я вертолет делал. Сезон же пришел, пора доставать.

Как ты там? Слышишь, моя мелодия все еще в соло. Люблю московское лето, но почему-то чувствую холод. Есть тут кто-то живой, я как в пропасть громко кричу в свою душу. Бог дает нам любовь, но мы ее превращаем в оружие.

0: Спонсор гороскопа Центра мужского здоровья Modus Vivendi приглашает мужчин пройти комплексное диагностическое обследование мочеполовой и репродуктивной систем по полису ОМС бесплатно. Работает клиника, диагностическая лаборатория и кабинет денситометрии. Modus Vivendi быстро, качественно, конфиденциально. Не откладывайте важное. Запись по телефонам 300-118, 300-119. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
1: Итак, Овны, сегодня вы как никогда обаятельны, никто не сможет остаться равнодушным.
0: Далее Тельцы, вероятные перемены к лучшему, о которых вы втайне мечтали.
1: Близнецы, дайте себе время выдохнуть и насладиться текущим положением дел.
0: Раки, обо всем сделанном сегодня вы точно не пожалеете.
1: Львы, смело назначайте встречи, вы на всех произведете хорошее впечатление.
0: Девы, день порадует получением многообещающих новостей.
1: Весы, в хороших советах сегодня у вас точно не будет дефицита.
0: Скорпионы, вы добьетесь успеха там, где ситуация казалась критичной.
1: Стрельцы, вы не раз себя похвалите, если сегодня не будете лениться.
0: Козероги, день отлично подойдет для незапланированной встречи с друзьями.
1: Водолеи, постарайтесь удержать свое внимание на срочных и неотложных делах.
0: И рыбы, все ваши усилия сегодня окупятся сполна.
1: Это был ваш астрологический прогноз на сегодня, друзья.
0: Спонсор гороскопа Центра мужского здоровья Modus Vivendi, запись по телефонам 300-118-300-119. А, ребята, тема на сегодняшний час. По каким критериям можно понять, что мужчина повзрослел? Мужики, вот небольшой самоанализ в течение этого часа мы проведем над собой. Вот брошу вот этим заниматься, например, да? Тогда я точно пойму, что я вот вышел из этого подросткового возраста, и теперь я настоящий сформировавшаяся личность. Я мужчина с большой буквы.
1: Да, обязательно напишите свои варианты. У нас есть мессенджер Макс.
0: +7 900 660 15 0.
1: Группа ВКонтакте Радио СТВ, наш телеграм-канал Радио СТВ. Мы ждем ваших сообщений уже сейчас. Присоединяйтесь.

0: 8:19 в Южно-Сахалинске. Ребята, сегодня, как обычно, в рамках этого часа болтаем с вами. Сегодня тема у нас такая, да, по каким критериям можно понять, что мужчина повзрослел. Присоединиться к этой теме может каждый из вас. Если есть телефон, пишите в Макс, +7 900 660 1505.
1: Группа ВКонтакте «Радио СТВ» и наш телеграм-канал «Радио СТВ». Присоединяйтесь, пожалуйста. Итак, как понять, что автомобиль — это средство передвижения, а не гоночный болид для тюнинга?
0: Когда понял, в тот момент, когда пришло осознание.
1: Когда,
0: да?
1: Машина — это не роскошь, а средство передвижения.
0: Да.
1: Это перестал вот эти спойлеры туда покупать, какие-то колпачки разноцветные.
0: А еще бахрому, посмотри, какую на потолочек сделал красивую.
1: Звездное небо.
0: Есть знакомый такой, да, красота и только. Доброе утро, появились такие увлечения, как охота и рыбалка. Возможно, еще купил мотоцикл. Это кризис среднего возраста.
1: Конечно,
0: для
1: мотоцикл,
0: да?
1: Купил — это точно, точно кризис среднего возраста.
0: Когда даже на велосипеде не катался.
1: Это как раз вот этот период ближе к 40, когда мужчина такой: это что, я становлюсь взрослым? Нет, я еще не успел покататься на мотоцикле, нет, я не успел стать рыбаком, скалолазом, бадминтонистом, не знаю, баскетболистом.
0: Пора прыгать с парашютом.
1: Да, о, падл, это мое, я давно хотел научиться играть в падл.
0: Что такое?
1: Падл?
0: Да.
1: Ой, сейчас очень популярный
0: шары
1: вид
0: вот
1: спорта. Нет, это типа тенниса, только уменьшенная версия. Угу. Маленькая ракетка, такой же мячик, но все достаточно более такое, как сказать, непрофессионально можно играть, если ты никогда не занимался
0: в
1: теннисом большим.
0: В общем, теннис,
1: да, вот что-то типа того. Сейчас это очень популярно, открываются большие падл-корты по всей стране, и даже есть приложение, где можно делиться своими результатами. И я тебе так скажу, действительно, это мужчины, которые всю жизнь мечтали заняться каким-то спортом, да, и вот сейчас возможность появилась, я еще успеваю, у меня еще колени недостаточно хрустят, я готов
0: заскочить на этот поезд.
1: Да. Поэтому вот все, начинаются какие-то вот эти вот увлечения: мотоциклы, знаешь, рыбалки.
0: Ни в коем случае не закидываем тапками ваши сообщения, ребята. Нам нравится это обсуждать, нам нравятся ваши реакции по поводу сегодняшней темы. По каким критериям можно понять, что мужчина повзрослел? Пока у нас только одни мужики и пишут. Девчонки, что вы скажете? У вас же в любом случае есть мнение по этому поводу.
1: У вас же есть что сказать,
0: девочки. Да, смотрите, Женя вообще, если бы я не перебивал, она бы не замолчала ни на секунду, да? Насколько близкая эта тема. Так, в общем, пишите в Макс, +7 900 660 1505.
1: Группа ВКонтакте «Радио СТВ», наш телеграм-канал «Радио СТВ». Пишите.
0: Итак, по каким критериям можно понять, что мужчина повзрослел? Давайте, ребята, прямо сейчас пока вам о погоде расскажем. Спонсор прогноза погоды — салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус», вся мебель на одной территории, улица Ленина, 395, работают без выходных.
1: По данным сайта rp5.ru, прогноз погоды на территории Сахалинской области на сегодня: в Дымовском дождь +4, в Смирных временами дождь, 9, тепла, в Углегорске без существенных осадков, около 10 со знаком плюс, в Тамаре без осадков +12, в Чехове, Невельске, а также в Холмске без осадков, около 15 градусов выше 0, в Северо-Курильске без осадков +7, в Курильске осадков не ожидается, 13 со знаком плюс. В Александровске, Сахалинском без существенных осадков и 10 градусов тепла, а вот в Южно-Сахалинске без существенных осадков +14, +16, ветер восточный от 4 до 11 метров в секунду.
2: Реклама.
3: Дорогой, ну душно в машине. Давай заправим кондиционер. Вот как раз табличка на обочине: заправка кондиционеров.
4: Ну уж нет, прошлого раза хватило на месяц. Теперь в сервис к профессионалам. Климат-контроль. Автоцентр по обслуживанию и ремонту автокондиционеров. Телефон 25 36 33.
5: Мир кровли фасадов. Официальный представитель Дёки и Юпласт на Сахалине. Фасадные панели более 20 производителей в наличии под заказ. Кровля, водосток, доборные элементы. Улица Ленина, 440А. Телефон 30 32 66.
2: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликви Моли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
6: Транспортная компания «Восточный транзит». Доставка грузов на Сахалин и Курилы. Отправка личных вещей с Сахалина на материк. Профессиональный подход от надежной упаковки груза до бережной перевозки в оптимальные сроки. Улица Украинская, 72А, склад 14Б. Телефон 500-207. Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolly On. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
7: Радио АСТВ. 25 лет ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: 8 часов и 28 минут в Южно-Сахалинске. Так, ребята, для вас сегодня тема есть и ваше сообщение. Так, по каким критериям можно понять, что мужчина повзрослел? Спросили мы вас.
1: У него нет деления на мужские и женские обязанности в доме. Помыть посуду – ок. Прикрутить полку – окей. И с уборкой помочь тоже окей.
0: Теперь выясняем, есть ли такие люди на планете Земля.
1: Есть ли такие мужчины, да.
0: Доброе утро. Мужчина повзрослел, когда перестал обижаться по поводу и без.
1: О, ну это вообще функция уровень... Бог.
0: Это кто к тому мужчину из предыдущего сообщения, который по первой же просьбе полочку прибьет.
1: Да, она ему только сказала, он сказал, да без проблем. И встал сразу же и пошел делать.
0: Как встал? Нет, он прискакал на розовом единороге. И со словами «Иго-го».
1: На своей коняшке.
0: Хорошо. Доброе утро, мужчина повзрослел. Это способность брать ответственность за свои поступки, держать слово, контролировать эмоции и умение самостоятельно обеспечивать себя.
1: Это из области фантастики, что
0: вот это мы попросили девчонок подключиться, и тут, мне кажется, что-то пошло такое из нереального. Но, тем не менее, спасибо за ваше сообщение, да, молодцы.
1: Так, ой, тут такое длинное сообщение, прям выговориться человек решил. Доброе утро, по моему мнению, мужчина вырос тогда, когда начал водить красиво и аккуратно автомобиль. Я сама водитель, вожу автомобиль около 30 лет, и поверьте, я много видела на дорогах, и вот этот юношеский максимализм, когда руль попал в руки, а глаза уже ничего не видят, нога чувствует только педаль, и он хозяин жизни. Впоследствии потом валяются в кювете, и только в тот момент, когда человек понимает, что у него есть ответственность не только за свою жизнь, но и за жизнь окружающих на дорогах, пешеходы, вот тогда он и вырастает. Я хочу сказать, что вырастает и тот мужчина, который показывает поворотник при повороте.
0: Вы сейчас все приплетать начинаете.
1: Который пропускает женщину вперед, они говорят, куда лезешь, клуша? Вот это вот все. Вот тогда действительно чувствуется мужчина уже зрелый.
0: Хорошо. И тот, кто открывает дамам дверь, пропускает их вперед.
1: Ну, тот, кто вообще уважительно относится к женщине на дороге, а не тот, кто считает, что все женщины – это обезьяны за рулем, знаешь. Поэтому я считаю, что мужчина, который уважает в первую очередь женщину, потому что женщина создала его на свет, как минимум, он должен вести себя адекватно по отношению к женскому полу.
0: Как будто мы собрались здесь мужиков тряпками, да, сами знаете, какими закидать.
1: Нет, ни в коем случае.
0: Ребята.
1: В коем случае. Я же знаю, что такие мужчины существуют, и они есть, и их много. Просто, встречаются и другие варианты. Это жизнь,
0: варианты.
1: Она разнообразна,
0: но
1: друзья.
0: Так себе людишки, не варианты. Давай, хотя бы... Чуть больше уважения, так
1: уверена,
0: себе людишки.
1: Я уверена, что большинство наших слушателей мужчин именно такие, как я описала.
0: Да, мы собрали вокруг себя очень приличный коллектив.
1: Конечно.
0: Здравствуйте
1: наверняка
0: всем.
1: Наверняка у нас все мужчины очень зрелые.
0: Да. Вот, по каким критериям, ребята, можно понять, что мужчина повзрослел? Девчонки, мальчишки, пишите свои сообщения. Не отвлекаются на мальчишка, да?
1: Мальчишка.
0: Так.
1: Уважаемые зрелые мужчины, напишите.
0: Дяденьки.
1: В какой момент вы поняли, что вы стали зрелым мужчиной?
0: Да, после чего? Что вы перестали, может быть, делать? Куда-то, может быть, ходить? С кем-то, может быть, встречаться?
1: Поняли для себя что-то?
0: Да.
1: Сделали какие-то выводы?
0: Да, и окружающие сказали, Сережка-то, повзрослел, ты посмотри на глазах. Но жених, сказала тетя.
1: Нет, не повзрослела, правильно сказать. Вот это он созрел, конечно.
0: Или возмужал.
1: Возмужал. Так, зрелый мужчина.
0: По каким критериям можно понять, что мужчина повзрослел? Ребята, пишите нам в Макс плюс 7 900 660 1505.
1: Группа ВКонтакте Радио СТВ, наш телеграм-канал Радио СТВ, присоединяйтесь.
0: Мне показалось грубо ВКонтакте. Ну, писать.
1: Напиши грубо ВКонтакте.

0: 8 часов и 35 минут в Южно-Сахалинске. Собираем сегодня ваше мнение на такую тему. По каким критериям можно понять, что мужчина повзрослел?
1: Вот. Доброе утро, когда взял себе участок, чтобы там картошку сажать, и ездить туда каждые выходные, вместо того, чтобы поехать на море. Без шашлыков, как вы могли бы подумать.
0: А вы там бывали тоже? Ну, прям реально? Он или говорит просто, так, я уехал картошку сажать, и потом приезжает,
1: да, кстати,
0: и у него картошка,
1: написала.
0: А на ней такой ценник, да?
1: Еще мужчина повзрослел, это когда он перестает спорить со своей женщиной, молчит, кивает головой, улыбается и делает по-своему. Вообще считаю, что мужчина, который спорит с женщиной, да, всегда интересно, для чего он это делает, что он хочет, доказать ей свою правоту, выиграть в этом споре. Что конкретно, какую цель он преследует, когда начинает с ней соперничать? Вот что? Одержать верх.
0: Ну да.
1: Ну так получается слабый соперник.
0: Нет, ну как бы донести до человека свою точку зрения.
1: А зачем?
0: Ну потому что я прав.
1: А зачем тебе быть правым?
0: В смысле,
1: для чего?
0: Не ходи туда, потому что там вот это вот.
1: Ну,
0: я тебя оберегаю. Ну, в смысле, храню тебя для себя.
1: Ну, так и говори. Я хочу, чтобы она не ходила, потому что я за нее переживаю, а не вот так. Я сказал, не ходи, потому что я прав.
0: А, нет, ну подожди. Этот человек просто не может достучаться и найти правильные слова. Это разное. Ты говоришь, для чего он это делает?
1: Ну,
0: я
1: да,
0: говорю, для
1: да,
0: того,
1: я
0: чтобы...
1: просто, когда человек начинает спорить, для чего он это делает?
0: Ну, ладно.
1: Для того, чтобы доказать правоту свою.
0: Ну, слушай,
1: для чего доказывать правоту свою женщине?
0: Спорят все в отношениях. Это, в принципе, нормально. Вот главное... слышать в отношениях друг друга, но и не об
1: только
0: этом.
1: Только зрелый
0: сейчас...
1: мужчина может услышать. Правильно,
0: да.
1: Правильно.
0: Здравствуйте. Мужчина повзрослел тогда, когда спать ложится в 22:00. После того, как уложил своих троих детей спать.
1: Вот это уровень.
0: Как я понимаю, троих детей и жену, да? Или что, жена не будет спать, что ли?
1: Ну, получается, всех уложил,
0: всех
1: накормил, всех уложил, на всех заработал. Вот это настоящий мужчина. Зрелый.
0: Тогда спать он, получается, не будет ложиться, он будет на работу в весеннюю выходить, да, в 22:00? Когда
1: смену.
0: Когда все спать легли, хорошо.
1: Потому что надо работать.
0: Потому что взрослый, да, он знает, для чего он в этом мире, да.
1: Не в бирюльки играть сюда пришел
0: вот
1: этот мир.
0: Не сны смотреть, вот эти вот свои цветные, ты чье спишь?
1: Анна написала. Доброе утро.
0: Доброе.
1: Продал мотоцикл, сказав, забор надо делать. Правда, потом купил новый мотоцикл. А забор-то поставил, нет?
0: Да, да, да. Самое главное-то, что с забором?
1: Забор стоит, Ань. Скажите, пожалуйста, мы переживаем теперь.
0: Это нужно знать. Так, ребята, давайте продолжим наш эфир. Тема по-прежнему актуальна. Как вы понимаете, по каким критериям можно понять, что мужчина повзрослел? Пишите в Макс плюс 7 900 660 1505.
1: Группа ВКонтакте Радио СТВ, также наш телеграм-канал Радио СТВ. Присоединяйтесь. Забор есть, Аня написала. Слава
0: Забор
1: Богу.
0: Есть. Ну все, тебе можно и новый
1: мы
0: мотоцикл.
1: Довольны.
0: Молодцы.
1: Да.
0: Так, спонсор облобластного шоу, сеть социальных продуктовых магазинов «Верный». Большой выбор качественных продуктов на любой случай для праздничных торжеств, теплых семейных ужинов, аппетитных завтраков, романтичных пикников, школьных перекусов без переплаты лишней суеты. Ваш выбор верный.

0: 8 часов и 41 минута в Южно-Сахалинске. Ребята, впереди вас ждет информация о погоде на сегодня.
1: Спонсор прогноза погоды – салон оптики «Хамелеон». Сменить имидж, как хамелеону окрас легко. Новые коллекции очков мировых брендов уже на полках. Меняйся стильно, смотри на мир четко при любой погоде. Оптика «Хамелеон» в ТРЦ «Аллея».
0: По данным сайта rp5.ru, сегодня, 4 июня, в Александровске-Сахалинском без существенных осадков, плюс 10 градусов. В Ногликах временами пройдет дождь, плюс 5. Далее временами дождь в Поронайске, 7 тепла. В Красногорске без осадков плюс 11. Временами дожди в Макарове плюс 7, в Долинске 12 градусов, в Охотском до 10, выше нуля. Без осадков погода в Корсакове плюс 11, в Аневе 15 градусов, в Малокурильском 12, в Южно-Курильске временами дожди плюс 8. В Южно-Сахалинске без существенных осадков 14-16 тепла, ветер восточный от 4 до 11 метров в секунду.
2: Реклама.
3: Грузовые шины, база техника, диски на спецтехнику. База техника, проспект Мира 7В, телефон 505-525, 505-525.
4: С 25 мая по 7 июня гастрономический марафон «Дикороссия». Сет из трех блюд из островных дикоросов и локальных продуктов. Всего за 1450 рублей. Подробности на go-sahalin.ru.
5: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликвимоли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
6: В Сахалинской области реализуется программа «Доступное арендное жилье».
7: Готовые квартиры с мебелью и бытовой техникой предоставляются специалистам по сниженной арендной ставке.
6: Программа помогает работодателям привлекать квалифицированных специалистов в регион.
7: Организации и предприятия могут подать заявку на жилье для сотрудника через сервис «Единое окно».
6: Телефон для справок 300-108. 300-108.
8: Медицина – твое призвание? Сахалинский базовый медицинский колледж объявляет набор абитуриентов по программам «Лабораторная диагностика», «Сестринское» и «Лечебное дело» без вступительных экзаменов и результатов ЕГЭ. Начало приема документов 15 июня по адресу проспект Мира, 428А. Иногородним предоставляется общежитие.
9: Слышите помеху справа? А лучше ее еще и увидеть. Помехи вообще неприятны, а на дороге, и особенно справа, опасны. Поэтому на перекрестке равнозначных дорог уступайте дорогу автомобилю, который приближается справа. Соблюдайте очередность на перекрестке. Расставь приоритеты.
10: Транспортная компания «Восточный транзит». Доставка грузов на Сахалин и Курилы. Отправка личных вещей с Сахалина на материк. Профессиональный подход от надежной упаковки груза до бережной перевозки в оптимальные сроки. Улица Украинская, 72А, склад 14Б. Телефон 500-207.
11: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
12: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: 8 часов и 49 минут в Южно-Сахалинске. По-прежнему мы здесь с вами, Женя, Артем. И наша тема, по каким критериям можно понять, что мужчина повзрослел.
1: Да, взросление, когда меньше слов, больше дела. И сказанное, обещанное, выполняется в кратчайшие сроки, а не так. Я сказал... а вспомнил через год и устраивают отмазки, мол, не было времени. Ну, это Александр написал нам.
0: Да, конечно. Ну, ладно.
1: Хотел поспорить.
0: Саня, а ты на чьей стороне?
1: Да, он на стороне взрослого, осознанного человека, зрелого.
0: Но иногда ведь нету времени.
1: Ну, откуда нету времени?
0: Ну, не целый год, конечно, нету времени. Ну, хотя бы следующие выходные.
1: У кого-то по 5 лет нету времени.
0: Ну, не сейчас. Просто порой создается впечатление, что как только ты приземляешь свою пятую точку куда-либо, вот просто такой, а ты пришел не... Ты пришел не с кухни, ты пришел с работы, ты вот такой устал.
1: А ты на работе что делал? Извините, пожалуйста.
0: Отдыхал, наверное. Вот, и ты такой садишься, и ты понимаешь, что у человека, да, у человечка, есть такой момент, чтобы ты не сидел ни в коем случае.
1: А потому что сидеть мы будем, извините меня, в другой уже вселенной.
0: Так вот ты, а хотелось бы здесь, не факт, что я туда попаду, что меня пропустят.
1: Нужно жить эту жизнь сейчас.
0: Да, и так я и живу, я же получаю удовольствие здесь, дорогая, посмотри, лежа, сидя, да. Это мой друг, только вот он меня понимает, диван.
1: Понимаете? Артем еще не созрел. Нам еще есть к чему стремиться, будем воспитывать его.
0: Мужчина повзрослел, когда начинает думать о своей семье, жене, детях, а не только о себе.
1: Вот, а не только о себе и о том, как ты хочешь полежать на диване.
0: Да дайте чуть-чуть расслабиться.
1: Чуть-чуть
0: для
1: сколько?
0: Того, чтобы. Ну хотя бы недельку.
1: Сколько чуть-чуть? Остановите, пожалуйста, временные отрезки.
0: Ну ладно, так вы спросите.
1: Давай.
0: Я вам сразу
1: сколько
0: скажу.
1: Сколько по времени
0: обозначили.
1: Нужно полежать?
0: Да, чтобы меня не трогали.
1: Ну сколько?
0: Ну сколько?
1: Ну, тебе сколько нужно?
0: Ну допустим, вот после плотного обеда.
1: Ну часок другой.
0: Часочек полтора, ну нужно. Чтобы бабушка, правильно говорил, бабушка ерунду не скажет. А чтобы жирок завязался. Женечка, ты разве ни разу не слышала этого выражения?
1: А ты знаешь, я с жирочком не очень дружу.
0: Не очень
1: стараюсь, чтобы он не завязывался.
0: А ты посмотри на меня.
1: Я считаю, что жирочек должен в энергию.
0: Видишь, ты думала, что это спасательный круг? Нет, а это жирок завязался, видишь? Практически, но еще не хватает часика полтора.
1: Морской узелок завязался, не развяжешь.
0: Так, ладно, хорошо. Ребята, есть что сказать, добавить по сегодняшней теме? Давайте обновим. По каким критериям можно понять, что мужчина повзрослел?
1: Да, обязательно напишите нам, у нас есть мессенджер Макс.
0: Плюс 7-900-660-1505.
1: Группа ВКонтакте «Радио СТВ» и наш телеграм-канал «Радио СТВ». Присоединяйтесь.

0: занавес этого часа еще парочка ваших сообщений. Кое-что у нас прилетело в ВК, ребята. А тема у нас была сегодня такая, для тех, кто не в курсе, позвольте. Так, по каким критериям можно понять, что мужчина повзрослел? От Татьяны сообщений, тут целый список из нескольких, да, позиций. Mm-hmm. Да, как понять, что повзрослели? Первое, перестал одевать. Как написано, так и читаю. Одевать костюм Человека-паука. Так, второй, перестал сидеть за дотой до 5 утра, когда на работу в 7. Третье, когда перестал кричать на весь дом, что он сходил в туалет. Четвертое, купил ребенку, а не себе, автомат с пульками. Вот, Танечка,
1: ну,
0: спасибо вам большое.
1: Ну, это очень сложно выйти из всех этих критериев. Ничего себе вы там список написали. Попробуйте мужчины хотя бы один пункт выдержать, да?
0: Хорошо.
1: Особенно последний. Так, когда стратегическое мышление применяется не в работе, а в быту, например... Значит, тут посадим клубнику, к июлю уже соберем, и на ее место редис до августа, а у коровника черешенку, чтобы быстрее росла.
0: Да, это же мастер-план.
1: Вообще, Никита, но вы самый что ни на есть зрелый мужчина, получается.
0: Угу, да-да-да.
1: А все это выполнили или так? Просто говорите нам, рассказывайте здесь.
0: А для этого я продал свой мотоцикл.
1: Да-да-да.
0: И все, построил забор. Это я, тот самый Никита. Ну что, спасибо, ребята, за ваше сообщение. Поделились своим мнением по поводу. Завтра продолжим, тема будет другая. А разговоры те же в Южно-Сахалинске, 9 утра.
2: Новости на радио АСТВ.
0: Далее со свежим выпуском новостей в студии Виктория Тарабарина. Доброе утро.
3: Здравствуйте. Спонсор выпуска новостей – клиника «Золотая линия». Совместно с партнерами семейной клиникой номер один РЖД медицины организует приезд Марьяны Обрецовой, ведущего хирурга-клапроктолога из Москвы. Лечение деликатной проблемы лазером, также все виды оперативного лечения. «Золотая линия», Южно-Сахалинск. Подробности по телефону 27-97-97. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Переустройство наружного освещения выполнят в этом году на участке Корсаковской трассы. 98 рейдов по местам хранения оружия провели на Сахалине за неделю. Команда регионального центра «Воин» стала победителем первенства вооруженных сил. Переустройство наружного освещения выполнят в этом году на участке Корсаковской трассы с 11 по 13 километр. На дороге от поворота на Охотскую трассу до учебно-тренировочного центра «Восток» продолжается капитальный ремонт. На объекте президентского нацпроекта «Инфраструктура для жизни» уже завершены работы по уширению земляного полотна и устройству двух водопропускных труб. Сейчас подрядчик выполняет устройство земляного полотна и свай моста через Христофоровку. Работы на объекте ведутся с большим опережением графика, что позволит ввести его в эксплуатацию уже в следующем году. Модернизация Корсаковской трассы проходит по поручению губернатора Валерия Лимаренко. 98 рейдов по местам хранения оружия провели сотрудники Росгвардии за неделю. Так, в Корсакове местного жителя оштрафовали за нарушение сроков перерегистрации. У него изъяли гладкоствольное ружье и травматический пистолет. Просроченное медицинское освидетельствование стало причиной изъятия 17 единиц огнестрельного оружия в Южно-Сахалинске, Тымовском, Ахе и Ногликах. У жителей Ахи и Поронайска, которых подозревают в умышленных преступлениях, сотрудники Росгвардии изъяли 8 гладкоствольных ружей и травматический пистолет. Новый раздел «Мои дети» заработал в региональном чат-боте «Мое здоровье. Сахалинская область». Как уточнили в региональном Минздраве, здесь родители могут посмотреть, на какое время назначены медицинские приемы для их детей. Если в разделе нет соответствующей информации, значит, медицинской организации нужно проставить отметку о том, кто является законным представителем ребенка. Для этого нужно обратиться в регистратуру поликлиники, к которой прикреплен несовершеннолетний. Команда Сахалинского центра «Воин» стала победителем первенства вооруженных сил. Соревнования для допризывной молодежи прошли в России впервые. Их принял Барнаул Алтайского края. Первенство собрало 18 команд из разных регионов страны. В ходе состязаний участники стреляли, оказывали первую помощь, метали гранаты и ножи. В итоге команда Сахалинского центра «Воин» заняла первое место в общем зачете и второе в дисциплине «Дуэль». Самая массовая вечеринка у бассейна для собак прошла в штате Флорида в Америке. Здесь собрались 276 питомцев разных пород. Событие попало в книгу рекордов Гиннесса. Во время вечеринки животные могли плавать в бассейне, есть угощение, пить из поилок и проходить осмотр у ветеринара. В это время их хозяева посещали мастер-классы по оказанию первой помощи питомцам. И в завершение о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас слабый туман, 8 градусов тепла. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
2: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: А что мы там подготовили для вас, ребята? А это новый музыкальный час, в котором будут звучать голоса любимых ваших исполнителей.
1: А также наши голоса любимых ваших ведущих, Артем Бушаев.
0: И все, любимых, ты же сказала. И Женя Милых, конечно же. Здравствуй, Женечка.
1: Нарывается сегодня Артем Бушаев. Друзья, мы предлагаем вам оставаться еще несколько часов вместе с нами, потому что впереди много всего интересного мы для вас подготовили. Через пару мгновений ваш астрологический прогноз.
0: Ну все, нам пора бежать, а вы в компании музыки остаетесь здесь на волне радио СТВ. Максим Круженков для вас. Группа Hi-Fi, все здесь.

0: Спонсор гороскопа — Центр мужского здоровья «Модус Вивенди» приглашает мужчин пройти комплексное диагностическое обследование мочеполовой и репродуктивной систем по полису ОМС бесплатно. Работает клиника, диагностическая лаборатория и кабинет денситометрии. «Модус Вивенди» быстро, качественно, конфиденциально. Не откладывайте важное. Запись по телефонам 300-118-300-119 имеется. Противопоказания, требуется консультация специалиста.
1: Овны, сегодня вы как никогда обаятельны, никто не сможет остаться равнодушным.
0: Тельцы, вероятны перемены к лучшему, о которых вы втайне мечтали.
1: Близнецы, дайте себе время выдохнуть и насладиться текущим положением дел.
0: Раки, обо всем сделанном сегодня вы точно не пожалеете.
1: Львы, смело назначайте встречи, вы на всех произведете хорошее впечатление.
0: Девы, день порадует получением многообещающих новостей.
1: Весы, в хороших советах сегодня у вас точно не будет дефицита.
0: Скорпионы, вы добьетесь успеха там, где ситуация казалась критичной.
1: Стрельцы, вы не раз себя похвалите, если сегодня не будете лениться.
0: Козероги, день отлично подойдет для незапланированной встречи с друзьями.
1: Водолеи, постарайтесь удержать свое внимание на срочных и неотложных делах.
0: Рыбы, все ваши усилия сегодня окупятся сполна.
1: Это был ваш астрологический прогноз на сегодня.
0: Спонсор гороскопа — Центр мужского здоровья «Модус Вивенди». Запись по телефонам 300-118-300-119.

0: Ребята, прямо сейчас вашему вниманию Евгения Милых. Просим, пожалуйста, расскажите нам, что же вы сегодня для нас подготовили вкусненького.
1: Ну, так представляют исполнители, вот как ты представил,
0: подавации.
1: А я расскажу всего лишь, а исполнять будет Люки Ли. Трек называется «I Follow Rivers».
0: Но...
1: Этот трек звучит в фильме «Жизнь Адель» 2013 года. И в конце просмотра фильма в кинотеатрах многие зрители выходили из зала и искали именно эту песню. Оригинал шведской певицы Люки Ли вышел в 2011 году. Это была такая меланхоличная, романтичная версия с глубоким басом, но для фильма выбрали ремикс бельгийского продюсера Магикан. Он превратил мрачную балладу в легкий танцевальный трек с пульсирующим битом и таким светлым, почти эйфоричным настроением. В оригинале исполнительница поет о любви, от которой нельзя уйти, и контраст между танцевальным ритмом и грустным текстом создает ту самую пронзительную атмосферу, за которую фильм так ценит. Сам ремикс «Магикан» стал вирусным еще до выхода фильма. Его раздавали бесплатно на одной из популярных платформ в 2011 году, и он разлетелся по клубам Европы. Но именно «Жизнь Адель» закрепила за ним статус культового. Люки Ли, «Магикан» ремикс «I Follow Rivers» прямо сейчас.

0: Люк и Ли здесь на волне радио АСТВ, ребята, для вас специально, для того, чтобы вы подергали своими
1: конечностями
0: в такт этой песни.
1: Да, легкое танцевальное настроение вам обеспечено, я думаю, после этого трека. Ну, а мы обеспечим вам информацию о погоде на сегодня прямо сейчас.
0: Спонсор прогноза погоды — салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродажа мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус», вся мебель на одной территории, улица Ленина, 395, работают без выходных.
1: По данным сайта rp5.ru, прогноз погоды на территории Сахалинской области на сегодня. В Тымовском дождь плюс 4, в Смирных временами дождь 9, тепла, в Углегорске без существенных осадков 10 со знаком плюс, в Тамари без осадков плюс 12, в Чехове в Невельске, а также в Холмске осадков не ожидается 15, тепла. В Северо-Курильске без осадков плюс 7. В Курильске осадков сегодня не ожидается 13, выше 0. В Южно-Сахалинске без существенных осадков плюс 14, плюс 16 градусов днем. Ветер восточный от 4 до 11 метров в секунду.
2: Реклама.
3: Хорошо, что мы с тобой в прошлом году купили два велосипеда в магазине «Орбита». Твоя фигура стала как гитара, на которой хочется играть, играть и еще раз играть.
4: Магазин «Орбита»!
3: Телефон 6-7.
5: Абсолют мебель. Большой выбор обеденных зон. Новинка. Керамические столы и стулья с поворотным механизмом.
6: Доступные цены. Телефон 51-55-66.
7: Мы сломаем тебе жизнь, как раньше уже никогда не будет. Ты зависим, зависим, зависим.
8: Не позволяй наркотикам управлять тобой. Опасные вещества проникают в мозг и разрушают жизнь. Откажись от зависимости уже сегодня. Обратись за помощью в областной наркологический диспансер. Звони 760-831.
9: Проводим консультации по получению стоматологических услуг в Китае. Встречаем в аэропорту, сопровождаем на всех этапах лечения. Трансфер, комфортное проживание с завтраками – гарантия результата. Подробности по телефону 31 77 88.
10: Сколько стоит шашлык?
11: 389 рублей за один вид маринованного шашлыка.
12: Каждую субботу в столичном новый вид маринованного шашлыка от фабрики вкуса по суперцене. Успевайте к выходным. Столичный. Здесь покупают все. Подробности у продавцов.
13: Чтобы отдых на водоеме не обернулся бедой, запомните простые правила. Не купайтесь в состоянии алкогольного опьянения. Не допускайте купания детей без присмотра. Не заходите в воду во время шторма. Помните, все плавсредства должны быть оснащены спасательными жилетами. Не катайтесь на лодках и гидроциклах в местах массового купания людей. Окажите помощь утопающему, если это в ваших силах, и немедленно позвоните в службу спасения. По номеру 112 сообщайте обо всех чрезвычайных происшествиях на воде. Так вы убережете себя и своих близких.
14: Ну и что ловить? Счастье в глазах сына, поймавшего первую рыбу. Азарт, когда клюет. Или просто тишину на рассвете. Это твой улов, а мы позаботимся об остальном. Воблеры, палатки, костюмы – все от любителя до профи. По ценам, которые не кусаются. Главный рыболовный. Теперь в двух шагах от твоей мечты. Пограничная 60 и Ленина 77. Телефон 300-504. Лови момент. Лови рыбу. Лови скидки. Здесь есть что ловить. Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Дагинские источники. Клоковский – один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто – ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
15: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

Ребята, 9 часов и 33 минуты в Южно-Сахалинске. Облабластное шоу на волне радио СТВ продолжается. Готовы вас радовать музыкой, чудесным настроением, прекрасным. Главное, будьте в теме, главное, будьте на волне и оставайтесь с нами.

0: 9 часов и 40 минут в Южно-Сахалинске. Прямо сейчас информация для вас о погоде на сегодня.
1: Спонсор прогноза погоды – салон оптики «Хамелеон». Сменить имидж, как хамелеону окрас, легко. Новые коллекции очков мировых брендов уже на полках. Меняйся стильно, смотри номер четко при любой погоде. Оптика «Хамелеон» в ТРЦ «Аллея».
0: По данным сайта rp5.ru, сегодня 4 июня в Александровске-Сахалинском без существенных осадков до 10 тепла. В Ногликах временами дождь плюс 5, временами дождь в Поронайске 7 градусов, в Красногорске до 11 тепла и без осадков. В Макарове временами дождь плюс 7, в Долинске временами дождь 12 градусов, временами дождь пройдет сегодня и в Охотском, там плюс 10. Без осадков далее. Корсаков 11 тепла, в Аниве 15, в Малокурильском 12, в Южно-Курильске временами дождь плюс 8. В Южно-Сахалинске без существенных осадков 14-16 выше нуля, ветер восточный от 4 до 11 метров в секунду.
2: Реклама.
3: Современные теплицы, специально предназначенные для наших суровых климатических условий, с повышенными ветровыми и снежными нагрузками, можно не разбирать на зиму. Магазин «Орбита», телефон 67.
4: Ваш идеальный сад начинается здесь. В питомнике растений «Зеленстрой» огромный выбор посадочного материала собственного производства. Село Воскресенское, улица Центральная, 42, телефон 8-914-755-56-85.
5: В ЧОП ННК «Сахалин Безопасность» требуются лицензированные охранники. Для работы в Ахе вахты 1 месяц, зарплата от 160 тысяч рублей. Суточный график в Корсакове, зарплата от 62 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ, полный соцпакет. Телефон 8-914-084-84-24.
6: Транспортная компания «Восточный транзит». Доставка грузов на Сахалин и Курилы. Отправка личных вещей с Сахалина на материк. Профессиональный подход от надежной упаковки груза до бережной перевозки в оптимальные сроки. Улица Украинская, 72А, склад 14Б. Телефон 500-207.
7: Огромный выбор мебели с фиксированной скидкой 15%. Только до 25 июня вся мебель по акции в наличии. Первый мебельный дискаунтер на улице Холмской, 73. Телефон 303-103.
6: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolly On. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
8: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: 950 минут в Южно-Сахалинске. Дорожная обстановка для вас, ребята.
1: Про движение автотранспорта на железнодорожном переезде временно расскажу. Там его ограничит его в Новоалександровске днем 4 и 5 июня с 9.30 до 16.00 по переулку Горького. И это связано с проведением ремонтных работ. Вот. Дальневосточная железная дорога, конечно же, просит водителей принять во внимание эту информацию при планировании поездок и отнестись с пониманием к временному неудобству. Повторю. Движение по железнодорожному переезду временно ограничат в Новоалександровске днем 4 и 5 июня с 9.30 до 16.00 по переулку Горького.
2: Реклама спонсора.
3: Чистые лапки, шелковая шерстка, аккуратные коготочки. Груминг-салон «Грум» – территория красоты для ваших пушистых друзей.
4: Хозяин, запиши, у меня лапки.
3: Телефон 31 32 22.

0: Друзья, оставайтесь с нами на волне радио СВ. Всем доброе и бодрое утро на Сахалине и Курилах. 10 часов утра.
1: Новости на радио АСТВ.
0: Для нас с вами подготовлен свежий и актуальный выпуск новостей. У микрофона Виктория Тарабарина.
2: Здравствуйте. Спонсор выпуска новостей – Центр репродукции «Цветок жизни» медицинского центра «Модус Вивенди». Диагностика, современные методы лечения всех форм бесплодия, процедура ЭКО, криохранилище и специализированная лаборатория. Теперь доступно и комплексное диагностическое обследование мужчин и женщин по оценке репродуктивного статуса. Запись по телефону 300-092. 300-092. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Деятельность двух распространителей наркотиков пресекли в Южно-Сахалинске. В России вступили в силу новые правила парковки электромобилей. Опыт Сахалинской области по сохранению культуры КМНС представили на Всероссийской конференции. Деятельность двух распространителей наркотиков пресекли в Южно-Сахалинске. Как рассказали в областной полиции, правоохранители задержали мужчину с пакетом мефедрона массой почти 100 граммов. Горожанин признался, что запрещенное вещество он забрал из схрона для дальнейшей продажи мелкими партиями. Правоохранители выяснили, что этот наркотайник оборудовал гражданин одной из стран ближнего зарубежья. Иностранца поймали на автобусной остановке, у него обнаружили 100 граммов мефедрона. При обыске квартиры, арендованной приезжим, полицейские обнаружили еще около 950 граммов аналогичного психостимулятора. Оба фигуранта заключены под стражу. Газонокосильщики начали работать на улицах областного центра. Бригада «Зеленого города» обслуживает 29 общественных территорий. По информации мэрии, в работе они используют современную технику, включая компактные райдеры и маневренные газонокосилки. Ежедневно еще 4 бригады также ухаживают за кустарниками и деревьями, убирают мусор и высаживают цветы. С 1 июня в России вступили в силу новые правила парковки электромобилей и гибридов. Согласно требованиям, владельцы таких авто больше не смогут оставлять транспорт на обычных местах в подземных паркингах. Для них должны быть предусмотрены специальные парковочные зоны, оборудованные в соответствии с обновленными нормами пожарной безопасности. За нарушение предусмотрены штрафы как для граждан, так и для юридических лиц. Опыт Сахалинской области по сохранению культуры КМНС представили на Всероссийской конференции «Реальность этноса» в Санкт-Петербурге. Масштабный форум, приуроченный Году единства народов России, прошел в Государственном педагогическом университете имени Герцена. Специалист отдела культуры коренных малочисленных народов Севера Сахалинского областного центра народного творчества Ольга Хурюн выступила с докладом на секции «Арктический вектор этнокультурного образования». В своем выступлении она подробно остановилась на успешных практиках и проектах региона, направленных на сохранение и развитие уникального этнокультурного наследия КМНС. Участие сахалинского специалиста подчеркнуло важность межрегионального диалога в вопросах сохранения этнической идентичности. Есть суши каждый день нельзя, предупреждают японские специалисты. Если макать блюдо в соевый соус, то в 10 кусках получится около 5 граммов соли. Это верхний суточный лимит, установленный Всемирной организацией здравоохранения. В завершении выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас облачно, 8 градусов. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет на волне актуальных событий.

0: Так, 10:07 в Южно-Сахалинске. Облобластное шоу на волне. Радио СТВ здесь, на связи. Наш спонсор — сеть социальных продуктовых магазинов «Верный». Широкий ассортимент продуктов ведущих белорусских производителей. Сыры, бакалея, соки, мясопродукты. Цены не кусаются. Ассортимент обновляется. Новый магазин «Верный» по адресу проспект Мира, 106, у входа в Дом торговли. Большой ассортимент и неизменно высокое качество продукции, за которое не нужно переплачивать.
1: Друзья, всем большой привет. Доброе утро, Сахалин. Здравствуйте, наши счастливые, прекрасные, уникальные люди. Мы рады приветствовать вас на волне Радио СТВ. Артем Бушаев.
0: Женя Милых.
1: Мы хотим напомнить вам о том, что в этом часе у нас с вами стартует игра «Дозвон», которую мы все так ждем, которую мы все так любим. У нас есть даже постоянные игроки. И у вас будет возможность выиграть сегодня приз вкуснейший, потрясающий от наших спонсоров.
0: Да, как попасть в число претендентов на победу, ребята, расскажем уже через несколько минут, поэтому будьте на связи.

0: 10:11 в Южно-Сахалинске. Так, ребята, мы начинаем. Спонсор игры «Дозвон». Футбол центральный на Мира 108. Нам нужны участники. Нам нужны правильно оформленные заявки от вас. Пишите текстом, точнее, нет, не текстом, а циферками ваш номер телефона. После добавляйте ваше имя. Сверху еще можно добавить, знаете, как вишенка на торте, фразу «хочу в дозвон» и отправляйте смело нам в Макс. Плюс 7 900 660 1505. У нас будет список к середине этого часа, да? И мы кого-нибудь из вас выберем для того, да, чтобы дозвониться в прямом
1: Все
0: эфире.
1: Все правильно Артем рассказал. Мы сегодня разыгрываем сертификат на 1000 рублей в кафе грузинской и армянской кухни «Дудук». Поэтому, друзья, присоединяйтесь к нашему розыгрышу. Также мы в середине этого часа дозваниваемся до одного из вас. И вам, когда вы поднимете свою трубку, нужно будет ответить кодовой фразой. Сразу же, без каких-либо
0: предупреждений в воздух.
1: Вот так, да. Значит, сегодня отмечается День гаража. Вот такой вот праздник в мире имеется. Поэтому кодовая фраза звучит так: встретимся за гаражами.
0: Спасибо.

глядя, что империю не строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тут самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок, но ты не потянешь чаек, ведь я девочка феномен.

0: Спонсор гороскопа Центра мужского здоровья Модус Вивенди приглашает мужчин пройти комплексное диагностическое обследование мочеполовой и репродуктивной систем по полису ОМС. Бесплатно работает клиника, диагностическая лаборатория и кабинет денситометрии. Модус Вивенди быстро, качественно, конфиденциально. Не откладывайте важное. Запись по телефонам 300-118-300-119. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
1: Итак, доброе утро, Овны. Сегодня вы как никогда обаятельны. Никто не сможет остаться равнодушным.
0: Тельцы, вероятно, перемены к лучшему, о которых вы втайне мечтали.
1: Близнецы, дайте себе время выдохнуть и насладиться текущим положением дел.
0: Раки, обо всем сделанном сегодня вы точно не пожалеете.
1: Львы, смело назначайте встречи, вы на всех произведете хорошее впечатление.
0: Девы, день порадует получением многообещающих новостей.
1: Весы, в хороших советах сегодня у вас точно не будет дефицита.
0: Скорпионы, вы добьетесь успеха там, где ситуация казалась критичной.
1: Стрельцы, вы не раз себя похвалите, если сегодня не будете лениться.
0: Далее, козероги, день отлично подойдет для незапланированной встречи с друзьями.
1: Водолеи, постарайтесь удержать свое внимание на срочных и неотложных делах.
0: Рыбы, все ваши усилия сегодня окупятся сполна.
1: Это был ваш астрологический прогноз на сегодня, 4 июня.
0: Спонсор гороскопа Центра мужского здоровья Модус Вивенди. Запись по телефонам 300-118-300-119.

0: 10:20 в Южно-Сахалинске. Прямо сейчас для вас информация о погоде на сегодня. Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных.
1: По данным сайта rp5.ru, прогноз погоды на территории Сахалинской области на сегодня. В Тымовском – дождь плюс 4, в Смирных – временами дождь плюс 9 градусов, в Углегорске – без существенных осадков, около 10 тепла. В Томаре осадков не ожидается 12 со знаком плюс, в Чехове, Невельске и в Хомске без осадков сегодня плюс 15, в Северокурильске без осадков до 7, выше 0, в Курильске сегодня осадков не предвидится, плюс 13. В Южно-Сахалинске без существенных осадков 14-16 градусов, выше 0, ветер восточный от 4 до 11 метров в секунду.
2: Реклама. Наши сын и дочка, как ботаники, целый год просидели за учебниками. А давай им купим велосипеды в магазине «Орбита». Пусть хоть лето проведут активно.
3: Вот это ход! Вот это правильно! Вот за это я тебя люблю и уважаю.
4: Магазин «Орбита»! Е-е!
3: Телефон 6-7.
5: Аккумулятор на легковое авто. База техника. А аккумулятор на грузовое авто. База техника. Аккумуляторы производства Южная Корея, Россия, Беларусь. База техника. Проспект Мира 7В. Телефон 505-525.
6: Этим летом у горного воздуха откроется фудхолл «Рассвет». Новое гастрономическое пространство Южно-Сахалинска. Сейчас доступны последние площади для аренды. Успейте присоединиться к проекту на старте. 25-00-98.
7: Летом хочется больше легкости. В планах, в настроении и, конечно, в гардеробе. В сети магазинов «Винтаж» поступление для красивого летнего обновления. Сочные образы, женственные силуэты и вещи, которые хочется надеть сразу. «Винтаж». Мегаберезка, второй этаж, столица, второй этаж, Ситимолл, третий этаж, напротив кинотеатра.
8: Строить на Сахалине дорого? А вот и нет. «Симост» снова снизил цены. Большой ассортимент стройматериалов в гипермаркете ТРЦ «Аллея». Самые выгодные предложения со скидками до 70% на шлакоблочные 30Б. «Симост» задумано, сделано.
9: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111. 399-111.
10: Мнения могут быть разными. Истина только одной. В мире, где говорит каждый, ценность имеет тот, кто проверяет. АСТВ – это территория фактов, а не точек зрения. Здесь новости не спорят с реальностью, они ей соответствуют. АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
11: Радио АСТВ. 25 лет ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Спонсор игры «Дозвон» – футбол «Центральный». Легендарное место встреч в самом сердце города на Мира 108 открывает новый сезон. Приходите за любимой едой, атмосферой и свежими впечатлениями. Вкусные маршруты ведут футбол «Центральный».
1: Давайте, ребята, поиграем. Мы уже выбрали того самого человека из многих. Почему? Непонятно. Просто пальцем в небо, видимо, чем-то вот приглянулся судьбе человек, почему именно он сегодня. Будем дозваниваться и надеемся, что он возьмет трубку и произнесет ту самую фразу сегодняшнего дня. И есть у нас, кажется, что? Ну вот.
2: Угу. Алло.
1: Оу, алло, нам не подходит. Здравствуйте. Здравствуйте, это радио СТВ.
0: Наталья,
1: это вы?
2: А, да.
1: Поздравляем вас, Наталья. Да, вы пролетели мимо. Спасибо, Наташа. Всем привет. Всем привет. Давайте, счастливо, пока. Так, ребята, ну, Женечка.
0: Ну, вы знаете...
1: Осчастливим кого-нибудь?
0: У меня есть всегда второй шанс. Я его люблю.
1: Для человека.
0: Я люблю его давать, поэтому... Выбираем второго человека и дозваниваемся прямо сейчас ему.
1: Да. Женя из тех, кто дает второй шанс, ребята. Поэтому благодарность ей. Ну и 50% от сертификата, естественно.
0: Вместе пойдем.
1: Хорошо. Обедать. Хорошо. Потому что сегодня у нас что? Сертификат. Грузинская кухня. Ребята, это что-то с чем-то. Аппетитно, да. Вкусно, да. И сытно. Это тоже да. Тройное да. Угу. Итак, Женя, что скажете? Воспользуется ли человек этим шансом? Давайте смотреть. Тишина. И это у нас... Четвертое. Ну, я говорю всегда, ждем четвертого. И...
2: Встретимся за гаражами.
0: Ура!
1: Но! Еще чуть-чуть!
0: На волоске висели.
1: Да, ниточка, иголочка, все ломалось, все трескалось. Здравствуйте.
0: Анастасия,
1: Настенька.
0: Доброе утро.
1: Скажите, пожалуйста, Настя, вы здесь?
2: Да, я здесь.
1: Да, нормально. Почему так долго вы не брали трубку?
2: Занята была немного.
0: Ага, дела. Да, да. Настя, ну мы вас поздравляем, у вас в кармане уже практически лежит сертификат на... 1000 рублей в кафе грузинской кухни «Дудук».
1: Да, это все ваше. Мы с вами свяжемся чуть позже. Спасибо за игру, за внимательность,
2: спасибо
1: за вашу.
2: Вам.
1: Все, счастливо, до новых встреч. До свидания.
2: До свидания.
1: Иногда мне кажется, что людей мы застаем с этой игрой в самое неподходящее время. Но, ребята...
0: Таковы правила.
1: Таковы правила, во-первых, да. Но и не забывайте, если вы решили принять участие, то рассчитывайте
0: на то, что в какой-то самый неподходящий момент мы начнем вам дозваниваться.
1: Ну, примерно плюс-минус, мы всегда время в одно и то же выходим, поэтому будьте готовы. Вот, ну что, продолжим. Завтра в это же время в рамках идет дозвон у нас ко всем и каждому.

0: 10:35 в Южно-Сахалинске. Ребята, облобластное шоу на связи. Наш спонсор — сеть социальных продуктовых магазинов «Верный». Всегда в наличии товары местных производителей. Пельмени, овощи, молочная, мясная продукция, хлеб и булочные изделия отменного качества и потрясающей свежести. Ваш вкусный магазин у дома — магазин «Верный».
1: Ну что, друзья, мы продолжаем это утро встречать вместе с вами, а вы вместе с нами. Облобластное шоу, Артем Бушаев.
0: Женя Милых.
1: Оставайтесь с нами.
2: По будням 7 утра всегда не с тобою. С утра включаем шоу
3: Облобластное на радио АСТ.

0: 10:40 в Южно-Сахалинске. А давайте расскажем вам о погоде на сегодня. Пришло время. То самое время.
1: Конечно,
0: время,
1: прямо сейчас расскажем о
0: когда
1: погоде.
0: Когда мы рассказываем о погоде.
1: Люди должны знать.
0: Женя начинает, Артем подхватывает.
1: Спонсор прогноза погоды – салон оптики «Хамелеон». Сменить имидж, как хамелеону, окрас легко. Новые коллекции очков мировых брендов уже на полках. Меняйся стильно, смотри на мир четко при любой погоде. Оптика «Хамелеон» в ТРЦ «Аллея».
0: По данным сайта rp5.ru, сегодня 4 июня в Александровске-Сахалинском без существенных осадков плюс 10 градусов. Временами дожди. В Ногликах плюс 5, Поронайске плюс 7, в Красногорске 11 градусов и без осадков. В Макарове временами дождь плюс 7, далее временами дождь в Долинске 12 градусов, в Охотском 10, в Корсакове без осадков плюс 11, в Аниве сегодня осадков не ожидается плюс 15 градусов, без осадков в Малокурильском 12 тепла, в Южно-Курильске временами дождь плюс 8, далее Южно-Сахалинск без существенных осадков 14-16 выше нуля, ветер восточный от 4 до 11 метров в секунду.
2: Реклама.
3: А куплю-ка я жене в магазине «Орбита» теплицу, и мне пригодится. И тогда у всей семьи на столе всегда будут экологически чистые овощи.
4: «Горизонт» – идеальный жилой комплекс для семейной жизни. Закрытая территория, безопасный двор без машин, современная школа, два детских сада, 2000 парковочных мест. Звоните 31-25-31.
5: Проводим консультации по получению стоматологических услуг в Китае. Встречаем в аэропорту, сопровождаем на всех этапах лечения. Трансфер, комфортное проживание с завтраками – гарантия результата. Подробности по телефону 31-77-88.
4: Транспортная компания «Восточный транзит». Доставка грузов на Сахалин и Курилы. Отправка личных вещей с Сахалина на материк. Профессиональный подход от надежной упаковки груза до бережной перевозки в оптимальные сроки. Улица Украинская, 72А, склад 14Б. Телефон 500-207.
6: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
7: Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое.
8: Быть в курсе последних событий просто как дважды два. АСТВ. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов. Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал прям

0: что, друзья, самое время попрощаться нам с вами. Но Артему так нравится эта песня, что он не может уйти просто так.
1: Да, ребята, всем до завтра, получается.
0: Всем, получается, до завтра. Напомним на том, что спонсор нашего утреннего шоу — сеть социальных продуктовых магазинов «Ферн» приглашает продавцов в свой дружный коллектив. Хорошие условия труда, гибкий график, стабильный высокий заработок гарантирован. Магазин «Верный» будет рад активным, общительным и приветливым сотрудникам. Телефон для справок 620029. Это утро провели вместе с вами мы, Артем Бушаев.
1: Женя Милых.
0: Всем счастливо, всем до завтра. В следующем часе встречайте нашего коллегу Дениса Федосеева.
1: Пока.
0: Пока.